0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элей Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: И быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Радио 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.

0: черный смокинг,
1: золотой Rolex,
0: серебристый Bentley,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

Первое радио всегда с тобой. Let's do that song for people.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно мовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
0: Подпишись.
2: 89.1 FM.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 91 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио. Всегда с тобой.
5: You say you only ever wanted love.

0: ребенку.
1: Давай послушаем на радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: I'll be here. It makes change. If you got love, I'll give somewhere change.
1: Обнародовать позднее. На этом фоне комиссия по национальной безопасности парламента Ирана рассматривает план усиления контроля над Ормузским проливом. Документ предусматривает запрет на проход американских, израильских и других судов, которые Тегеран считает связанными с враждебными государствами или действиями против оси сопротивления. За нарушение ограничений предлагается взимать штрафы в размере до 20% стоимости груза. Одновременно Иран и Оман обсуждают порядок судоходства, согласно которому суда будут входить в пролив по Северному коридору у иранского побережья, а выходить по южному, проходящему возле Омана. В результате атак хуситов на провинцию Наджран на юге Саудовской Аравии пострадали 11 человек, сообщила возглавляемая королевством военная коалиция. Ранее источник Reuters заявил, что саудовская разведка получила сведения о подготовке новых нападений со стороны иракских вооруженных группировок, сотрудничающих с хуситами. В Эр-Рияде предупредили, что ответят на любые проявления агрессии всеми необходимыми мерами. На этом фоне Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намерены сегодня подписать в Саудовской Аравии соглашение о совместной обороне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два региональных источника, знакомых с подготовкой документа. Содержание и масштабы соглашения пока не раскрываются. Однако ожидается, что оно станет новым этапом военно-политического сотрудничества трех стран на фоне обострения ситуации в регионе. К другим новостям. Президент США Дональд Трамп подписал новые указы, ограничивающие так называемый родильный туризм и получение гражданства по праву рождения, сообщает Reuters. Новые меры предусматривают отказ в гражданстве детям лиц, признанных подданными враждебных государств, участниками террористических организаций или действующими в интересах иностранных правительств. Ожидается, что указы будут оспорены в судах, поскольку 14-я поправка гарантирует гражданство родившемуся на территории США. Суд штата Нью-Мексико обязал корпорацию Meta, владеющую Facebook и Instagram, перечислить 567 миллионов долларов в фонд помощи подросткам, столкнувшимся с психологическими проблемами из-за социальных сетей. Компания также должна удалить аккаунты детей младше 13 лет, а для пользователей до 18 лет ограничить время использования платформ 90 часами в месяц. Решение вынесено по делу о влиянии социальных сетей на психическое здоровье несовершеннолетних. Информация о сроках его исполнения и возможной апелляции пока не опубликована. Ну а теперь о погоде. Сегодня жара немного спадет. Температура воздуха будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Итак, Нелли Фуртадо, друзья мои, открывает программу на Савино утро в эту пятницу. Так, получается, первая пятница августа. Да, все верно. Раз седьмое число на календаре. Прошлой пятницей мы закрывали, получается, целиком месяц июль. Ну, этой пятницей мы август не открываем, но вот, да, первая программа. И считай, неделя уже позади-то. Да, все быстро, достаточно, моментально. Честное слово, вот у меня еще достаточно свежи. Если у вас также поддерживаете, вот говорите, пишите об этом сразу же нам на WhatsApp. Активно, интерактивно, энергично, ну и так далее. А тут уже и следующее подоспело. Ну, друзья, может, у вас как-то все помедленнее. Все же вот

как часто в этой жизни, вот с такой философией, что-то меня вот так и подмывает с философией сегодня стартануть. Как часто бывает в этой жизни, вот две стороны медали, у кого-то время летит вот прям-таки со скоростью звука света, а у кого-то и тянется. Многое зависит от каких-то окружающих нас вещей, от окружающих, от происходящих факторов случающихся, будь то нелюбимая или любимая работа, будь то какие-то негативные события или наоборот положительные. Ну и прежде всего люди, которые нас окружают, тоже вот разные бывают, согласитесь. Но очень хочется верить, что эта неделя, эти выходные у вас пройдут исключительно, прошла и пройдут. Вот раз упомянул про саму неделю и предстоящее, то что будет, то прошла и пройдут под знаком плюс, под знаком приятных эмоций. Вот давайте в это вот ворвемся, да, в это ощущение и с этими эмоциями и продолжим. Да, всем потрясающего, классного утра. Как всегда, первый час программы для того, чтобы мы дружно с вами поздоровались. Вот я уже, в принципе, да, это осуществил. Еще раз всем привет. Жду теперь алаверды от вас, 054-2070-800, как всегда, но WhatsApp в рабочем состоянии. Ну и для того, чтобы, наверное, поделиться вот какими-то эмоциями. То, с чего я начинал, опять же, говорите, что у вас там со временем, со скоростью пролетания этого времени, как дела обстоят, успеваете ли вы за ним, успеваете ли вы сконцентрироваться на каких-то моментах. Ну, конечно, хочется концентрироваться только...

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: 89.1 FM.

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Музыка.
1: Есть такое, да. И сообщение с открыткой. Доброго утра, пятница, прекрасного настроения, удачи во всех делах, чудесного дня. Эта открытка прилетает к нам от Олега, за что ему огромное спасибо. Ну и, конечно же, в ответ такие же пожелания прекрасного настроения. Ну, предлагаю, наверное, приступать непосредственно к разминке, чё откладывать.
0: Савин вопрос.
1: Так. О, нашел, да, подсказочку. Угу. Тут меньше подвоха, больше воображения вашего. Все такое, наверное, не практиковали, а могли попробовать. Так что ответ вам прекрасно будет известен. Опять же, вот подключите воображение, и сразу все встанет на свои места. Так, слушаем вопрос. Бумеранг, как известно, можно бросить так, что он вернется обратно, даже не касавшись никаких поверхностей, твердых, да, для отскока. А можно ли таким образом бросить теннисный мяч? Вот и все, в принципе. 054-2070-800. Итак, бумеранг бросаешь, он к тебе возвращается, да? Ничего не отскакивая. А можно ли также бросить теннисный мяч? Жду ваши правильные, конечно же, ответы на наш WhatsApp. Пока вы думаете, даю вам стандартные 3 минуты для размышления. Послушаем мы Maruf. Надеюсь, вы меня этими правильными ответами забросаете.

0: Sad Song. Ага, Maroof, да, про какую-то грустную песню. Нет, никакой грусти у нас тут наоборот, расшевеливаемся на максималках и с хорошим настроением.
1: Савин вопрос.
0: Так, ну вот я смотрю, что ответов набежало на мой вопрос. Классно, значит, значит, вы тут все-таки с нами, да? А вопрос такой у меня, без подвохов. Ну, хотя везде можно подвох найти, правильно же? Так вот, бумеранг можно бросить так, что он возвращается обратно, не касавшись никаких твердых поверхностей. А можно ли так бросить теннисный мяч, спрашиваю я у вас. И что же получаю? Так, смотрю, на чем остановился. Так, Безликий присылает доброго утра всем радиослушателям, позитива. А, это до еще разминки. Фотография кошки, которая вот с утра уже трапезничать изволит. Так. Окей. Так, я сначала просматриваю. Прикольные ответы ищу. Можно на вентилятор бросить. А, ну если я сказал про твердые поверхности, не такой уже вентилятор и твердый, правильно? С позиции... так, с позиции Рената, который не подписывается. Ой, главное, чтобы... А вернется ли он? Может, его там на вентиляторе и размотает в ту же секунду, а? Вы не думаете так? А... И я... Проверяю, сколько у нас времени остается, друзья мои. Так, зафиксировался. Но вариант интересный вот, Рената. Так. Угу. Да что, все что ли правильно размышляют? А вот интересный, походу, ответ. Если бросить мяч в оппонента... О, кто у нас оригинальный? Андрей. Ну, тоже не такая уже твердая поверхность, этот оппонент. Засчитано. Ах, вообще отлично. Аллигатор предлагает так. Можно так бросить, если дома есть песик, подкинуть, он поймает и принесет обратно. Ну, а если серьезно, то можно подбросить вверх. И через какое-то время он пойдет обратно в руки. Потрясающий аллигатор. Мне даже вот начинает больше нравиться ваш первый вариант. В отличие от правильного, который, да, у меня также зафиксирован. Можно, как и бумеранг возвращается, так и мяч. Всего-навсего вверх его подбрасываешь. И он по-любому к тебе, благодаря пресловутой силе тяжести, вернется через какое-то время. И даже не очень долгое. Если ты не на Луне или на Марсе, где... Это силушка притяжения послабее. А Ольга считает, нет, шарик так не может. Как бумеранг, видно, да? Но, опять же, Ольга, попробуйте все-таки вверх бросать. Людмила написала «бросить вверх» и правильно отвечает. «Брось мяч вверх, и он к тебе вернется. Гравитацию никто не отменял», констатировал Серый. Можно мяч подбросить вверх, пишет Виталий Криворожский. Так, Александр Шлезингер, но тут без сомнений будет правильно. Исходя из физики полета мяча и эффекта Магнуса, его можно закрутить, но развернуть на 180 градусов нет. Но это он пишет, что нельзя бросить, как бумеранг. Да, эффект Магнуса, разная сила давления при вращении. Это если кто увлекается футболом, мог видеть профессионально бьющих по мячу футболистов, да, которые его подкручивают, и он огибает, например, стенку перед воротами и залетает в ворота. А мячик, конечно же, но обратно к тебе не вернется, но вверх, опять же, Александр, а? Вы такой вариант не рассмотрели. Так, Вадим пишет, при помощи собаки, вот это вот, браво. Я даже не задумался. Так, что-то немного непонятно. Если для настольного тенниса мяч воздухом обратно сдует. Ты же говорил про вверх, бумеранг кидают вперед. Бумеранг, Ну и вперед, и под углом по-разному. Ладно, не вдаваясь в подробности, вы же понимаете, я и уточняю, что вопросы с подвохом, хотя в этом вопросе меньше подвоха, чем обычно. И просто пожелание приятного утра от Макса из Элата. Так, друзья, спасибо, зафиксировали опять же. Мячик бросаем вверх, и он обязательно к тебе вернется. Времени у меня абсолютно не остается. Спасибо за участие. Мы продолжим в следующем части, конечно же. Группа Айова тут у нас осталась на заднем плане. Надеюсь, не сильно она расстроилась. После новостей встречаемся.
1: Савино утро.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
2: Голоса первого радио.
9: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на двух олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
10: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
9: Эли Швидлер.
2: Первому радио 25 лет. Новости.
11: В Батьяме из воды извлекли тело мужчины. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 8 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В Батьяме около пляжа Иерушалаем утонул мужчина примерно 25 лет. Тело погибшего вытащили из воды. Парамедики, прибывшие на место, были вынуждены констатировать смерть мужчины. Обстоятельства его гибели выясняются. Накануне вечером из Ирана сообщили о нескольких взрывах в районе Бандар-Аббас и острова Кешм у входа в Ормузский пролив. Иранское агентство «Тасним» со ссылкой на осведомленные источники связало их с действиями иранских военно-морских сил против враждебных целей. Подробности операции власти пообещали обнародовать позднее. На этом фоне комиссия по национальной безопасности парламента Ирана рассматривает план усиления контроля над Ормузским проливом. Документ предусматривает запрет на проход американских, израильских и других судов, которые Тегеран считает связанными с враждебными государствами и действиями против Ирана. За нарушение ограничений предполагается взимать штрафы в размере до 20% стоимости от груза. Одновременно Иран и Оман обсуждают порядок судоходства, согласно которому суда будут входить в пролив по северному коридору у иранского побережья, а выходить по южному, проходящему возле Омана. В результате атак хуситов на провинцию Наджран на юге Саудовской Аравии пострадали 11 человек, сообщила возглавляемая королевством военная коалиция. Ранее источник Reuters заявил, что Саудовская Аравия получила сведения о подготовке новых нападений со стороны иранских вооруженных группировок, сотрудничающих с хуситами. В Риаде предупредили, что ответят на любые проявления агрессии всеми необходимыми мерами. Тем временем Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намерены сегодня подписать в Саудовской Аравии соглашение о совместной обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два региональных источника, знакомых с подготовкой документа. Содержание и масштабы соглашения пока не раскрываются. Ожидается, что оно станет новым этапом военно-политического сотрудничества трех стран на фоне обострения ситуации в регионе. Национальная израильская водная компания «Микурот» обратилась в БАГАЦ с требованием обязать правительство установить предельную ставку муниципального налога для водных объектов национального значения, как предусмотрено ранее принятым постановлением. Петиция подана против министров финансов и внутренних дел, управления водного хозяйства и центра местной власти. Причиной обращения стало резкое повышение отдельными муниципалитетами налогов на объекты компании. Суд штата Нью-Мексико обязал корпорацию Мета, владеющую Фейсбуком и Инстаграмом, перечислить 567 миллионов долларов в фонд помощи подросткам, столкнувшимся с психологическими проблемами из-за социальных сетей. Компания также должна удалить аккаунты детей младше 13 лет, а для пользователей до 18 лет ограничить время использования платформ 90 часами в месяц. Решение было вынесено по делу о влиянии социальных сетей на психологическое здоровье детей. Информация о сроках его исполнения и возможной апелляции пока не была опубликована. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, жара сегодня немного спадет. Температура воздуха будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Вершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Party Dance, да, лунная вечеринка, да, танцевальная, да еще. Ну, это, наверное, в прошлом, потому что, ну, яркое утро. Да, прямо сейчас 8.08, второй час программы «Савино утро», мы продолжаем. Всем прекрасного настроения, прекрасного пробуждения, если вы в процессе этого пробуждения, ну и прекрасного продолжения утра, перетекающего в день, если уже проснулись, встрепенулись, встряхнулись, ну и дальше отправились. Куда бы там ни было. Ну, как-никак у большинства, я так предполагаю, все-таки пятница — это половина рабочего дня. Но если вы на выходном уже, на хофише, то ух, как же вам повезло-то, друзья мои. Балдейте, тем более поводы имеются. Об одном я уже упомянул, про международный день пенного напитка. Горячо так любимого, хотя, горячо любимого, да, все правильно, но пьют его холодным, охлажденным, как, так же, как правило. Вот, ну, а о втором поводе скажу буквально через несколько минут после следующего трека, когда буду уже переходить к основной части программы, к основному вопросу. А в первом части, напомню, разминка состоялась с лайфхаком, да, как же бросить теннисный мячик, например, ну, или любой другой мячик, так, чтобы он вернулся к тебе, как бумеранг возвращается, не используя поверхностей других. Оказывается, не только вверх, прибегая к силе тяжести, его подбрасывать, а еще можно воспользоваться нашими любимыми собаками, которые с удовольствием также его вам принесут. Да, да, вот иногда случаются вот такие полезности в программе. Так, сейчас... предположу я. А хотя, почему предположу? Уже все решил. Да, что мы будем слушать. Да, будем слушать Валерия Меладзе. Не отходя от кассы, сообщение от Зои прилетело. Пожелание с добрым утром в виде открытки. Крыжовник. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сначала прочитаю. Главное, будьте здоровы, а все остальное приложится, да. Стоит красивая баночка, а в ней полным-полно румяного крыжовника. Люди, люди, дорогие мои, как давно вы ели крыжовник, а? Скажите, пожалуйста. Ах, пытаюсь судорожно вспомнить. Не, это бесполезно, очень давно. Скорее тут надо отбрасываться во времена... посещение деревни. Там вот кусты этого крыжовника. И опять же, когда это все под рукой, ты это игнорируешь. А сейчас вот так его захотелось, глядя на открытку. И здесь я тоже, мне он как-то на глаза не попал. Ну, не на кустах, естественно, а на каких-нибудь базарчиках тоже не попал. Ну, хотя я так и рассматривал, скажу вам. Скорее всего, где-то и продается. Зоя, это вы подбрасываете сейчас. И... инструкцию такую, чем занять себя на этих выходных поиском крыжовника в Израиле. Ладно. Может, кто-то вообще скажет, а что это такое? Или фу, как его можно есть? Опять хотел перейти вот к песне, но тут появляется карамелька. Ой-ой-ой-ой-ой, открываю сообщение, и слюноотделение вот после крыжовника усилилось, а тут еще в большем размере от того, что я вижу на фотографиях от карамельки. Ой, доброго утра, к дню пива. А, ну понятно. Наверное, несложно догадаться, что же на открытках изображено, что вызывает еще более сильное желание вкусить этот продукт. Конечно же. Это креветки. Ой, ну на первой фотографии вот просто они, я вижу, да, походу в пакетике еще. А на второй фотографии красивым образом... на ободке бокала расположились, их вот так за хвостики вовнутрь бокала подвесили, головой вниз туда, в пену опущенную. Что ж,
Да что ж такое творится-то? День только начался, а ты уже мыслями вот просто, да, вечером. Вот с креветочкой. Ну, хотя, может, и с крыжовником, поди знай, как вечер сложится. Крыжовник тоже такой кисленький бывает, что его, может, и под пен... Не, не пробовал, не знаю. Ну, эксперименты, возможно. Так, все, я попробую переключиться. В рабочее, вернуться в рабочее состояние. Слушаем Валерия Меладзе. А так хочется. Смотрю, и так хочется.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
11: Савино утро.
12: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
13: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
12: Лидия Топельберг.
14: Первому радио 25 лет.
15: Доброе утро, Семен Семенович.
16: Доброе утро, страна.
11: Савино утро.
17: Так, надеюсь, большинство из вас уже вовсю активничает. Ну, как минимум, для этого надо было проснуться. Как я говорю, потом встрепенуться, ну и ощутить себя в этом мире. Ощущайте себя прекраснейшим образом. Так, спасибо за подсказку радиослушателю Мише. Я тут про крыжовник, ну, с подачей еще одной радиослушательницы, только вот Зоя открытку с крыжовником прислала, и я тут зарассуждался. Где, чего тут в Израиле, ну, не самое популярное, да, из съедобного, что может быть, это крыжовник. Так вот, оказывается, ну, по утверждению Миши, что он продается в русских магазинах в замороженном виде. Позырю, обращу внимание обязательно. Для разнообразия, да, вот стол, ну, праздничный, не праздничный, какой-нибудь съедобного рода. Вот, украсить крыжовником, и не просто украсить, а еще потом его и съесть, да. Это потрясающе, я считаю. Ну, когда какие-то вот подобного рода сюрпризы в еде случаются, неожиданность, не сюрпризы, а скорее вот неожиданность. Хотя сюрприз-то есть, наверное, неожиданность, можно частично ставить знак равно. Вот, когда случаются, то вот, ну, это всегда дает, ну, не бурю опять же, а вот какие-то дополнительные классные эмоции и вкусовые, в том числе, вот ощущения. Так, ладно, все, останавливаю эту кулинарную тематику. Есть кому у нас поговорить про вкусности. Так, я так подозреваю, что Анечка Розина сегодня появится, да? И вот в идеальном выходном развернет что-нибудь. Скатерть-самобранку. У нас, наверное, да, пора уже переходить. Да, на основная часть программы. И вот у меня вопрос сегодня. Так, не раз я говорил, что два события, на которые я обратил внимание. Про одно вам уже известно, Международный день пенного напитка. А мы за здоровый образ жизни, поэтому аккуратны будьте. А вот второй называется Международный день холостяка. Да, сегодня 7 августа и ежегодно отмечается. Но он такой неформальный праздник, вот, но существует. Вот, холостяки, неженатые мужчины. Ну, также вот почему-то принято только мужчин рассматривать, когда ты произносишь «холостяк». А вот оказывается, в этот праздник и женщины также занесены, да, незамужние. Опять же, если прибегать к феминитивам, да, то «холостячки», пусть будет так. Хотя, вот опять же, повар, но не говорим же... Хотя многие говорят повариха. Хотя повары мужского и женского рода, так и врач мужского и женского, так и холостяк и мужского и женского. Вот, так что, друзья мои, если вы вот без обручального кольца... Хотя кольцо это еще не показатель. Если вы не состоите в отношениях, то я вас поздравляю. Сегодня ваш праздник, ну и каждый человек... может отнести себя и отметить этот праздник, потому что, ну, не сразу же родился и поженился, так сказать, да? Вот, а какой-то период ты в холостяках вот присутствуешь и находишься. Так что я решил именно этому, к этому событию привязаться, набросал несколько вопросов и выбрал вот какой. Слушаем, на что вам придется сегодня отвечать. Какой самый неожиданный предмет может заменить холостяку сразу несколько бытовых вещей? Вот я слово прилагать... А, не прилагательное. Хотя, каких? Бытовых, да? Вот тут вкрутил, я думаю, можно шире взглянуть, не обязательно. В принципе, да? Какой предмет может заменить сразу несколько вещей? Пусть будет так, чтобы вот пошире, а то чё мы к бытовухе будем цепляться. Да, обязательно уточняйте, какие вещи вот вы имеете тоже в виду. Значит, предмет и что он может заменить? 054-2070-800. Но, опять же, как раскладывал по полочкам, все были холостяками, так что я не думаю, что этот вопрос... кому-то может не относиться. Абсолютно ко всем, только кто-то в данный момент себя относит к холостякам, ну а кто-то этот период уже прошел. Так что придется так повспоминать. 054-2070-800. Какой самый неожиданный предмет может заменить холостяку сразу несколько вещей? Так, думаем... Думаем, слушаем следующий трек и, конечно же, забрасываем меня своими вариантами. Оригинальными, интересными, веселыми, надеюсь, и смешными.

0: Так активно, как и предыдущий трек, продолжаем. И вот я смотрю, что ну пока только по зеленым кружочкам могу судить, что вопрос мой находит отклик. Сейчас будем углубляться, узнавать, как вы на него отвечаете. А посвящен он, вопрос, я имею в виду, Международному дню холостяка. Поздравляю всех причастных. А это абсолютно всех, когда-либо да были причастны. Так вот, какой самый неожиданный предмет может заменить холостяку сразу несколько вещей? Будь то бытовых, будь то вот, может, на работе каких-то. Это же уже не быт. Хотя, если на работе больше времени многие проводят, чем дома, так что... И там бытовые вещи. Открываю сообщение по очереди, значит... Карамелька пишет... А, я так понимаю, это, наверное, еще... Про съедобности, про вкусности. Только не надо пиво с крыжовником. Иначе не очень приятный вечер с фаянсовым другом вам обеспечен. Кстати, крыжовник есть у нас на севере. Очень редко, но можно найти. Это уже, мне кажется, от физиологии каждого человека зависит. Поэтому можно и крыжовник с пенным. Это вот туда же к мифу. Ну, осмелюсь предположить. К мифу молоко и селедка. На самом деле никакой вот физиологической отрицательной реакции этот тандем не должен вызывать. Если желудок априори слабый, то да. Так и крыжовника просто если поесть, то... Очень долгий вечер, как вы пишете, карамелька с фаянсовым другом, вам обеспечен. Только от одной этой ягоды. Ягода же крыжовник. Ну, пусть будет ягода, если даже не так. Так, Валентина пишет: на голландских высотах, в кибуцах и машавах выращивают крыжовник. И можно собирать самостоятельно. Я так понимаю, это по подобию вот как плантации клубники. Но они просто более распространены, а клубника, наверное, более популярна. Да не, наверное, а так и есть. Так, ну окей. Раскрыта, закрыта тема крыжовника. А вот тема холостяка и вещей давайте посмотрим. Так, какие-то голосовые нам присылают. Окей, это я оставляю. А вот то, что буковками, на привет всем, я Ля Кох. Привет, Ля Кох. И аплодисменты. Вилка при желании может легко заменить расческу. Неожиданно, но похоже для холостяка. Так, Ля Кох, только, ну, я вот специально в вопросе слово «несколько» употребляю. Ну, чтобы вам не так совсем просто все было, поэтому что же еще может заменить вилка, кроме прямого своего предназначения потребления пищи? Вот расческа раз, хотя бы еще одно применение ее. Ну, давайте только вот без этого, да? Один удар, четыре дырки и так далее. Тьфу-тьфу-тьфу, ни в коем случае. Хотя, если в качестве дракола ее рассматривать. Ну, в драколе две дырки. Ладно, жду, Ля Кох. Про расческу однозначно зачет. Так, гусары проснулись, я смотрю. Игорь из Аждода. Силиконовая женщина заменяет... Ну, ладно, тут все достаточно цивильно. Приличным. Заменяет храпелку, нудилку, содержанку и так далее. По скриптум надо будет попробовать. А, то есть теория пока от Игоря. Нудилка это, ну, не от нудистки, я так понимаю, а от занудной женщины, скорее всего. Так, далее. Ну, хорошая версия. Марк из Аждода. Телехолодильник. Новый вид бытовой техники. Ну, это не новинка. Во многие холодильники уже современные встраивают. Я так понимаю, если здесь теле, то телевизор. Так и что заменяет? Вы просто совмещаете две вещи в одну, а у меня, скорее всего, в обратном порядке. Одна вещь для холостяка. Один предмет какой-то, чтобы заменил несколько вещей. Вот, давайте, переключайтесь, Марк, пожалуйста. Здравствуйте, я Александр из Хадеры. И опять, здравствуйте, Александр, аплодисменты. Самый универсальный предмет – это газета. И вентилятор, и мухобойка, и головной убор. Я думал, упомянет или нет. И туалетная бумага. И почитать можно. Ах, 100%. Главное, вот в некоторых моментах ее хорошенько помять, правильно? И многослойной, кстати, может быть. Да. И все для холостяка. Купил один раз газету, и вот и все. И не скучно, и полезно. Отлично, тоже. Лайк от меня. Александр, я так понимаю, голосовое. Тут я вижу 2 секунды. Наверное, случайно было вами отправлено. Безликий. Ох, какой заход сразу. Вот прочувствуйте. Мозги могут заменить несколько вещей сразу. Какая логика. Носки. Мозги, носки. Так, ладно, дальше по тексту. Их можно носить, пыль вытирать и мелочь складывать. А если заморозить, можно и гвозди забивать. Ну, зачем морозить? Некоторые просто в угол поставят и все. К батарее. По-моему, тот же эффект у холостяков. Ой, да, до чего мы сегодня можем докатиться? Так, Зоя пишет, я думаю, что это мультиварка. Это и кастрюля, и сковородка, можно в ней делать выпечку, еще в ней есть режим подогрева, как шабатная плата. А, да, все правильно, Зоя, но это технологически так предусмотрено мультиваркой изначально. Вот, хочется чего-то необычного. Как вот вы крыжовник прислали, открытку с крыжовником, вот это необычное. Ну, а мультиварка, да, купил и... для многих вещей подойдет. О, ромбок, как и безликим. Наличие мозгов заменяет все. Спасибо. Холостяку не нужен швейцарский нож. У него есть один свободный стул. Он заменяет шкаф, тумбочку, сушилку, вешалку и склад. Разберу потом. Роман из Ашдода. Так, табуретка. А, стул. Ой, почему-то я прочитал стул, а представил табуретку и вот хотел поправить. Да, стул, совершенно верно. На спинку стула повесил. Зачем в шкаф? Удобнее же, да, то в шкаф это вешалка, что-то там или складывать надо. А так вот на стуле и огромное количество. На стуле гораздо больше вещей, чем на вешалке поместятся. Да еще и на свежем воздухе получается, а не в запертом помещении. Правильно же, да? Проветривается, высушивается. Ай, браво. Вот достаточно стула. А если несколько стульев, развиваю вашу мысль, Роман, разрешите. Несколько стульев поставил, если, ну, богатый холостяк, например. Несколько стульев, так вот тебе еще и, пожалуйста, и лежанка прекрасная. Ну, кровать, пусть будет так, да? Много ли комфорта холостяку-то надо? Тоже, если же вещи на стуле разбросал, и помягче стало. О, можно и поворочаться. Круто, круто, идем. Так, и в этом блоке завершающее короткое сообщение. От Серого пельмени. Ну, пельмени вещь универсальная в плане кулинарства. А вот куда еще? Ага, пельмени же. Я подозреваю, их можно, они же липкие достаточно. Если картину повесить на пельмени, а, например... Или кран подтекает, пельменем замазать, а? Да, и меня фантазия сегодня что-то может довести до чего угодно. Так, ко всему относимся с юмором, друзья мои. Вопрос остается актуальным. Варианты шикарные. Вот про вилку я жду продолжения. Расческа супер. Вилкой вот не расчесывался, а волосы-то у меня длинные, надо попробовать. Несколько вилок так, резинкой. Вот для денег вот такие резиночки, да, несколько вилок скрепил, вот те уже и гребенка, гребешок, гребенка, елки-палки, гребешок получился. Я, видно, долго был все-таки холостяком, да, сказывается, ощущается. Так, друзья, а какой предмет может заменить холостяку сразу несколько вещей? Подключайтесь.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро, планета.
3: Савино утро.
4: Как вы проводите свой выходной?
5: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
6: На дискотеку идем отрываться.
7: Конечно, спорт, тренировочка.
8: В театр ходим, в кино, все такое.
9: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
4: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
10: В этот день и в этот час.
11: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
15: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
11: Реклама.
3: Савино утро.

холостяков разговариваем мы. У каждого был в жизни подобного рода период. Так что вспоминаем. Ну, или если сейчас вы в данном периоде, то и вспоминать, вот посмотрите просто по сторонам. Какой предмет холостяку может заменить сразу несколько вещей? А? Вариантов смотрю, что нормально так мне поднабросали. Разбираемся с этими вариантами. Так. Доброго утра, Саша из Ашкелона. Ну что из холостяков сделали каких-то недоруких? Современные холостяки умеют все, начиная от уборки, кончая доготовки, и ничего специального им не надо. Саша, а никто и не умолял способности холостяков. Наоборот, когда ты холостяк, у тебя всего две руки получается, да? В отношениях побольше, оказывается. Так вот, холостяки более, мне кажется, сообразительные. Более, вот хочу употребить такое слово, выкрутасы просклонять как-то. Тут не получается пока. Умеют выкручиваться, приспосабливаться. Так что именно даже больше можно восхищаться, чем когда ты вот женат, замужем или в отношениях, там как-то включается расслабон, что ли. А, можно сочкануть, да? Второй там человек за тебя это сделает. А когда ты холостяк, хошь не хошь. Поэтому вот как сегодня писали, каким универсальным то газета, то стул становится. Так. Сковородка, пишет Ольга. Но я так понимаю, кроме прямого предназначения. Вот Ольга указывает, как молоток. Допустимо. Площадь-то молотка, да? Маленькая, там по пальцу попасть можно. Сковородкой, ух, труднее промахнуться. Бокер также тоф. Так, пишет Скоп. Это жирный банковский счет. Ага. Ну тут что-то вот я смотрю. Еще пишет Скоп. Ну и я понимаю, наверное, ход его мыслей. При жирном банковском счету. Ну, банковский счет может вообще все что угодно заменить, и не только холостяку. Правильно? Универсальная штука. Но это Скоп, это читерство. Вот вы вот прибегаете к таким хитростям. Банковский счет в сторону. Мы, вот предмет. Банковский счет — это же не предмет по факту, окей? Ну, хотя и мозг, про который сегодня писали, тоже не предмет. Но засчитываю, все равно засчитываю. Интересный ответ. Гигантскую кружку для пельменей. А, так, гигантскую кружку для пельменей можно для чая. И как вазу можно использовать. И как копилку на черный день мелочь складывать. Это вариант от Angel. По факту, да. Ну, тут, наверное, больше мужики поймут. Бокал, да. Опять же, сегодня же международный день пива. Так вот, два в одном, так сказать, для холостяка. Если у тебя дома есть бокал, то считай все. Можно туда и пельмени, можно и чай, а можно и вот эти суп быстрого приготовления развести, да, пакетик какой-нибудь. Пюрешечку тоже быстрого приготовления туда же забабахать можно. Да, ну цветы у холостяка дома, мне кажется, наиболее редкий гость. Но почему бы и нет? Если не цветы, то что-нибудь другое туда вот. Как копилка, тоже отлично, универсально. Но небезопасно. Легко достать. С легкостью рука туда залазит. Верно ведь? Сегодня бросил, завтра вынял. И такое себе. Такая себе дырявая копилка получается.

0: Но очень интересно про кружку. Так, вилка. О, вернулись мы к вилке. Это Лякох, которого я попросил. Он вариант про расческу, вилка-расческа для холостяка. Попросил, ну, больше же в моем вопросе несколько вещей. Так вот, держатель для лука при нарезке. А, воткнул и режешь, хорошо. Так, зажим для записок и фото. Ого. Ну, как вариант, в принципе. А вообще вилку можно интересным образом приспособить, да. Как подставку для фотографий, это однозначно, я представляю себе. Ой, так, секундочку, друзья мои. Ой-ой, так, чтобы тут мне не... По времени я быстренько, час оказывается, уже пролетел. Ну вот, буквально несколько еще мгновений. Так, дочитываю сообщение от Лякох. Значит так, на фото мы остановились. Также зубцами вилки удобно создавать необычные текстуры при рисовании. Помимо еды, вилкой можно взбивать яйца, проверять готовность блюд, рыхлить. Но это прямое предназначение вилки, это вот на кухне. Это не в зачет, так сказать. Это полезно, но не в зачет. Рыхлить землю в домашних растениях и распутывать узлы. Вот это уже интересней. Также ей удобно делать помпоны из ниток и наносить узоры на тесто. Это ж... Как скучно-то холостяку одному, что он и домашние растения разводит, и помпоны делает из ниток, и узоры на тесте. Ну, допускается все равно и представляется. Так, Борисыч Донецкий, хорошо помогает электрочайник. И чай можно сделать, и пельмени отварить, и парогенератор, и как графин. И лейка для цветов. Как-то так. Ну вот в холостяцкой жизни, да, чаще. Навряд ли в семейной жизни ты будешь так использовать чайник, а в холостяцкой наверняка. Тихий пишет. Круче всего это машина. Это из спальня. А, автомобиль имеется в виду. Это и спальня, и туризм, и женщина. Ух, я уж тут, ну, делаю паузы, потому что страшно. Вдруг что-то недопустимо для эфира такое. А не, и женщина. То есть сломается, будешь, ну, долго с ней мучаться, да? Лучший друг. Хочешь или нет, а будешь мыть и любить. И покупать прибамбасы для комфорта. Короче, на все случаи жизни. Да, подходит. Друзья, ну один другого круче ваши варианты. Мучительно мне придется при выборе для, ну, при подведении результатов. Так, Рафи, два предмета школьных. НВП, начальная военная подготовка для мальчиков. Домоводство для девочек. Так, ну, Рафи, немножечко, ну, не в контексте вопроса. Нужен один предмет, который заменяет несколько вещей. Вот про что идет речь. Или я что-то не догоняю. Доброго утра. Так, стул. О, возвращаемся к стулу. Ну, был такой уже вариант. Это нам живика. Да, и тоже и шкаф, и сушилка, и тумбочка, и вешалка. Да-да-да-да-да, нам живика. Но вы могли, конечно же, не слышать предыдущего оратора. Так. В банковский счет писал скоб и еще один. Вспомнил анекдот про холостяка. Чем... Хорошо, допустим, анекдоты. Проскальзывают иногда. Чем отличается опытный холостяк от неопытного? Неопытный ждет... А, окей, тоже. Все культурно. Ждет в гости девушку и наводит порядок. А опытный холостяк ждет девушку, чтобы она навела ему порядок. Прикольно. Лайфхак. Ну, немножечко по-взрослому вариант от Серого. не совсем предмет. Ну, предмет одушевленный, я бы так сказал. Это замужняя подруга. Но, опять же, и порядок наведет, да. И много еще в чем поможет. Так вы фантазируете, Серый. Так, ну все, останавливаюсь. Варианты продолжают прилетать. Продолжаем. Да, продолжу я в следующем часе. Да, посмотрел, что их много. Не буду вот пытаться успеть здесь. Значит, сделаю еще одну подборку. Друзья, хотите поучаствовать, не откладывайте. Потому что времени там совсем немного я выделю. 054-2070-800. Итак, посвящается Международному дню холостяка, который сегодня отмечаем. Какой предмет в жизни холостяка может заменить сразу несколько вещей? Дослушаем мы группу «Гостей из будущего». Метка. Вот сегодня вы метко-метко вот отвечаете. Классно-классно. Так держать. Всем прекрасного утра.
1: Люблю я другое, только все-таки что-то меня побеждает. Твои руки в обратно.

0: Савино утро.
1: Реклама.
2: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
3: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результаты индивидуально. Озвучено актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: Жаркое лето в Центр-кар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
5: Звоните 03-558-5458.
4: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3. Ашдод Шдерот Вайцман 2.
1: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
7: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
6: Лена Семенова.
8: Первому радио 25 лет.
9: Первое радио. Новости.
10: Возле Бетшемеша автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Сегодня рано утром на трассе 3855 возле въезда в Бет-Шемеш автомобиль сбил велосипедиста в возрасте около 30 лет. Прибывшие на место парамедики МАДа были вынуждены констатировать его смерть. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Накануне вечером из Ирана сообщили о нескольких взрывах в районе Бандар-Аббаса и острова Кешма у входа в Ормузский пролив. Агентство ТАСНИМ со ссылкой на осведомленные источники связало их с действиями иранских военно-морских сил против враждебных целей. Подробности операции власти Ирана обещали обнародовать позднее. На этом фоне комиссия по национальной безопасности парламента Ирана рассматривает план усиления контроля над Ормузским проливом. Документ предусматривает запрет на проход американских, израильских и других судов, которые Тегеран считает связанными с враждебными государствами. В результате атак хуситов на провинцию Наджран на юге Саудовской Аравии пострадали 11 человек, сообщила возглавляемая королевством военная коалиция. Ранее источник Reuters заявил, что саудовская разведка получила сведения о подготовке новых нападений со стороны иракских вооруженных группировок, сотрудничающих с хуситами. В Рияде предупредили, что ответят на любые проявления агрессии всеми необходимыми мерами. Тем временем Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намерены сегодня подписать в Саудовской Аравии соглашение о совместной обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два региональных источника, знакомых с подготовкой документа. Содержание и масштабы сотрудничества пока не раскрываются. Ожидается, что оно станет новым этапом военно-политического сотрудничества трех стран на фоне обострения ситуации в регионе. Национальная израильская водная компания «Микурот» обратилась в БАГАЦ с требованием обязать правительство установить предельную ставку муниципального налога для водных объектов национального значения, как предусмотрено ранее принятым постановлением. Петиция подана против министров финансов и внутренних дел, Управления водного хозяйства и Центра местной власти. Причиной обращения стало резкое повышение отдельными муниципалитетами налогов на объекты компании. Государственный совет Италии, являющийся высшей инстанцией административной юстиции, обязал оператора римского аэропорта Фьюмичино сменить поставщика системы противодействия беспилотникам. Контракт должен быть передан итальянской компании ELT вместо консорциума Altintech и израильского оборонного концерна «Рафаэль». Президент США Дональд Трамп подписал новые указы, ограничивающие так называемый родильный туризм и получение гражданства по праву рождения Сообщает Reuters, новые меры предусматривают отказ в гражданстве детям лиц, признанных подданными враждебных США государств, участниками террористических организаций или действующими в интересах иностранных правительств. Ожидается, что эти указы будут оспорены в судах, поскольку 14-я поправка гарантирует гражданство родившемуся на территории США. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, сегодня жара немного спадет, температура воздуха будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: sexy and I know it.
1: Я сексуальный, и я знаю это. И я не про себя сейчас, я про трек, который только что прозвучал, который открыл третий час программы «Соли на утро». Друзья, всем привет! Про холостяков сразу же вот напоминаю, потому что время ограничено, оно улетает. Не остановить, за хвост не схватить и так далее. Так что вот сегодня Международный день холостяка. Поздравляю всех причастных. А причастны к этому событию абсолютно все. Проходили через этот период жизненный, пока вот не обзавелись, так сказать, вот этими ощущениями, бабочками в животе, а потом и колечками на пальце. Ну, понимаете, все прекрасно понимают. Так вот, с праздником. Ну и по этому поводу у меня вопрос: какой предмет для холостяка может заменить сразу несколько вещей? Потрясающие просто ответы приходили в предыдущем часе. Больше, конечно же, в большей степени это все смахивает на лайфхаки. Общие какие-то лайфхаки, да? Вы берете предмет и вот как его можно использовать по-другому. Я пытаюсь направить именно в контекст холостяцкой жизни. Вот по примеру того же стула. Понятное дело, стул используется и в семейной жизни. Но в семейной жизни, когда вот если холостяк... про мужчину холостяка. А мы рассматриваем и мужчин, и женщин. Так вот, если мужчина холостяк, это 100%, будьте уверены, девочки, даже и не думайте, что это не так, что вот был он один, и стул у него использовался как вешалка. Это вот, ну, по-любому, да? А вешалка в данном контексте, как уже сегодня писали несколько радиослушателей, не просто чтобы там висела одежда, она еще подразумевает под собой и проветривание, и просушивание, и так далее. Одновременно все происходит. Может происходить. Вот. Ну и там пивной бокал тоже для различного рода. Это как и обычный стакан для чая, и для заваривания супа, и для копилки, и так далее. Тоже очень близко. Ну, а есть вещи, которые, в принципе, да, используются и в семейной жизни, как универсальные предметы. Ну, надеюсь, что вот огромное я вижу количество зеленых кружков на WhatsApp. На WhatsApp надеюсь, что все-таки больше мы в сторону холостяцкой жизни углубимся. Но как получится, я не ограничиваю вашу фантазию, и все допустимо, главное, чтобы это было интересно. Я думаю, что хотел, да, переключиться на музыкальную паузу, но из-за огромного количества все-таки попробую спеть еще два блока в этом часе. Ну, не еще два, вот час один и еще один, всего два блока в этом часе ваших вариантов, и уже объявлю стоп-игру. Погнали! Карамелька пишет. Слушайте, да любой предмет можно сделать многофункциональным. Холостяк, он же умный. Жизнь заставила. Так, разрешите поправить, вклиниться, как всегда, со своей колокольней. Или со своей колокольни, как угодно. Не всегда умный, а вот тут... Да, жизнь заставляет, скорее хитрость отрабатывает. Потому что соображалка частично через знак равенства с умом, но не всегда. Так, продолжаю по тексту. Вот, например, кастрюля. Можно посадить кактус. Можно как умывальник сделать. Можно все пульты сложить, а можно и суп сварить. Ну или пельмени. Ими можно гвоздь забить, а можно и в шашки поиграть. О, интересно про шашки. Фломастером подкрасил черный цвет и вперед. Главное, потом не съесть после такого подкрашивания. Но хотя, по-моему, если фломастеры какие-нибудь детские, там же допустимо, да? Съедобные. Ну, про пельмени я тоже рассуждал сегодня. Там вообще, мне кажется, одна из универсальнейших съедобных вещей – пельмень как таковой. Что с ним можно только не делать. Так, я не возвращаюсь. Вы можете послушать предыдущий час в записи на нашем сайте, в нашем приложении. Какие же я придумал варианты использования пельмени? Пельмени или пельмени, как хотите. Там, смотря сколько у вас потребностей. Так, полиэтиленовый пакет, рассуждает Зоя. Если в него поместить тарелку, то потом ее мыть не надо. А если еда осталась, то отправить на хранение в холодильник, и затем в нем же можно разогреть в микрогале. Ну, а если все время... А если время хранения истек, то как мусорный пакет. Одна из самых, да, полиэтиленовый пакет вообще это универсальнейший предмет. Просто-напросто. Где только его не использовал. Так, листаю дальше. Но, опять же, если ты холостяк, вот про тарелку, да, оборачивание тарелки в мусорный пакет, чтобы не мыть тарелку, навряд ли жена одобрит. Ну, если я имею в виду, ты уже не холостяк, да, то вот жена одобрит такое использование. Поэтому тут я отношу вот этот вариант именно к холостяцкой жизни. Так, чайник. Ну, про чайник писали, это Криворожский Виталий. И чай можно, и суп, и если забыл включить, то можно и вместо пюрешки. Ну да-да-да, не буду сильно тут разглагольствовать, было про чайник, все знают. Вилка, ага, так. Про вилку сегодня смешно было. И вот еще один из вариантов его использования – закручивание волос на голове. Ну, будь то в хвостик, будь то в какую-то гульку, я так понимаю. Но мой вариант, кстати, да, ну, опять же, когда ты холостяк, то да, был мой вариант. Когда был я холостяком, был мой вариант. Кстати, силиконовую женщину можно использовать в качестве... Пошловато, я вам скажу, Игорь из Аждода. Вовремя я остановился. Ну, прикольно. Не, как вот для ночи какого-нибудь черного юмора вообще идеально ваш вариант. Но я его не буду озвучивать в эфир, потому что уверен, многим может быть рисковато. Ну, хотя все в рамках дозволенного, так сказать, да, но какие-то красные линии существуют. Лично мои. Поздравляю всех холостяков. Будьте свободными. Поздравление от Артурио. Тут открытка какая-то, да, поздравительная. Сейчас посмотрю, там много всяких надписей. Так, Международный день холостяка. Празднуй свободу. Холостяк — это не статус, а стиль жизни. Свободен, счастлив, неповторим. Ты этого достоин, живи для себя. Наслаждайся каждым моментом. Ой-ой-ой. Вот читаю это, знаете, как вот масло размазывается по хлебу тогда. Ох. Как мед для ушей, да. Мои цели, мои правила, моя сила, мои путешествия, мое развитие, моя жизнь. Так, ну это здесь немного добавлено философии. Да, двигайся вперед, радуйся мелочам. Да, короче, вот все правильно, все верно. Но везде свои плюсы, как и множество и минусов. Так, хорошо, что добавлено не в эфир. Хорошо, почитаю вне эфира. Привет всем, дорогие и любимые перворадиослушатели. Угу. Смотрите, тут совет про то, что посмотреть на выходных, запастись попкорном. Да, посмотреть то-то-то-то-то-то. Это Марк Ориджинал. Марк Ориджинал, давайте, я не буду это там вкручивать в Савино утро. Напишите вечером сегодня в программу Андрея Смертенко вечер.ком. Вот там про фильмы, там про подобные вещи. Он заводит разговоры и дает также советы, рекомендации, что позырить, когда свободное время. Вот. А я все-таки буду топить за, за тему холостяцкую. Все, наверное, на данный момент, да, блок состоялся. Послушаем еще одну песню, потом реклама. Или, не, успеем, да, песня, потом реклама. После чего, если насобираю ваши варианты, будет и еще один подход. Значит, вопрос пока еще актуален, пока не объявил я стоп-игру. В холостяцкой жизни, именно вот про холостяцкую, настаиваю, какой предмет может заменить сразу несколько вещей.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: Intelligo.
8: 03-944-1111.
9: Пельмени?
10: Да.
9: Вареники?
10: О, да.
9: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Савино утро.
3: Голоса Первого радио.
4: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютубе.
5: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
4: Марк Кричевский.
3: Первому радио 25 лет.
6: Доброе утро, Семен Семен.
7: Доброе утро.
2: Савино утро.
8: 25-25. Первое. Что там? Ягодка. Опять. Так, ну, первое всегда с вами, конечно же. Друзья мои, мы продолжаем. 9:25 на часах. И первому столько же. Не 9, а лет. Да, четвертак. Ой-ой-ой. Ух. Как подумаешь, сколько это? Да. Так, ну, без философии на данный момент. Проверяю WhatsApp. Новых сообщений, новых вариантов не прилетело. Достаточно. И так было много всего. Я вот сейчас в нелегкой ситуации окажусь при подведении итогов. Но уверен, справлюсь. Спасибо огромнейшее за участие. Так, как всегда, у нас будет два приза. Один от меня — это музыкальный подарок. И второй — ящик уникальной воды «Магнезия». Есть воды, которые просто утоляют жажду, а есть вода, которую выбирают для здоровья, энергии и хорошего самочувствия каждый день. «Магнезия» — знаменитая минеральная вода из Чехии. Карловы Вары известны во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, находится источник воды магнезия. Ее главная особенность – высокое содержание природного магния, а это один из важнейших минералов для организма человека. Он помогает поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживать работу сердца, помогать мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. Магнезия – вода, которую хочется пить. Отличается мягким, приятным вкусом. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни. Дома, на работе, после спорта, в дороге, особенно жарким летом в Израиле. Магнезия – гармония, которую можно выпить. Так вот, ящик кому-то обязательно достанется. Ну, воды, конечно же. Ха-ха. Так, все. Вы расслабляетесь, вы отдыхаете, вы слушаете Светлану Лободу, а я еще раз пересматриваю все, чем вы меня забросали.

Как в спорте я прям вот сейчас себя ощущал, на последних секундах отправил сообщение победителям. Да, они, походу, уже об этом знают. И во всеуслышание я объявляю, кому же достаются сегодня призы. Ну, прежде всего, я вот пишу, чтобы насчет музыкального подарка определиться заранее. Но, ну как заранее? Вот приходится выкручиваться в онлайне, в режиме и разговора, и поиска потом песни. Так, вот с этого музыкального подарка я и начинаю. Да, он сегодня достается радиослушателю с ником Ля Кох, один из первых, он принял участие. Напомню, говорили мы в честь Международного дня холостяка про виртуозность холостяков. Какой предмет, один предмет может холостяку сразу заменить несколько вещей. Так вот, Ля Кох написал, что вилка может заменить расческу. В принципе, и этого уже достаточно очень. Холостяк же по натуре простой человек. Вот что под руку попало, руками можно расчесаться, в конце концов, да? Это вот, когда жена появляется, начинается вот это. А ну-ка, возьми расческу в руки. И понеслось. Так вот, да, вилка. Я попросил еще накидать варианты. Ля Кох добавил, что и для записок, и как держатель для фото, и при нарезке лука, и так далее, и тому подобное. Да, вот сейчас там большое сообщение, много вариантов, не трачу время, все в записи у нас сохранено. Так, музыкальный заказ от Ля Кох. Ага. Ой, да, сейчас попробую сходу, как у меня получится вот это найти, не найти. Так, пытаюсь, не совсем обычный запрос. Так, ладно, перейду пока к следующему победителю. Ящик минеральной воды «Магнезия», о которой я подробно рассказал уже. Сегодня у нас достается Роману из Ашдода. Тот вообще, ну, классика холостяцкой жизни. Холостяку не нужен швейцарский нож, потому что есть более универсальный предмет, и это стул. Он даже добавил свободный стул. Ну, тут я вот под сомнение это поставлю. Тут если один стул находится, уже хорошо в квартире холостяка. Он все там заменяет. И шкаф, и тумбочку, и сушилку, и вешалку, и склад. Под названием разберу потом. Роман, с вами свяжутся наши продюсеры. Объяснят вам, как вы сможете забрать свой подарок. Так... А теперь все-таки ищу, пытаюсь, будет ли у нас... Вот я очень сомневаюсь, что у нас найдется подобного рода песня в наших закромах. Я вот все пытаюсь перерыть. Угу. Одну секундочку, дорогие мои. Что получится или не получится?

Так, ну, попробуем, по крайней мере, да, вот. В совсем древних закромах, темных-темных, дальних-дальних. Вот что-то мне удалось откопать, и я очень, так как это все сходу происходит, надеюсь, что и качество не подкачает. Значит, слушать мы будем группу Джани Радари. Да-да-да, вот такая существовала, по крайней мере. Я о ней наслышан. Про судьбу нынешнюю даже вот без понятия, потому что лет 20 назад, ну в нулевых это все, нулевые годы, ох, какие же, вот теплые же воспоминания с нулевыми связаны, наверное, так, ну, опять же, и уносят меня, и уносят меня в сторону, мои мысли. Слушаем Джани Радари, песня под названием «Ты моя» по заказу одного из победителей сегодняшней программы. И это у нас Ля Кох.

0: Доброе утро, Сен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть.
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
0: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
9: Реклама.
10: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
11: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
12: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
19: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Творог 5%, а также с изюмом 19,90 за килограмм. Копченая скумбрия 6,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
9: Реклама.
2: Савино утро.
13: Так, друзья, пока еще остается какое-то время, пусть небольшое, до финиша программы. Да, моя благодарность всем, кто принимал участие, всем, кто слушает, продолжает слушать программу. Ну, участие в Международном дне холостяка, если хотите. Именно эта тема вот сегодня мной была вынесена во главу угла. Потому что очень знакомо абсолютно каждому. Да, про универсальные вещи вот так сложилось, поговорили мы. И потрясающие, как всегда, были ваши ответы. Сейчас предлагаю послушать еще несколько композиций. Кто-то продолжит вспоминать свою холостяцкую жизнь, а кто-то продолжит эту самую холостяцкую жизнь вести. Почему бы и нет? Для тебя Quest Pistols.

Quest Pistols. И очень похоже, да, на мысли и действия холостяка, но больше мысли пока рассуждают. Все для тебя, да. Вот, когда ты уже, как говорится, завоевал, победил эту жизнь и эту красоту, там уже, ну, рядом и рядом. Меньше подвигов становится. Так, окей, двигаемся дальше. Happy People появляется с названием трека «Любовница». Здесь тоже, мне кажется, меньше для холостяка. Потому что, ну, любовницу когда заводят? Хотя это нехорошее дело-то, понимаешь ли. Ну, каждому свое. Чё? Не собираюсь я тут никого учить лечить. Вот. Но любовница больше, наверное, для жизни семейной уже.

по привычке хотел сказать, совсем ненадолго, но нет, завтра мы с Солнцевым отдыхаем, не наша суббота, но скорейшим образом встретимся на волнах Первого радио. Желаю всем прекрасного продолжения этого яркого, солнечного, но по обещанию синоптиков не такого уж типа жаркого, как предыдущие дня, да. Запутался уже сам, все. Шарики за ролики. Но среднестатистического. Впереди много всего интересного. По стандарту. Вот Анечка Розина уже лучезарная появилась на горизонте. А скоро вот тут и за пультом место займет. Конечно же, Марк Кричевский. Программа «Персона Грата». Да, потом Анечка со своим идеальным выходным, Эммануэль Сулейманов, музыкальная чехана 2 и Игоря Игора Диска и Андрей Смертенко с программой вечер.com. Ну а у нас, ох, любимые ноги! Да, эти самые, которые сводят и не только холостяков с ума. Всех с праздником нас! С днем холостяка международным! Ну и ближе к вечеру с международным днем пенного напитка. Всем по холодненькому мороженому, конечно же. Все. Да, ничего не забыл, а если и забыл, потом уж как-нибудь. С вами был Сава. Всех любил. Точно, пора на хофиш. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

Ну, как говорится, кому что. Да, так, 9.51, и пора уже финалиться. Да, друзья мои, завершается программа «Савино утро». Первая программа в августе месяце. Вот так. Мы с вами обязательно, ну, прощаться буду. Так,

0: Савина утро.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.
9: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
10: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
9: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
10: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
11: 03-94-94-88-88.
10: Год без забот.
12: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
13: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей.
14: Махаль. Нам важен результат.
15: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
16: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
17: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
18: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
19: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
20: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка 3 внуков.
21: Дедушка!
20: С 1997 года выступает на израильской сцене.
22: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
20: Влад Зерницкий.
23: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Ливанская армия вошла в деревню на юге страны. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Минувшей ночью подразделения ливанской армии вошли в деревню Аль-Мансури в районе Тира на юге страны. Военные и инженерные подразделения приступили к расчистке дорог, заблокированных после недавних ударов ЦААЛя. Работы проводятся в рамках подготовки деревни к возвращению жителей. Накануне развертывание армии было приостановлено после объявления этого района закрытой военной зоной. Сегодня рано утром в Рамадгане произошли три пожара, которые предположительно были устроены намеренно. Огонь охватил пальму и вестибюль жилого дома на улице Герцель. А вскоре еще одно возгорание произошло в подъезде соседнего дома на улице Жаботинский. Семеро жильцов легко пострадали, надышавшись угарным газом, и были направлены за медицинской помощью. Пожарный следователь пришел к выводу, что между возгораниями, вероятно, существует связь. Материалы переданы полиции. План, продвигаемый главой Совета мира Николаем Младеновым при посредничестве Катара, Турции и Египта, предусматривает отказ Хамаса от гражданского управления Газой и передачу тяжелого вооружения. При этом группировка сможет сохранить легкое оружие. По мнению автора, соглашение позволит Хамасу избежать полного разгрома, передать ответственность за разрушенный сектор другим палестинским структурам, сохранить подпольные арсеналы и финансирование, а затем попытаться вернуть утраченное влияние. Таким образом, сделка может обеспечить Израилю временное затишье и открыть путь к восстановлению Газы, но не гарантирует полной демилитаризации сектора и окончательного устранения Хамаса. Накануне вечером из Ирана сообщили о нескольких взрывах в районе Бандар-Аббаса и острова Кешму входа в Ормузский пролив. Агентство «Тасним» со ссылкой на осведомленные источники связало их с действиями иранских военно-морских сил против враждебных целей. Подробности операции власти Ирана пообещали обнародовать позднее. На этом фоне комиссия по национальной безопасности парламента Ирана рассматривает план усиления контроля над Ормузским проливом. Документ предусматривает запрет на проход американских, израильских и других судов, которые Тегеран считает связанными с враждебными государствами. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намерены сегодня подписать соглашение о совместной обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два региональных источника, знакомых с подготовкой документа. Содержание и масштабы соглашения пока не раскрываются. Ожидается, что сотрудничество станет новым этапом военно-политического действия трех стран на фоне обострения ситуации в регионе. Государственный совет Италии, являющийся высшей инстанцией административной юстиции, обязал оператора римского аэропорта Фьюмичино сменить поставщика системы противодействия беспилотникам. Контракт должен быть передан итальянской компании ELT вместо консорциума Altintech и израильского концерна «Рафаэль». Ну и к другим новостям. В британском Северном Уэльсе полиция задержала мужчину, который в костюме смерти с косой забрался на крышу больницы и более часа пугал пациентов, заглядывая в окна палат. Как сообщает издание «Метро», для его задержания потребовались несколько полицейских экипажей и пожарная машина. Суд признал 26-летнего Леона Гиллеспи виновным в нарушении общественного порядка и оштрафовал его на 200 фунтов. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, сегодня жара немного спадет. Температура воздуха будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске. Далее в эфире «Персона Грата».

0: Личное дело персона грата. Желательное или пользующееся доверием лицо. Задание. Выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
1: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
0: Связь с центром на волне 89,1 FM. Пароль «Первое радио».
2: Как всегда.
3: Программа «Персона грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
4: Ой, да, дорогие друзья, у нас в гостях человек, из которого мы сегодня будем просто вытягивать истории из его жизни, жизни Израиля, потому что это и есть человек-история. Заместитель мэра Ашдода Шимон Кацинельсон, Сеня, Шимон, как угодно. Доброе утро.
5: Доброе утро, Марк. Чувствую себя как шабаке. Чувствую, вытягивать из меня все.
4: Не-не-не, я просто скажу, что Шимон Кацинельсон, как я понимаю, был знаком, ну, со всеми премьер-министрами Израиля, начиная с Шарона, да, или еще раньше?
5: Начиная с Бегина.
4: Начиная с Бегина, все-таки начиная с Бегина. Да. И это, конечно, очень интересно, об этом мы сегодня с ним будем говорить. Но, во-первых, тема наша, на самом деле, Ашдод, 70 лет, Ашдода, человек, город, который стал каким-то, знаете, как мини-Исраэль. Есть вот раньше был парк мини-Исраэль, который, к сожалению, загнулся. Надеемся, Ашдод не загнется, а будет развиваться. Так вот, Ашдод...
5: Не, вы не к этому не придете.
4: Да,
5: Ашдод
4: да,
5: не загнется.
4: Да, так вот, Ашдод — это такой мини-Исраэль, где на примере Ашдода, как на шар смотришь на Ашдод, знаешь, такой, и видишь весь Израиль. Поэтому вот он очень интересен, мне кажется. Во-первых, я поздравляю вас с 70-летием города, потому что вы в этом городе там прожили много лет занимаетесь муниципальной политикой. Действительно классные, вообще Ашдод живет, развивается, классные фестивали. Вот все, жизнь. Мы про Ашдод еще поговорим, но я хотел вот все-таки начать с истории. Потому что очень многие наши, для очень многих наших радиослушателей это нормально. Вот эти вот политики, Бегин, Шарон, там, Шамир, Нетаньяху, пусть он и нынешний премьер-министр, там, Либерман, это все люди из телевизора или люди из книжек исторических. А для вас это люди со всеми их минусами, плюсами.
5: С которыми пил чай.
4: С которыми пил чай и не только чай, да. И поэтому вот мне хотелось бы начать вот эту часть поговорить об истории. Потому что, мне кажется, вот это очень интересно, а потом мы уже можем, естественно, поговорим и о сегодняшней ситуации, насколько она отличается от прошлой. Вот давайте так. Вот премьер-министр Израиля. Вот что это за должность такая? Что это за люди, которые... Какими качествами они должны обладать, чтобы руководить такой сложной, такой шумной, такой вот проблематичной страной?
5: Я скажу вам, Марк, смотрите, я дам простой пример, да, я приехал в 73-м году, как вы знаете, да, и первый раз познакомился с Менахемом Бегином в 74-м году, случайно абсолютно был в Тель-Авиве, и случайно мои друзья меня повели в Бет-Жебротинский послушать его речь, которую он выступал, да?
4: Лидер оппозиции.
5: Лидер оппозиции в то время, да. И, ну, просто этот человек, который привлекает себя своей эрудицией, своей интеллигентностью, своим чувством юмора, который у него всю жизнь был. И поэтому, когда он как бы окончил свою речь, которую я, наверное, понял, наверное, 20% всего, да, потому что все было на иврите. И он сам из Польши, как вы знаете. И он спустился, и меня познакомили с ним, как бы сказали, вот новый репатриант, который вот тоже придерживается вот взглядов правых и хотел бы что-то изменить в этой стране. И он меня взял и сказал: слушай, паренек, ты будешь тем, кто будет идти вместе с нами. И записал меня тут же в Хирут. Тут же, на той же самой минуте. В той же минуте Хирут — это предшественник еще Ликуда и всего.
4: В 74-го года я в Хируте. Лично Бегин.
5: Лично Менахем Бегин. У меня до сих пор его подпись. Поэтому еще раз говорю. Мы ближе познакомились. И действительно был рад тому, что смог помочь в 77 году прийти к ему к власти. Замечательный человек, очень умный, очень порядочный, очень человек, который всю свою жизнь прожил в своей маленькой квартирке в Тель-Авиве, никогда не стремился к тому, чтобы показать, что он как бы руководит всей такой громадной страной, которого все... И в то время не 10 миллионов, или, по-моему, 7 или 8 миллионов были все президенты, всех, все знали, как руководить этой страной. И вот он единственный, который действительно понимал, что нужно для этой страны. И я думаю, что и ушел из власти, потому что очень переживал. Это его личные переживания, которые я чувствовал каждый раз, когда мы встречались. А вот человек, который... Как бы после него Шамир, да?
4: Да, вот Шамир. Но,
5: вот,
4: вот говорят, чего... я прошу прощения, вот то, что я читал. Да. Давайте так, я читал, а вы говорите, насколько да. ваши да, ощущения. Да, да. Говорят, Шамир был человеком сложным, нелюдимым, замкнутым, не очень интересным, но очень таким вот железным. Вот.
5: Ну, не знаю, я с ним был знаком, когда он был уже главой правительства. До этого не был знаком с ним, как я, когда он был железным да. Феликсом Дзержинским или кто-то таким.
4: Каким он был главой правительства?
5: Поэтому, еще раз говорю, он был как дедушка такой. Мой старший сын в то время, ему было, я думаю, лет 7-8, да, и вот он его посадил к себе на колени, попросил чай у нас дома, и вот рассказывал историю о том, как организовалась эта страна, как он воевал, что он делал. Поэтому то был такой, мог... как бы, очень... И, я бы сказал, домашний человек, намного больше, чем Менахем Бегин.
4: А, да?
5: Больше такой, я бы сказал, простой человек. Да, Менахем Бегин был очень эрудированный адвокат, интеллигент.
4: Но такой, такой немножко держался
5: да,
4: на расстоянии.
5: Старая,
4: да?
5: Да. Есть была дистанция.
4: Да, да,
5: а
4: да.
5: Тут дистанции не было, всегда близко, да, вот садись, да, вот рядом, давай поговорим, что творится, как, что происходит, как, где, что нужно помочь, куда.
4: То есть вы не чувствовали, что он такой замкнутый? Что
5: нет, я не чувствовал, что он железный Феликс.
4: Не чувствовали, да?
5: Нет.
4: То есть он для вас был таким старшим?
5: Да, как человек, который, я же говорю, для моего сына, это как дедушка такой, который приезжал, да, давай, вот, вот я не могу сказать, что он там... Что-то пил, как говорится, крепкое, а чай крепкий он пил точно. И поэтому говорю, что мы к нему относились как к человеку, который часть нашей семьи.
4: А вот так дальше?
5: Да.
4: Окей, окей. Очень интересно, на самом деле, потому что одно дело ты читаешь книжки, а другое дело вот...
5: Ну, честно говоря, самый близкий для меня был Ариэль Шарон.
4: Да, это мы все знаем, да.
5: Да, это
4: а вот
5: все знают, да.
4: Вот смотрите, опять же, вот совсем недавно читал, совсем недавно, вот я люблю читать про израильскую историю, что Ариэль Шарон, мягко скажем, не всегда, будучи военачальником, не всегда, скажем так, с уважением относился к своим командирам, не всегда выполнял решения политического руководства.
5: Иногда у него связь не работала.
4: Да. Иногда у него просто не работала связь, и он пересекал канал. Да,
5: да, пересекал канал.
4: Да. Так вот, и потом, когда ему так мягко намекнули, а сказали открытым текстом, ты не станешь Арматкалем, он ушел в политику. Так вот, человек с такими качествами, как у которого связь случайно не работает, вот каким он был человеком, вот просто действительно интересно, каким он был человеком и каким он был политиком. И потому что человек, знаете, у которого связь случайно не работает, все-таки это человек, который считает себя умнее всех остальных, а всех остальных идиотами.
5: Я не думаю, что он считал себя умнее всех остальных, я думаю, что он просто... У премьер-министра должно быть видение.
4: Ну, давайте так.
5: Без этого генерала, невозможно.
4: А давайте сначала, вот у генерала разве должно быть видение? Он не должен четко выполнять решение.
5: Я думаю, что у генерала должно быть тоже видение, и он должен это видение давать наверх. То есть говорить о том, что действительно ему видно с позиции того, где он находится. Он был начальником Южного округа, он да. знал, что где находится. Я с ним познакомился в 73-м году, и в войне Судного дня. Поэтому еще раз говорю, да, ему было там виднее, наверху боялись того, что, мол, он зайдет как бы сзади, и потом его просто окружат и всех убьют, всех. Но он понимал, что у них нету этой силы, он мог дойти до Каира без всяких проблем.
4: Но все равно, мне кажется, это очень проблематично. Вот, опять же, он ваш друг, все понятно, да. Но мне кажется, это... Вот давайте так, Это уже очень проблематичная ситуация, когда генерал считает, что наверху они не видят, а я вижу, и я поэтому действую самостоятельно. Вот...
5: Не, это, конечно, проблематично, потому что не всегда, как говорится, удача сопутствует всем генералам, да, и мы знаем это и про Наполеона, и про всех остальных.
4: Да, про всех остальных, да.
5: Поэтому, еще раз говорю, удача не всегда сопутствует. Ну, Ариэль Шарон, у него было видение военной структуры намного больше, чем у всех остальных. Мы видели это и в войне в Ливане, мы видели это и в войне Судного дня, мы видели это и когда действительно и там, и в другом случае у него почему-то связь не работала. Один раз это было с военными, второй раз это было с главой правительства Менахем Бегином. А я думаю, что в обоих случаях он видел, что, куда мы идем и что нужно делать. Это не секрет, что благодаря тому, что он перешел в Суэцкий канал и зашел, как бы, рыца с тыла
4: Третьей армии.
5: Да, кстати, он очень настаивал на том, чтобы уничтожить эту всю Третью армию, все миллион солдат этих уничтожить, и правительство решило иначе.
4: Ну, там,
5: да. Я думаю, что на них тоже давили с Америки, со всех сторон, да, для того, чтобы Голда Меир решила иначе об этом. Я думаю, что действительно, у него были, я бы сказал, не совсем методы, как говорится, которые приемлемы для военных, и нужно ими пользоваться, но он действительно видел больше, чем все остальные, поэтому ту карту, которую он видел, не мог никто другой видеть. Я думаю, что благодаря этому он и стал премьер-министром государства Израиль, потому что пришло время Шарона, как я говорю.
4: Вот когда вы говорите, пришло время Шарона, каким, то есть пришло время сильного лидера, вот что...
5: Пришло время лидера, который знает, что нужно для этой страны и готов отдать свою жизнь для того, чтобы эта страна была лучше. Вот и то же самое я говорю сегодня, то же самое я думаю,
4: про
5: что мы...
4: Про сегодняшний день
5: не
4: мы про... поговорим.
5: Не, я говорю просто, что... Я не говорю про кого-то, я говорю, что сегодня нужен нам такой лидер, который бы повел эту страну для того, чтобы мы чувствовали, что мы действительно гордимся этой страной и можем на кого-то рассчитывать.
4: Окей, а каким Ариэль Шарон был человеком? Давайте вот просто нам...
5: Как человек очень семейный.
4: Каким другом?
5: Очень семейный, как друг, очень преданный. Я с ним встречался... Ну, несколько раз в неделю, потому что Ариэль Шарон очень любил быть в Кирье, да, напротив Мефаля Пайса, и каждый раз звонил, чтобы прийти к нему и объяснить, посоветоваться или делать, что нужно для этой страны, потому что Мефаля Пайс в то время был самое большое предприятие, которое строило школы, строило детские сады, строило все здания, и я возглавлял это, как говорится, это направление, которое Ариэль Шарон поручил мне.
4: Окей, премьер-министр, вот чем, на ваш взгляд, потом мы еще поговорим о Итнаткуте, потому что мне все это интересно, это все история нашей страны.
5: Да.
4: Вот каким вот премьер-министр он был, вот вы говорите, вот и чем он отличался от других? Я понимаю, еще раз, мы, друзья, должны понимать, что у Шимона Кацинельсона к Шарону личное. Ну, потому что, когда ты говоришь о друге,
5: это
4: несколько другое, и ваш взгляд, наверное, несколько субъективен. Ну, к другу мы всегда субъективны, к другу, к ребенку, к своему, к жене, это нормально.
5: Да.
4: Но вот каким он был премьер-министром, и что он дал стране, на ваш взгляд?
5: Скажу, что он был великим человеком, очень жалко, что он ушел рано от нас. И для меня он был просто другом, я не помню... Не только день рождения свой, чтобы он не позвонил и не поздравил. Я не помню, чтобы он не позвонил поздравить с днем рождения моих детей. Это человек, который или помнил, или знал, или кто-то ему делал это. А это был человек, который всегда очень бережно относился к своим друзьям. И который действительно чувствовал, что без друзей, без тех, кто идут вместе с ними, которые его как бы поддерживают... Он должен быть на такой же самой ноге вместе с ними, а не чувствовать себя где-то наверху. Даже будучи премьер-министром.
4: Давайте об этом...
5: Много раз был у него дома в Иерусалиме, почти раз в две недели. Поэтому как чувствовал себя как вроде член семьи.
4: Окей. Шимон Кацинельсон, заместитель мэра Ашдода. Кстати, Шимона назначили, не знаю, или сам себя назначил руководителем предвыборного штаба НДИ в Ашдоде, да?
5: Не-не, я не могу сам себя назначить. Глава партии НДИ, а Виктор Либерман назначил меня.
4: Окей, окей, я не могу себя назначить. Шим, да. Вы можете.
5: Да.
4: Я думаю, здесь как раз это тот случай, когда можно и самого себя. Хорошо, друзья мои, после небольшой рекламы мы продолжим, потому что у нас с вами кладезь истории сегодня в нашем эфире, поэтому слушаем внимательно, запоминаем и записываем.
3: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Жаркое лето в «Центркар».
6: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: «Центркар Азур».
6: Дерех Ашива 9.
7: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
16: Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось.
4: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Я напоминаю, в гостях у нас заместитель мэра Ашдода Шимон Кацинельсон. Шимон, но мы остановились на Ариэле Шароне. Мы поговорили, вот да. Вы сказали пару слов про человека, а вот про премьер-министра. И вот... на самом деле, вот какие вот, если вы смотрите на премьер-министра Шарона, да, то какие основные качества должны быть у премьер-министра, неважно, как его зовут, потому что, собственно говоря, задачи премьер-министра, они, ну, в общем, одни и те же, если взять. Да. Меняются обстоятельства, а задачи премьер-министра. Вот что вы в нем видели и какие задачи должны стоять? Вот, какой человек должен занимать эту должность, по вашему мнению?
5: По моему мнению, это человек, который, у него сердце болит за то, что происходит в стране, для самого маленького человека. Дам простой пример. Глава правительства Ариэль Шарон приехал в Ашдод, и, как естественно, еще я тогда не был в Мефалапайсе, еще до того, в 2002 году, я думаю, и... Мы его встречали все и решили повезти его на завод «Юдоплодот», такой большой завод, который делает стальные там прутья для строительства, всего там большое предприятие такое. И идет такой человек 20, наверное, людей вместе с мэром города, со всеми, и помалья такая, как я говорю, такие много людей очень важных вместе с ним, которые приехали, министры там в промышленности и всего. И Ариэль Шаронов останавливается, говорит с тем, кто убирает там, женщина, которая просто убирает мусор, и начинает с ней спрашивать, как она живет, что, сколько она зарабатывает на этом предприятии. И все 20 человек стоят и не двигаются, пока он не закончил с ней разговор, и после этого говорит начальнику вот этого предприятия, говорит, она не может на эту сумму проживать, и поэтому я прошу, чтобы ей прибавили зарплату. Вот это называется премьер-министр. Он не думает о том, что выпускает там завод, или что это ему и так дадут эти цифры, и все скажут. Он думает о том, что самый маленький человек, как он живет в этой стране, что он делает,
4: а вам кажется,
5: как
4: вот...
5: у него достаточно средств для того, чтобы прожить вот этот день, который он должен иметь, возможность иметь удовольствие и счастье. Я только одну фразу скажу, Марк.
4: Да.
5: Человек, который... Люди чувствовали, что он как бы отец всех людей, которые находятся в стране. Иначе человек, который сделал итнаткут, как вы сказали, то есть взял людей, вывел с той земли, которую они там положили свою пот и кровь, да, и после этого получил 44 мандата, выйдя с Ликуда, не может такого быть, потому что это люди чувствовали, что это наш человек, это человек, отец, который заботится о нас.
4: А вот сегодня, давайте так вот, вот сегодня Бенямин Нетаньяху, при всех его там плюсах, вот есть такое, как вам кажется, я сейчас не буду говорить свое мнение, есть такое ощущение, что, это, что у нас сейчас премьер-министр, которому интересен маленький человек, его жизнь, его возможности?
5: Я думаю, что нет, потому что у нас то, что получается в стране, она как бы сейчас... Два лагеря, и уже это давно, это не только сегодня, или 4 года тому назад, или 8 лет тому назад. Но очень давно, что все разделяй и властвуй. То есть это система еще с Римской империей, не будем вдаваться в историю. А вот это то, что происходит сейчас в Израиле, и нам нужен человек, который был лидером, который может всех объединить для того, чтобы эта страна могла существовать, и для того, чтобы люди гордились этой страной и хотели сюда приехать и жить здесь, на этой земле, а не для того, чтобы, да, мы уезжаем, и как и мы до этого с вами говорили о том, что сколько людей уехало, начиная с 23-го, 24-го, 25-го года.
4: 1200.
5: Да.
4: Это очень много.
5: Это очень много.
4: Это самые образованные люди уезжают.
5: Это люди, которые знают, что там они могут себе найти место под солнцем еще лучше, чем здесь.
4: Хорошо. Вот Итнаткут, на ваш взгляд, выход из Газа, это была ошибка Шарона или... Это было не... Вот как вы это оцениваете сегодня, когда прошло уже много-много-много лет?
5: Ну, я не знаю, честно говоря, когда я говорил с Ариэлем Шароном, это он сделал для того, чтобы...
4: И еще один вопрос, прошу прощения, что я перебил. Очень многие говорят, что он это сделал, чтобы не попасть под уголовное преследование. Насколько...
5: Не, это не так. Он это сделал, потому что он был уверен в том, что невозможно держать 2 миллиона, или в то время было 1.5 миллиона, и палестинцев, которые действительно не были готовы к тому, чтобы как бы перейти в Израиль. Вот эта территория была египетская. Это не то, что было, принадлежало Израилю или было вместе с Израилем. И поэтому они не были готовы к тому, чтобы быть вместе с нами, как арабы, которые живут уже здесь, в этой стране. Они понимают, что эта страна будет вечно, у них некуда деваться. А вот те были настроены на то, что когда мы хотим от этого избавиться, мы хотим свое, мы хотим быть отдельно. И Ариэль Шарон понимал, что для того, чтобы действительно сделать как бы понятие о том, что мы размежевались, мы на своих границах, и все это будет, никогда не будет между нами больше никаких блядчас, да, никаких военных таких операций, которые произошли у нас сейчас с Хамасом, и которые были 7 октября, извиняюсь, 23-го года, да, и это не могло случиться при Шароне. Просто
4: окей,
5: не могу.
4: Окей. Давайте теперь, ну, Ольмерт. Вот давайте пару слов про Ольмерта и поговорим про Нетаньяху. Вот ваши ощущения. Просто действительно, не каждый день общаешься.
5: Не могу сказать много про Ольмерта. У меня был очень короткий срок, в котором мы были знакомы. Я был в то время, как я, вы знаете, был председатель совета директоров Мефаля Пайса, а это относится к главе правительства, и когда... Шарона не стало, я подал в отставку Ольмерту, поэтому
4: окей.
5: Еще раз...
4: Окей, Бенямин Нетаньяху, вы с ним общались довольно плотно. Вот что за человек? Потому что, опять же, вы понимаете, когда мы, ну, мы обыватели, мы граждане, да. Биби не Биби, мы же говорим о каком-то телевизионном персонаже. Для нас премьер-министр это... Как вот, знаете, как Луни, ну, я имею в виду голливудский артист. Это телевизионный персонаж, на которого работает огромная машина пропаганды. Mm-hmm. Ну, это нормально.
5: Mm-hmm.
4: И кого-то эта машина убеждает, и они говорят, лучше не бывает. Кого-то они убеждают, говорят, надо его менять. Биби, рак Биби, рак Лё Биби и так далее. Для вас все-таки это человек. Это разница, да, между телевизионным персонажем и человеком. Вот на ваш взгляд, вот человек... Его плюсы, минусы, вот я имею в виду, понятно, вы его знали еще, когда он был молодой, яркий, потому что все-таки, будем откровенны, сейчас он очень изменился. Но тем не менее, вот почему этому человеку удалось быть премьер-министром больше, чем Давиду Бен-Гуриону?
5: Я думаю, потому что, во-первых, человек, он сам по себе очень энергичный, очень человек, который знает, чего он хочет. И он человек высокий интеллектуальный уровень. С другой стороны, я думаю, что это не просто, что приняли закон, что больше двух каденций нельзя быть премьер-министром. И это говорит о том, что человек, когда он находится на какой-то постоянной должности, он теряет чувство того, что действительно происходит под ним, то есть происходит в самой стране.
4: Чувство реальности.
5: Чувство реальности того, что на самом деле находится на местах. Потому что когда ты... Один раз мне это Ариэль Шарон сказал, что когда ты машероим и шамлероим и поп.
4: Да.
5: А еще раз говорю, то, что видно оттуда, не видно с другого места. И те, которые сидят там в салоне, обсуждают, они думают, что они все знают, почему и как. И поэтому человек, который... И две каденции, это достаточно для того, чтобы показать, что ты хочешь для этой страны, что ты можешь сделать для этой страны, и как это... Когда ты находишься у власти 19-20, не знаю уже, мне даже тяжело сказать, сколько Нетаньяху находится у власти в стране, я думаю, где-то лет 20, наверное.
4: Но с 96-го да, там да. до 99-го, а потом с, 9,
5: говорю,
4: а
5: да.
4: с 9-го по 26-й.
5: Год, да. Это очень много лет, поэтому еще раз говорю, 19-20 лет, и поэтому еще раз столько каденций, столько выборов, столько, и, как говорится, потрясений, и очень сложно руководить.
4: Скажите,
5: когда вы находитесь без того, что у вас есть, я бы сказал, четкая картина того, что происходит.
4: Вот вы...
5: Вы больше уже заботитесь о своем месте, чем о том, что происходит в стране.
4: Вы много знали, ну, самых больших начальников в Израиле. Вот этот анекдот про Леонида Ильича Брежнева, который поехал делать колоноскопию, и врач ему сказал: «Вы знаете, Леонид Ильич, мы не можем вам делать колоноскопию». Он говорит: «Почему? Дырочки нет, залезали». Вот это ко всем вот таким первым лицам относится. А когда залезали, что человек уже верит в свою гениальность, это всегда так?
5: Это не всегда так. Это, смотрите... Я думаю, что у нас были очень талантливые премьер-министры, это не всегда так, из которых, да, верят, и это каждодневное восхваление, оно приводит к тому, что ты уже не чувствуешь, что это как бы мнимая правда, да, это не настоящее, это не то, что тебе каждый день в глаза говорят. И очень редко люди, которые могут как бы позволить себе, чтобы... Это один из законов, который я сделал для себя. Обязательно у меня должен быть человек, который говорит мне все, что не подходит мне. То есть не против того, что я думаю, как я думаю. Потому что иначе ты думаешь, что все, что ты делаешь, это правильно. И все, что ты делаешь, это находится на самом высоком уровне того, что ты можешь произвести. Если у тебя нету критики, нету того, что кто-то тебе говорит, а вот это неправильно, это ты должен был сделать иначе, то тогда ты не можешь руководить и не можешь этим заниматься.
4: Вы сказали.
5: На сегодняшний день в правительстве все только лижут. Потому что все зависит от того, в каком... месте в списке ты будешь в Ликуде и в какой ты будешь министром или нет.
4: Вы сказали, вот уже какое-то количество лет страна разъединена. Вот
5: да.
4: Когда это началось? Вот опять же, вы там можете с исторической ретроспективы. И что можно, можно ли что-то сделать? Вот давайте так, предположим, два сценария. Первый. Нетаньяху остается у власти. Можно ли объединить народ? Он сам говорит, мы создадим правительство национального единства. Или оппозиция приходит к власти? Можно ли объединить народ? Вот когда началось это разъединение, по вашему мнению, и что надо сделать, чтобы все-таки, даже если я с вами по разные стороны баррикад, чтобы я с вами спокойно мог общаться? Да, вы голосуете за этих, я за этих. Ну и что? Мы люди, граждане в одном окопе. Вот, пожалуйста.
5: Я думаю, что то, что должно объединить людей, это то, что они хотят видеть от нашей страны. То есть первым делом я говорю всем, и с вами, и Марк говорил об этом, что для меня самое главное, чтобы все вышли на выборы. Это не потому, что просто лозунг, чтобы все вышли на выборы, а потому, что мы иначе не знаем, что мы хотим от этой страны. И единственный день у нас, который вот будет 27 октября, это день, когда мы четко будем говорить, что мы хотим от этой страны, как мы видим, чтобы она продвигалась дальше, и как мы хотим, чтобы жили наши дети, наши внуки и все, кто будут после нас. Поэтому это для меня самое важное, это вот этот момент. А то, что вы говорите о том, что можно ли вообще как-то идеализировать эту всю картину или сделать ее как-то иначе, чтобы соединить как бы...
4: Несоединимое.
5: Да, объединить необъединяемое. Это нужно время. Для этого нужно время. Это как в семье. Нужно время для того, чтобы вот эти споры, которые происходят, а сегодня почти во всех семьях есть споры, кто за правый, кто за левый, кто будет, кто, кому идем, с кем будем голосовать, и поэтому еще раз говорю, это нужно время для этого, это нужно залечить эти раны, которые были действительно никому не нужные, которые говорили о том, что летчики, мы можем без них обойтись, а в этом я... который был 20 лет в военно-воздушных силах Израиля, знает, что без них мы не обойдемся. И поэтому еще раз говорю, да, и это то, что нужно будет сделать любому правительству, которое придет к власти. Я надеюсь, что есть сегодня большинство, которое хочет поменять то, что происходит сегодня в стране, для того, чтобы действительно мы были одним целым, а не разъединялись. И второе, это то, что происходит, что я говорю, что из-за того, что много времени находишься у власти, уже не видишь, что действительно нужно для простого человека, который живет внизу.
4: А теперь давайте вот несколько действительно вот интересных моментов, которые интересуют. Вот выборы, они, конечно, идут очень жестко. Постоянно мы слышим, что таких грязных выборов никогда не было. Я посмотрел, вот вы в Израиле 73-го года, и это ваше уже 18-й раз вы пойдете 27 октября на выборы. 18-й раз. Скажите, вот каждый раз говорили из этих 17, это 18-й, таких грязных выборов не было? Или все-таки было немножечко, ну, конечно, жестко все, но почище? Вот
5: было как... бы раньше намного... проще, я так думаю, потому что сегодня у нас есть интернет, у нас есть искусственный интеллект, который может сказать все, что угодно, а потом оправдывайся. И я это почувствовал и на себе. И поэтому еще раз говорю, да, сегодня выборы намного жестче, намного они и быстрее, я бы сказал, это все движется быстрее. То есть то, что раньше можно было, да, прочитаешь в газете, выйдет раз в неделю или что-то другое, то сегодня это выйдет 4 раза в час или 10 раз в час. Поэтому каждый раз мы видим новые новости. В основном фейк-ньюс, как я говорю, то есть новости, которые они не оправданы, и кто это не говорил, а ты потом оправдывайся, знаете, как в том анекдоте, что, да, главное, я свое сказал, а ты оправдывайся. Есть такой очень известный анекдот, да, который и собрались на собрание выбирать нового председателя колхоза, и один встал, говорит, я думаю, что надо Моню избрать, он там самый лучший, он самый хороший. Встает там Хайм, говорит, как мы можем Моню избрать? У него обе дочери, они гуляют со всеми их колхозниками и все. Встает Моня, говорит, ребят, вы чего? У меня нету дочерей, у меня два сына. Он говорит, я свое сказал, вы думаете. То же самое, это же...
4: Хорошо.
5: Да, вы не можете ничего с этим сделать, потому что он уже свое сказал. Это вышло в эфир, вышло в интернет, вышло во все. И после этого только оправдывайся.
4: Окей, вот все-таки, вот давайте так. Вот опыт в политике. Вот это действительно важный вопрос, потому что... сегодня, что называется, в ноздря в ноздрю идут партия Ликуд и партия Айзенкота.
5: Да, да.
4: И, ну, понятно, что Бенямин Нетаньяху — это, ну, опытнейший политик, что уж там уж говорить, да. Он знает все ходы-выходы. Айзенкот никогда не занимал... Ну, он был членом вот этого узкого кабинета на правах наблюдателя. Все, вот это вся его политическая... Насколько это важно... Вот важно знать все ходы, выходы, знать, кому обратиться, как провести деньги. Вот опыт в политике. Вот.
5: Это очень важно. Важно опыт в политике, важно то, что ты сделал за свою жизнь, важно то, что ты и умеешь руководить. И почему-то у нас очень такое, я бы сказал, у всех жителей нашей страны очень такое... специфическое отношение к генералам. Мы очень верим в генералов, мы очень знаем, как генералы, как в большие солдат номер один, как я говорю. И поэтому мы им доверяем, идем и все делаем. А вольно это не на самом деле, правда. Потому что Когда вы идете в больницу, вы не будете делать операцию у стажера, который еще ничего не делал, никогда не делал. У меня тоже есть такая шутка, но, что стажера, который не делал операции, и вы хотите профессора, самоучего, который действительно уже знает, что нужно делать и как. И поэтому не просто вот мы начали с того, что меня назначили там главой как бы штаба в Ашдоде Авигдора Либермана, потому что он прошел все должности. Он был министром почти во всех местах. Министр обороны, министр финансов, министр...
4: Насколько это важно? Еще раз. Почему это? Хорошо, давайте так.
5: Вы сказали, это очень важно, потому что...
4: А теперь объясните, почему.
5: Я только дам один пример. Да, почему это важно?
4: Да.
5: Министр финансов, когда Авигдор Либерман пришел к министру финансов, я был вместе с ним там в министерстве, пришел и говорит: слушай, у нас сейчас дефицит 114 миллиардов шекелей. Что с этим делать и куда мы идем? У меня, кстати, вторая ученая степень в области финансов. И я говорю: слушай, это займет время, это невозможно за одну минуту все это изменить. Да, вот есть такие направления, он сам четко знал, что действительно нужно изменить, какие реформы сделать и что произвести. И вдруг после полутора лет, да, сколько они там были в правительстве всего с Беннетом вместе, вместо 114 миллиардов дефицита 10 миллиардов профицит, то есть 10 миллиардов плюс. Это один из примеров. Что бы мы сегодня делали, если бы Виктор Либерман не сделал опреснительные заводы, которые есть? Нету воды в Израиле. Это мысль, которая пришла много-много лет тому назад, когда он был министром энергетики, министром
4: инфраструктуры,
5: того, инфраструктуры, и сделал все эти опреснительные заводы, которым мы сегодня не нуждаемся в Кеннерете. Ашдод, если у него свой опреснительный завод, он может давать не только на Ашдод, на все, которые рядом с ним.
4: На Ашкелоне,
5: поэтому на все, на Ашкелоне, на все. Поэтому еще раз говорю, нам нужен человек, который видит и знает, как это сделать. Не просто видит только, что нужно сделать, или скажет: да, вы вот это
4: сделали.
5: Да, сделаете.
4: Но премьер-министру, даже если он не знает, кто-то подскажет.
5: Невозможно жить только на одних подсказках. Во-первых, а во-вторых, нужно знать, какую подсказку принять, а какую нет. Поэтому все эти советники, да, я всегда говорил это про нашего великого царя, который был Шломо а-Мелех, да, царь Соломон. Почему он был самый умный? Знаете, нет? Мою эту поговорку, потому что у него было 1000 жен, 1000 советников, он каждый день советовался с другой женой и знал, что ему нужно делать.
4: Окей, хорошо, друзья, давайте мы об этом еще поговорим, естественно, мне кажется, очень важный разговор с заместителем мэра Ашдода Шимоном Кацинельсоном, потому что, ну, об этом мы постоянно все думаем, мы постоянно переживаем, мы в этом живем, это наша жизнь, и надо об этом говорить, но уже после рекламы, потому что реклама — это тоже жизнь.
9: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
13: Он высечен из кремния и стали.
17: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
18: Реклама.
19: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
20: Работаем в субботу.
21: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
22: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
23: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
24: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3, Ашдод, Шдерот Вайцман 2.
25: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
26: В
21: новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
0: Реклама.
1: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
2: Запомните этого человека.
4: Итак, наша программа продолжается. Шимон Кацинельсон в нашем эфире. Не каждый день он выступает и в качестве, на самом деле, политического обозревателя. Шимон, вот смотрите. Мы сказали, вы сказали, что премьер-министр, кроме всего прочего, должен знать все ходы и выходы. А насколько, кроме знания всех ходов и выходов, у него должна быть своя какая-то понятная всем идеология? Потому что при всем уважении, неуважении, как угодно, это у кого как, Нетаньяху это человек, который действует по ситуации. Именно поэтому он много лет остался премьер-министром, потому что они говорят, вот там Голан левый, он всю жизнь, сколько лет сидел с Эудом Бараком, лучший друг был, да, мы это помним. Ему все равно. Он хотел сидеть с Мансуром Аббасом, он сидит с Харидим, ему все равно. Это вот человек, ради власти готов на все, и, наверное, это правильно, потому что политика — это про власть. Но вот на каком-то этапе, вот когда уже Айзенкот сказал, что он может там договариваться с Харидим, это вызвало вот в лагере, так сказать, оппозиционном, ну, какое-то вот непонимание. Оппортунист. Вот, Нетаньяху — это типичный оппортунист, и в политике да. это норма, ничего такого. Вот почему, на ваш взгляд, вопрос с ортодоксами из просто вопроса стал чуть ли не главным вопросом?
5: Я думаю, что это не чуть ли не главное, это будет главный вопрос, который будет решаться 27 октября.
4: Почему?
5: Потому что сегодня на самом деле оппортунизм перевалил за то, что нужно прагматизму. Да, я бы сказал, это две такие ветви того, что должен вести глава правительства. То есть оппортунизм говорит о том, что да, я при всех условиях, при всех случаях хочу оставаться у власти.
4: Ради власти я готов на все.
5: Да, на все. А прагматизм говорит о том, что да, я хочу оставаться у власти, но у меня есть красные линии того, что я не могу их перейти. И вот то, что происходит сегодня, и то, что почему я у Авигдора Либермана, это потому, что эти красные линии есть, их невозможно перейти. Нельзя только для того, чтобы

0: должны выйти на выборы. Простой пример, очень простой. В Ашдоде 22% харедим, которые находятся, живут в нашем городе, и все остальные как бы религиозные и светские, да? А в муниципалитете у них 40% мандатов, потому что они пришли 100% на выборы, а все остальные пришли 47% только голосовать. И это то, что происходит каждый раз. На выборы в Кнессет, на выборы в ЕРЮ, на выборы в любые. Потому
1: хорошо, что
0: они, понимают, что демократия – это тот ключик, который дает им возможности получать деньги и быть большой
1: хорошо,
0: группой.
1: Хорошо, что вы ждете? Вот смотрите. Предположим, понятно, что если останется Нетаньяху, у него есть гуш со Смотричем, Бен-Гвиром и Харедим, и он от него не откажется никогда, да. И понятно, что Харедим не будут служить в армии, все это понятно. Все эти разговоры о том, что они пойдут, это все
0: никуда
1: бульшит.
0: Никуда они не пойдут.
1: Естественно. Придет, например...
0: И тот же самый проведут Айзенкота за 5 минут.
1: Придет правительство оппозиции, например, да?
0: Да.
1: Что вы ждете от него? Вот что вы ждете?
0: Я жду от него двух основных вещей. Одно, чтобы все были одинаковы в этой стране, то есть те, кто имеет права голосовать, они имеют и обязанности того, что нужно стране. Идти в армию, работать,
1: платить налоги,
0: получать знания в школах, а не только религиозные как бы законы. Несмотря на то, что я верю в Бога, я сказал вам, Марк, это не просто для красного словца. Однажды меня спросили, почему я верю в Бога, и я им рассказал свою историю того, что один мальчик, я не хочу говорить сын, один мальчик пришел из школы и говорит: папа, меня вот спросили в школе, от кого мы произошли. Я пошел к маме, она говорит, что мы произошли от обезьян. Говорит, я тебе расскажу один секрет. Мама и вся ее родня, они от обезьян, а мы с тобой от Бога. Поэтому я верю в Бога. Поэтому еще раз говорю, да. Еще раз, мы действительно здесь, в этой стране, должны верить. У нас есть своя вера. Мы евреи, которые здесь собрались, мы, которые сюда приехали. И мы, самое главное, должны быть вместе. А для того, чтобы быть вместе, нужно, невозможно объединить...
1: Еще раз, Сеня.
0: Да, вот объединить давайте, всех Сеня, людей, Сеня, которые Сеня. Одни будут воевать и
1: прошу
0: платить
1: прощения,
0: налоги,
1: Сеня,
0: а
1: Сеня,
0: другие
1: Сеня,
0: будут сидеть, получать
1: Сеня,
0: деньги и нигде
1: Сеня,
0: не будут.
1: Сеня, дорогой.
0: Да.
1: Вы говорите правильные, но такие, как лозунги. Вот вы, который прожил здесь 73-го года,
0: да.
1: Уже сколько, 53 года.
0: Да.
1: Вы верите в это? Потому что вы вот вы говорите, я это слышал, мы все должны...
0: Я в это верю.
1: Вы
0: да?
1: Это можно достичь?
0: Я в это
1: честно
0: верю.
1: Честно только. Давайте
0: я
1: так,
0: говорю
1: честно.
0: Честно, я в это верю. Вот как я верю в том, что... ну, верю в том, что люди, которые сегодня... молятся, да?
1: Да.
0: Они верят в то, чтобы это произошло. А вот тех, есть много людей, которые молятся, да? Они в это не верят, они просто это произносят. И я, как всегда, своим, как бы, людям, которые у нас в муниципалитете, ортодоксально-религиозный, рассказываю этот случай, когда раввин, у них полгода не было дождя, и собрал всех евреев в синагоге и сказал: завтра вы приходите все в субботу, и мы будем все молиться, чтобы пошел дождь. Все пришли, он говорит: как вы пришли? Никто из вас не верит, что будет дождь. Только маленький мальчик пришел с зонтиком. Все остальные не взяли зонтик.
1: Да.
0: Поэтому еще раз говорю, они в это не верят, а я в это верю, потому что я знаю, что это можно сделать. Мы знаем, как это сделать.
1: А если они будут, давайте так, а если они будут перекрывать дороги? Что надо сделать? Денег лишить? Вот давайте вот у нас...
0: Я думаю, что, во-первых, надо все... Не будет никто перекрывать дороги. У нас уже были митинги против того, что закрывали магазины в Ашдоде, и против того, что БИК не будет работать сегодня. БИК работает в Ашдоде 7 дней в неделю, кинотеатры работают, и Матнас Дюна работает 7 дней в неделю, и никто ничего не перекрывает, потому что люди понимают, что мы можем жить вместе, когда мы не мешаем друг другу, когда мы понимаем друг друга. Да, все, которые будут, как говорится, учиться все в колелях, я не знаю, там где, в ешивах, да, они будут такие же атудаи, как мой сын, который проучился, а потом 5 лет служил в армии. Потому что он, да, он хотел получить высшее образование, он пошел сначала, сделал в университете высшее образование, а потом пошел в армию и отдал эти годы, не только 3 года, которые надо было, или 2,5, отдал в 2 раза больше. Поэтому еще раз говорю, да, вот так оно должно быть по всей стране.

0: Не может быть, что для этих, да, мы сделаем, чтобы они и воевали, и платили налоги, и работали, а эти будут только сидеть, голосовать 100% и получать деньги от государства.
1: Скажите, вот я вам говорил...
0: Вы скептик, я понимаю.
1: Я не то, что скептик, но... Да. А вот, вот такая ситуация. Вот, например, после выборов Нетаньяху говорит Эйзенкот. Ну, просто мы как бы с Ханиным иногда, знаете, моделируем. Ну, да. Вот, это просто наша модель.
0: Да.
1: Я просто хочу, чтобы вы с практической точки зрения. А Нетаньяху говорит Эйзенкоту: давай объединимся. Смотри, у меня блок, Харидим, Бен-Гвир, смотри, что-то у меня блок, там 50 мандатов,
0: да.
1: У тебя 23, всего 73.
0: Идем вместе,
1: ты первый, я второй, вот чтобы ты не думал, что я тебя обманываю.
0: Да.
1: Насколько, на ваш взгляд...
0: Он не продержится и полгода.
1: Почему?
0: Потому что он не понимает, что нужно делать и как нужно делать. Биби Нетаньяху уже сделал такой же вариант с Гансом.
1: Да, но Ганс был типа второй.
0: Это не важно, какой ты, первый или второй. Ну, это же не как и в армии рассчитайся на первый и второй. Это говорит о том, кто умеет, понимает, и 20 лет был у власти, и кто стажер, который пришел и сейчас будет учиться.
1: А Либерман на это пошел бы?
0: Быть первым...
1: Биби второй? Например, теоретически...
0: Я думаю, что тоже нет. Я думаю, что он никогда не пойдет с Биби, потому что он знает, что он его подставит. Ему нужна тоже коалиция, которая будет за него стоять 100%, а не чтобы он каждый раз думал, что произойдет. То же самое произошло с Беннетом. Из-за чего упало правительство? Из-за того, что два человека его предали. Просто. Вот и все. Самое главное в политике — это чтобы тебя не предавали.
1: А это можно добиться?
0: Можно, да. Есть такие люди, которые, как я говорю, которым можно рассказать все, что ты думаешь, но очень много людей, которым нужно сначала думать, что ты им скажешь.
1: Хорошо, Сень, ну давайте вот последний вопрос. Насколько вы оптимистичны? Потому что вот вы знаете, с вами поговоришь, и самому становится... И где вы... Черпаете, у нас одна минута, поэтому быстро. Да. Где вы черпаете этот оптимизм? Какие грибы вы?
0: Я черпаю его. Я думаю в том, что я каждый день встречаюсь с людьми и знаю, что наши люди, те, которые живут в этой стране, они оптимисты, они иначе сюда не приехали, а оптимизм у нас еще, когда мы делаем обрезание на 7-й день.
1: Вот так, то есть оптимизм Каценельсона начался с обрезания. Обрезайтесь и обрящится вам.
0: Да.
1: Все, друзья мои, самое главное, действительно, вот итог этого всего. 27 октября придите на выборы, голосуйте за кого хотите, это ваше дело, ваше право, никто не имеет права заглядывать в кабинку для голосования, никто не имеет права вам говорить.
0: Только придите
1: и проголосуйте, будьте нормальными гражданами.
0: Это наша
1: гражданами.
0: Общая просьба с Марком Кричевским.
1: Да. Ну и Аня Розина к ней присоединяется. Да. Шимон Каценельсон, огромное спасибо за то, что нашел время приехать в наш эфир. Меня зовут Марк Кричевский, мне остается только поблагодарить Анечку Розину за то, что была этот час с нами, и пожелать ей хорошего продолжения эфира на 89.1 FM.
0: Хороших выходных всем.
1: Пока-пока.
2: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие – 9 тысяч в месяц.
6: Махаль, нам важен результат.
7: Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
8: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф Абухари. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
14: Реклама.
15: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
16: Голоса Первого радио.
17: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
18: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
17: Александр Солнцев.
19: Первому радио 25 лет.

0: Авторадио. Новости.
1: В Таиланде ученик открыл стрельбу в школе. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В окрестностях Бангкока ученик открыл стрельбу в школе. Погибли 7, трое учителей, трое учащихся и предполагаемый нападавший. Еще 15 человек ранены, двое находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, огонь открыл 14-15-летний ученик, который после нападения выстрелил в себя. Он скончался по дороге в больницу. Его мотив устанавливается. Тайские СМИ также сообщают, что перед стрельбой в школе подросток мог убить своих бабушку и дедушку. Минувшей ночью подразделения ливанской армии вошли в деревню Аль-Мансури в районе Тира на юге страны. Военные и инженерные подразделения приступили к расчистке дорог, заблокированных после недавних ударов ЦААЛ. Работы проводятся в рамках подготовки деревни к возвращению жителей. Накануне развертывание армии было приостановлено после объявления этого района закрытой военной зоной. План, продвигаемый главой Совета мира Николаем Младеновым при посредничестве Катара, Турции и Египта, предусматривает отказ Хамаса от гражданского управления Газой и передачу тяжелого вооружения. При этом группировка сможет сохранить легкое оружие. По мнению комментаторов, соглашение позволит Хамасу избежать полного разгрома, передать ответственность за разрушенный сектор другим палестинским структурам, сохранить подпольные арсеналы и финансирование, а затем попытаться вернуть утраченное влияние. Таким образом, сделка может обеспечить Израилю временное затишье и открыть путь к восстановлению Газы, но не гарантирует полной демилитаризации сектора и окончательного устранения Хамаса. Накануне вечером из Ирана сообщили о нескольких взрывах в районе Бандар-Аббаса и острова Кешем у входа в Ормузский пролив. Агентство «Тасним» со ссылкой на осведомленные источники связало их с действиями иранских военно-морских сил против враждебных целей. Подробности операции власти Ирана пообещали обнародовать позднее. На этом фоне Комиссия по национальной безопасности парламента Ирана рассматривает план усиления контроля над Ормузским проливом. Документ, кроме прочего, предусматривает запрет на проход американских, израильских и других судов, которые Тегеран считает связанными с враждебными государствами. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намерены сегодня подписать соглашение о совместной обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два региональных источника, знакомых с подготовкой документа. Содержание и масштабы соглашения пока не раскрываются. Ожидается, что оно станет новым этапом военно-политического сотрудничества трех стран на фоне обострения ситуации в регионе. Стоит отметить, что в результате атак хуситов на провинцию Наджран на юге Саудовской Аравии минувшей ночью пострадали 11 человек, как сообщила возглавляемая королевством военная коалиция. А ранее источник Reuters заявлял, что саудовская разведка получила сведения о подготовке новых нападений со стороны иракских вооруженных группировок, сотрудничающих с хуситами. В Рияде предупредили, что ответят на любые проявления агрессии всеми необходимыми способами. Государственный совет Италии, являющийся высшей инстанцией административной юстиции, обязал оператора римского аэропорта Фьюмичино сменить поставщика системы противодействия беспилотникам. Контракт должен быть передан итальянской компании вместо консорциума «Антинтек» и израильского концерна «Рафаэль». Ну и приятные новости напоследок. На молодежном чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Юджине, штата Орегон, израильтянин Джошуа Харель вышел в финал в прыжках в высоту. Джошуа взял в высоту 2 метра и 14 сантиметров. Пожелаем ему успехов в финале. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, сегодня немного прохладнее, чем вчера. Это заметно на улице. Температура будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Одиннадцать часов и 8 минут на часах в нашей студии. Наслаждаемся живым общением, наслаждаемся хорошим настроением, наслаждаемся программой «Идеальный выходной», которая выходит в свой традиционный пятничный эфир. Сегодня, друзья мои, 7 августа, пятница, и мы впервые встречаемся в этом месяце. Последний месяц лета наступил, и мы пытаемся, так сказать, нагнать все, что не успели еще осуществить за это лето. Кто не был в отпуске, как раз сейчас наверняка собирается. У меня, ну, наверное, 80% моих друзей как раз-таки собираются в отпуск в августе. И мне кажется, что это прекрасная традиция. Пожелаем всем-всем-всем, у кого будут свободные дни, у кого будет отпуск захватывающий и в Израиле, и за рубежом, неважно, куда вы поедете, а может быть, просто никуда не поедете, а возьмете несколько дней и будете у себя на балконе в кресле-качалке сидеть, попивать кофе, смотреть вдаль, может быть, на море съездите здесь. В общем, пусть этот месяц будет настоящим праздником, пусть он будет с ощущением отпуска, с ощущением отдыха. Даже если никуда не поедем, но все равно, знаете, летом почему-то чувствуется вот эта вот пьянящая атмосфера отдыха, да, даже когда много работаешь. От того, что тепло, и ты идешь, и вдруг видишь каких-то людей, которые в купальниках идут к морю, или у которых там веер в руке, и ты думаешь, вот, вот люди отдыхают, да, у тебя есть ощущение праздника. В общем, короче говоря, я уже отпуск свой, ну, практически целиком отгуляла, еще у меня будут несколько дней, когда я, возможно, совершу небольшое, коротенькое путешествие. Вот. Но пока я вам уже в прошлый раз рассказывала о том, что я вернулась из Японии. Мы всей большой семьей путешествовали по Японии. И сегодня мы эту тематику продолжим, потому что в прошлый раз, на прошлой неделе, у нас было всего 2 часа на наше чудесное общение. И мы так, ну, галопом по Европам, точнее, галопом по Азиям, да, проскакали. Ну, немного успели. Сегодня продолжим готовить японские национальные блюда. Я жду от вас каких-то интересных рецептов или запросов на рецепт. Например, скажете вы: «Ань, ну вот как суши приготовить?» И я вам раз так и отвечу, как приготовить суши. Жду от вас вопросов по поводу путешествия в Японию. Сегодня в 3-м часе я постараюсь дать вам какие-то рекомендации по поводу того, где и как погулять в Японии. На протяжении вообще, в принципе, всей программы я буду отвечать на ваши вопросы. Задавайте любые вопросы, начиная от передвижения по Японии, проживания в Японии, заканчивая, не знаю, покупкой билетов в метро. Так что все, мы здесь на волне 89.1 FM специально для того, чтобы рассказывать вам интересные вещи, иногда, возможно, приносить даже какую-то пользу. Если вы не собираетесь в ближайшее время в Японию, блюда японские вы в любом случае можете приготовить и получить от этого удовольствие, почувствовать себя немножечко в Азии. 054-20-70-800 это наш номер для ваших WhatsApp посланий. 054-20-70-800. Пожалуйста, пишите и задавайте свои вопросы. Вот. Ну, а мы продолжаем. И сейчас, по-моему, самое время рассказать вам о спонсоре этого часа.
0: Реклама.
1: А спонсор этого часа у нас уже долгое время неизменный Маданэй Мания, потрясающая сеть магазинов, которая в этом году будет отмечать свое 30-летие. Вкус, качество и доверие покупателей — это вот такие три базисных характеристики, которые, собственно говоря, лежат в основе всей работы Маданэй Мания. Качество, вкус доверие покупателей. Вкус на самые разнообразные товары. В Манию заходили, наверное, абсолютно все, потому что 27 филиалов разбросаны по всей нашей маленькой стране прекрасной, и поэтому наверняка и вы бывали в одном из филиалов Мааданэй Мания. Если еще не бывали, то немедленно заходите на официальный сайт Мааданэй Мания в раздел «Филиалы» и посмотрите, какой филиал расположен ближе всего к вашему дому, как он работает, часы работы. Некоторые работают и по субботам в том числе, некоторые все остальные дни недели. В общем, короче, заходите и смотрите. Колбаски, морепродукты, свежее мясо, сладости, чаи, кофе. Ну, в общем, все, что вашей душе угодно, кухни разных народов мира, вы найдете там и ингредиенты, и полуфабрикаты, и готовые продукты. В общем, просто не поленитесь, а посмотрите, какой магазин ближе всего к вам, и отправляйтесь. Ну, а мы сегодня побываем в нескольких сразу филиалах. Сначала приглашаю вас в филиал промзоны Ришон-ле-Циона Альталена 3. Здесь сегодня предлагают совершенно невероятные скидки. Без условий к покупке. Без условий к покупке. Это, по-моему, самое такое, самое приятное, да, во всем этом. В филиале Мааданэй Мания промзоны Ришон-ле-Цион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Давайте посмотрим, что там за скидка. Во-первых, курица свежая 14,90 за килограмм. Дальше. Шарики моцареллы голландские маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. Ну, слушайте, это вообще реально плюс 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Это же там столько, там такой выбор колбасных изделий. Я захожу, никогда не знаю, что брать. Поэтому я просто на вид говорю, можно вот это попробовать, вот это, вот это, вот это, вот это. Потом уже я сытая и уже объективно начинаю принимать решение. Потому что когда приходишь голодный в магазин «Мания», особенно здесь, в Ришон-ле-Ционе, во-первых, это мой любимый филиал, он ближе всего к работе, и я туда чаще всего попадаю. Ну, в Нетане, конечно, люблю, в Петах-Тике люблю. Ну, вот в Ашкелоне еще не была, но про Ашкелон расскажу вам в следующем включении, поподробнее расскажу и про скидки в том числе. Так вот, Альталена 3, Ришон-ле-Цион. Этот магазин работает и в субботу, поэтому я вам и сказала обязательно проверять на сайте, когда вы зайдете в раздел «Филиал». Посмотрите, как работает филиал ближайший к вам. Возможно, и в субботу он открыт. Это очень здорово. Дальше, давайте пройдемся по всем скидкам в Ришон-ле-Ционе. Паргит свежий, 2 килограмма, 79,90. Это очень дешево для паргита, очень дешево. Пельмени «Мама Мэри» 29,90 за килограмм. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Да-да, за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр «Старый Амстердам» и «Бри». Ой, как я люблю «Старый Амстердам». 8,90 за 100 граммов. Просто прекрасная цена. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. Хочу скумбрию копченую. Филе лосося копченого нарезанного 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное «Слобода» 17,90 за 2 литра. Прекрасно просто. Так, ну и еще раз напомню, 20% скидка на весь отдел колбасных изделий, еще десятки товаров по выгодным ценам. Все, даже в субботу работает, поэтому не сомневайтесь, мучитесь. Сегодня, завтра покупайте все самое вкусное. Альталена 3, Ришон-ле-Цион, магазин Мааданэй Мания. Работает и в субботу.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
5: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
6: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
5: Павел Маргулян.
7: Первому радио 25 лет. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

11:27. Ну что, друзья, начинаем готовить. И сегодня я решила так нестандартно начать со сладенького. Обычно сладенькое мы оставляем напоследок, но бывает такое, что мы потом не успеваем это сладенькое приготовить. И, наверное, вот когда говоришь о японских блюдах, о тех, которые можно в том числе купить у нас здесь, в Израиле, в том числе, кстати, в магазине Мадана и Мани, сразу же приходит на ум моти. Японские моти, эти пирожные, воздушные, нежные, я вот даже не знаю, с чем их сравнить. Мне не сразу, правда скажу, мне не сразу эта консистенция пришлась по вкусу. Я все никак не могла понять, вот это клейкое, тянущееся тесто, нравится, не нравится. Ну, в общем, короче говоря, заняло время, пока я полюбила. А дети у меня прям прибалдели с первого момента, и теперь мы часто покупаем готовые моти и с мороженым внутри, и с разными всякими начинками. В Японии чаще всего продаются моти с начинкой из красной фасоли. И это действительно, с одной стороны, звучит как-то странно. Как это? Фасоль? Начинка в сладких пирожных? Ну да, вот сладкое такое пюре из красной фасоли. Ну, очень вкусно. Хотя и необычно, конечно. Вообще, что такое моти? Если вы помните, мы, кстати, на прошлой неделе Леха нам присылал классный рецепт таких пирожных. Но вот сегодня мы приготовим эти пирожные в прозе, да? Рецепт в прозе вы получите. Итак, что это такое? Это такие мешочки из рисовой муки с начинкой, фактически, да? В качестве начинки используется, как я уже сказала, традиционно это паста из фасоли адзуки, но наряду с ней популярны и другие начинки. Шоколадный ганаш, ягоды, кусочки фруктов. И, как я уже тоже сказала, даже мороженое. Итак, приготовим такой самый-самый классический рецепт, классический вариант моти. С начинкой решайте сами. Она может быть, как я уже сказала, разная. Вам понадобится, друзья, мука рисовая, 1 стакан. Сахар до 1 стакана. Вода около 1 стакана тоже. Все это так приблизительно, но вы поймете постепенно. Дальше. Уксус 2 капли. Пищевой краситель, по желанию, если хотите. Моти же бывает, вы знаете, зеленые, розовые, там, синие, какие угодно. Крахмал для посыпки поверхности и начинка по вкусу. Еще раз пробежимся по ингредиентам. Мука рисовая 1 стакан, сахар чуть меньше стакана, вода около стакана тоже, пару капель уксуса, пищевой краситель по желанию, крахмал для посыпки поверхности и начинка по вкусу. Итак, все ингредиенты, которые я вам назвала, приготовили в сторонке. Давайте начнем с более привычной для нас начинки из шоколада. Предлагаю вам растопить кусочки шоколада. Возьмем буквально одну плитку, небольшую, грамм 100 примерно, и в небольшом количестве сливок и молока эту плитку растопим. Молока чуть-чуть, 1-2 столовых ложки максимум, чтобы был густой. Густая начинка, да, у нас получилась. Удобно это сделать даже в микроволновке. Циклично, на средней мощности, например, 2-3 раза по 30 секунд, ну, на такой высокой достаточно температуре. Растопленный шоколад хорошенько перемешали. Можно в эту шоколадную массу добавить, например, несколько капелек там ванили. Или что хотите, некоторые даже добавляют, например, отруби, чтобы такие отруби из разных злаков и круп, чтобы получилось это еще и полезным блюдом. Значит, затем нашу шоколадную начинку мы в стороночку ставим и охлаждаем, чтобы получилась возможность сформировать из нее шарики. Дальше. Для рисового теста перемешали рисовую муку с сахаром и пищевым красителем. Добавили совсем чуть-чуть, буквально 3 чайные ложечки красителя, да, какой вам нравится. Залили это водой с уксусом. Перемешали до однородного состояния. Укрыли миску пленкой или закрыли куполом для микроволновки. Прогрели рисовую массу в микроволновке 2-3 раза по одной минутки примерно, ну, 1,5 минутки, да, и постоянно в перерывах мы это дело перемешиваем. Затем охлаждаем нашу рисовую массу до теплого состояния. Рабочую поверхность и руки присыпали крахмалом, чтобы ничего не прилипало, потому что рис, он сам по себе, да, достаточно липкий. Из рисовой массы скатали колбаску, которую нарезали на 8 равных частей. Теперь каждый кусочек рисовой массы расплющили по центру порцию начинки,
начинки уложили, обернули начинку рисовой массой, скрепили края и придали изделию что-то типа круглой формы. Ну, все видели, как выглядит мочи. Такие приплюснутые шарики, да? Теперь... Собственно говоря, ваши моти уже и готовы. По желанию, вы можете при подаче посыпать поверхность десерта сахарной пудрой. Можете экспериментировать с этим, вот как вам угодно. Все, вот так просто готовится моти. Представляете? Действительно очень просто и получается очень вкусно. Запомнили, что мы готовим в микроволновке, да? Итак, для начала мы растопили кусочки шоколада в небольшом количестве сливок и молока. Из густой нашей начинки сформировали разные всякие шарики. Теперь формируем наше рисовое тесто. Перемешали рисовую муку с сахаром и, если надо, добавили чуть-чуть пищевого красителя. Затем добавили воду, добавили уксуса пару капелек, перемешали до однородного состояния хорошенько, укрыли миску пленкой или закрыли куполом для микроволновки, дали постоять, затем в микроволновке прогрели рисовую массу циклично 2-3 раза по 1-1,5 минутки с перемешиванием в перерывах. Затем охладили до теплого состояния, рабочую поверхность присыпали крахмалом, руки тоже, чтобы ничего не прилипало. Из рисовой массы скатали колбаску, нарезали ее на 8 равных частей. Дальше каждый кусочек рисовой массы расплющили, уложили по центру порцию начинки, закрыли нашим рисовым тестом. Ну, то есть получились такие приплюснутые шарики, эллипсы. Все, и ваши моти готовы. Вы можете посыпать их сахарной пудрой, какао, ну, чем хотите. В общем, дальше уже простор вашей фантазии. Приятного аппетита!

0: что ж, продолжаем разговор. И у нас сообщение от Mark Original. Спасибо большое. Прекрасное сообщение. Сейчас вы поймете, почему я так говорю. Если стало грустно мне, значит, речь здесь о весне. Еще долго весну ждать, значит, будем зимовать. И заканчивается лето. Что вообще все значит это? Даже Доминик Торетто не догонит наше лето. Но не будем унывать. Нам еще осень встречать. Ветерок, лужи, дожди. Ты немножко подожди. Целых месяца аж три у тебя же впереди. Так что осень, пока лето, в дверь еще ты не стучи. Мы тебя еще увидим, так что ты еще поспи. И впитать все тепло лета мы хотим от всей души. Всем здоровья, добра, душевного тепла. Mark Original. Спасибо большое, Марк. Ну, просто вот классное, душевное сообщение, которое в такой поэтической форме дает нам немного оптимизма, правда? Вот мне кажется, что это такое оптимистичное послание, правда же? Ну, а мы продолжаем, и я еще немного хотела бы рассказать вам о нашем спонсоре.
1: Реклама.
0: Фактически каждую неделю что-нибудь новенькое, какую-нибудь новую информацию о Madonna Mania я вам выдаю. А почему? Все потому, что Madonna Mania каждую неделю предлагает своим покупателям самые разные скидки. В разных филиалах есть свои собственные скидки. Пусть плюс есть всегда какие-то общие скидки для всех филиалов. В преддверии праздников всегда Madonna Mania старается сделать какой-то подарок своим покупателям. В общем, друзья, ищите магазин Madonna Mania, расположенный ближе всего к вашему дому, а я напомню, что их всего 27, и отправляйтесь туда за самыми классными, самыми вкусными и приятными продуктами, скидками, блюдами, в общем, за всем, что вы любите. Ну, а я сказала не случайно, что филиалов 27, потому что в прошлом году, если вы помните, все время говорят 26 филиалов, 26. Так вот, недавно, 2 июня, открылся новый филиал магазинов Madonna Mania в Ашкелоне, в районе, который называется Афридер. Митхам Эли Коэн, 21, это прямо напротив академического колледжа. И вот поскольку этот филиал новый, несмотря на то, что ему уже 2 месяца, он все еще считается новым, и поэтому там специальные скидки. Такие скидки, которых в других филиалах просто нет. Итак, творог 5%, а также творог с изюмом 19,90 за килограмм. Это классная скидка. Ой, мне так захотелось творожка с изюмом. Туда немножко добавить сахара, немножко сметанки. О, какая это вкуснятина. Действительно, все, надо ехать. Даже надо специально ехать в Ашкелон, потому что это скидка именно из того филиала. Хотя, конечно, и у вас рядом с домом тоже будет творог с изюмом по очень приятной бюджетной цене. Дальше. Копченая скумбрия. 6,90 за 100 граммов. Дальше. 20% скидка на все абсолютно в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Вот это вот круто. Это уже держится несколько недель, это скидка, и прям хоть ты едь в Ашкелон ради этого. Дальше. Копченое филе лосося. 9,90 за 100 граммов. Это действительно дешевле, чем где бы то ни было. Сгущенное молоко. 2 банки за 14,90. Дальше. Я смотрю, просто у меня целый список скидок, и я выбираю, что вам поинтереснее рассказать, чтобы успеть все. Креветки XL, то есть здоровенные, огромные креветки, очищенные, 19,90 за полкило. Пельмени Шева, десятка, 19,90 за килограмм. Блинчики с мясом, 29,90 за 800 граммов. То есть это полноценный обед на всю семью, 29,90. Ну где такое слыхано? Сейчас вообще это возможно такое? Дальше. Стейк из ситрины замороженный 69 шекелей за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Представляете? Это же вообще просто подарок к последнему месяцу лета. Так что отправляйтесь. Madonna Mania Ашкелон. Район называется Афридар. И находится в Митхаме Эли Коэн. Новый филиал магазина Madonna Mania. Эли Коэн 21. Это напротив академического колледжа. Поезжайте туда, ну и, конечно, в любой другой филиал, расположенный рядом с вашим домом. Спасибо, друзья, за внимание. Я надеюсь, что эта информация вам пригодится.
1: Реклама. Реклама.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Филиалы DAX Решен Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Решен Лицеон, Лещанский 3. Ашдот, Шдерот, Вайцман 2.
1: Реклама.

0: час есть.
1: Ну что ж, продолжаем разговор. Если вы помните, на прошлой неделе сержант обещал прислать нам рецепт.

ничего не сохранять, а сразу же воплотить во что-то реалистичное. Приготовить нигири достаточно просто, и это самое настоящее, полноценное, вкуснейшее японское блюдо. Треугольнички из риса с начинкой – это просто какая-то фантастика, друзья. Я лично сама обожаю нигири. Сержант пишет, как по мне, их можно считать разновидностью суши, за что японцы меня бы побили. Да, но они вообще за то, что мы называем здесь суши, они бы, наверное, всех нас немножечко побили. Для них это два разных блюда, пишет сержант. Хоть сходство налицо. Ну, хотя бы потому, что для нигири используется такой же круглозерный рис, как для суши, а также листы водорослей нори. А разница, пожалуй, только в том, что в рис для нигири не добавляют заправку и во внешнем виде. А нигири, как правило, имеет форму треугольника, где сама начинка скрыта внутри. Она может быть самой разнообразной. Овощи, рыба, курица, омлет, тофу, крабовые палочки, креветки и так далее. Бытует мнение, что онигири придуманы как способ сохранить рис, а суши – как способ сохранить рыбу. Здесь хочу показать, пожалуй, самый распространенный, всенародно любимый в Японии вариант онигири с консервированным тунцом и майонезом. Заправку к рису я все-таки добавил. Она заметно обогащает его пресный вкус, пишет сержант. Можно, конечно, формировать онигири вручную, замечает он, но я, как человек, любящий эстетику, особенно в еде, воспользовался специальными формочками. И мы, как раз об этих формочках говорили на прошлой неделе. Их можно просто заказать на Алиэкспресс. И действительно у вас получится такие прям фирменные онигири. Мне очень нравится именно онигири с консервированным тунцом. Хотя я вот люблю свежий соломон и все. Вот этот просто соломон, денис свежий, туна свежая. Все это люблю. Но онигири с консервированным тунцом все равно ни с чем не сравнить. Итак, вам понадобится основа. Рис для суши 1 стакан, ну стакан такой стандартный, 280 мл. И листы нори 2-3 штуки. Для начинки консервированный тунец 200 граммов, майонез 1,5-2 столовых ложки, стебли зеленого лука 3-4 штуки. Запомнили? Консервированный тунец 200 граммов, майонез 1,5-2 столовых ложки, стебли зеленого лука 3-4 штуки. Заправка для риса. Рисовый уксус для суши 40 мл, сахар 1 столовая ложка и соль 1 чайная ложка. Тут очень просто. Запомни, рисовый уксус для суши 40 мл, сахар 1 столовая ложка и соль 1 чайная ложка. Рис отвариваем по инструкции изготовителя на упаковке. Для заправки смешиваем уксус, соль и сахар. Заливаем ее в горячий рис. Только не говорите об этом японцам. Сержант просит, и я тоже присоединяюсь к этой просьбе. Перемешиваем и даем немного остаться. Пока можно заняться начинкой. Сливаем масло из баночек с тунцом, саму рыбу разминаем хорошенько вилкой и смешиваем с майонезом и нарезанным зеленым лучком. На дно формы укладываем слой риса. Или не на дно формы, а в принципе вот мы делали прямо на столе, так что можно делать и руками. Если у вас нету формы, это не значит, что можно отказаться от приготовления нигири. Даже не рассчитывайте на такое. Короче, укладываете слой риса. В нем делаете небольшое углубление. В углубление кладете начинку. Закрываем все вторым слоем риса. Плотно утрамбовываем рис с начинкой. Если формочка есть, то хорошенько прижимаем форму крышкой. Вот. Если нет, то руками все это сделали. Дальше. Взяли нашу заготовку, берем ее в руки. Посредством очень удобной для этой цели мембраны в нижней части формы. Ну, там вот есть такая мембрана. Ты нажимаешь, и она прямо оказывается у вас в руках готовая. Готовый онигири. Итак, оборачиваем каждый наш готовый треугольник полоской нори. Как вариант, можно сделать красивое обрамление двух сторон онигири из обжаренных семечек кунжута. Часто, кстати, онигири подают с кунжутом. Даже не только для красоты, но и для определенного такого орехового привкуса. Можно оставить как есть. Подаем это все с соевым соусом, это обязательно, ну и с вашими любимыми азиатскими соусами. Например, у меня дочка любит с чили-майонезом есть онигири. Запомнили? Очень легко готовится. Давайте я сейчас не буду говорить слово «форма», чтобы вас не сбивать. Я все время боюсь, что вот я скажу, а есть такая специальная формочка, в ней так приготовить удобно, и люди сразу говорят, нет такой формочки. Дальше, следующий рецепт. Формочка не обязательно, просто она облегчает
упрощает жизнь, и заказать ее на Алиэкспресс или где угодно можно за копейки, но можно и без нее. Итак, рис отварили

по инструкции изготовителя на упаковке. Для заправки смешали уксус, соль и сахар, залили эту нашу заправку в горячий рис. Перемешали, дали рису немного остыть. Пока рис остывает, готовим начинку. Слили для этого масло из баночек с тунцом, рыбу размяли вилочкой, смешали с майонезом и нарезанным зеленым луком. Далее, прямо вот, если вы делаете в руках, намочили руки, чтобы не прилипал рис, и мокрыми руками выкладываем прямо на руку слой риса. Делаем в нем небольшое углубление. В углубление кладем начинку, второй слой риса сверху и формируем, утрамбовываем, плотненько делаем, придаем форму треугольника нашему онигири. Затем, если у вас есть такое желание эстетично это все оформить, водоросли, лист водоросли нори мы нарезаем на полоски и так аккуратненько полоской украшаем нашу онигири, как бы с обеих сторон так протягиваем эту полоску. Можно обвалять онигири в семечках жареного кунжута, как хотите, все. И потом подаем к столу с любимым соусом и, конечно, соевым соусом тоже, и получаем ни с чем не сравнимое удовольствие.

0: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
10: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
9: Екатерина Вергунова.
11: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Сектора Газа задержан боевик Нукбы, причастный к резне 7 октября. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По сообщению обозревателя 12-го канала Амита Сигаля, накануне в районе Рафеха силы безопасности задержали водителя грузовика, подозреваемого в причастности к подразделению Хамаса Нукба и участии в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Мужчина направлялся к КПП «Керен Шалом», чтобы забрать груз гуманитарной помощи, предназначенный для частного сектора Газы. Его нанял местный торговец. Получив информацию о личности водителя, силы безопасности перехватили его и передали на допрос имя задержанного и подробности его предполагаемого участия в резне 7 октября пока не раскрываются. План, продвигаемый главой Совета мира Николаем Младеновым при посредничестве Катара, Турции и Египта, предусматривает отказ Хамаса от гражданского управления Газа и передачу тяжелого вооружения. При этом группировка сможет сохранить легкое оружие. По мнению комментаторов, соглашение позволит Хамасу избежать полного разгрома, передать ответственность за разрушенный сектор другим палестинским структурам, сохранить подпольные арсеналы и финансирование, а затем попытаться вернуть утраченное влияние. Таким образом, сделка может обеспечить Израилю временное затишье и открыть путь к восстановлению Газы, но не гарантирует полной демилитаризации сектора и окончательного устранения Хамаса. Минувшей ночью подразделения ливанской армии вошли в деревню Аль-Мансури в районе Тира на юге страны. Военные и инженерные подразделения приступили к расчистке дорог, заблокированных после недавних ударов ЦААЛя. Работы проводятся в рамках подготовки деревни к возвращению жителей. Накануне развертывание армии было приостановлено после объявления этого района закрытой военной зоной. Не менее 30 военнослужащих правительственных сил Йемена погибли и 15 получили ранения при ракетных и беспилотных ударах хуситов по лагерям в провинциях Мариб и Хадрамаут, сообщает Reuters. Число жертв может возрасти. Хуситы взяли ответственность за атаки на силы, поддерживаемые Саудовской Аравией. Их заявления о сотнях убитых и раненых независимо не подтверждены. Удары стали крупнейшей эскалацией конфликта за последние несколько лет. На фоне обострения Рияд готовится к возможным атакам на энергетические объекты, порты и аэропорты. Ранее при обстреле района Наджрана пострадали 11 мирных жителей. Стоит отметить, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намерены сегодня подписать соглашение о совместной обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два региональных источника, знакомых с подготовкой документа. Содержание и масштабы соглашения пока не раскрываются. Ожидается, что оно станет новым этапом военно-политического сотрудничества трех стран на фоне обострения ситуации в регионе. В Израиле распространяется новая фишинговая рассылка от имени налогового управления. Получатели пугают расследованием по подозрению в сокрытии доходов и требуют в течение 72 часов скачать якобы официальный отчет. Ссылка может использоваться для кражи личных данных или установки вредоносной программы. Письма отправляются не с государственного домена. Налоговое управление не уведомляет о расследованиях подобным способом. Официальные документы размещаются только в личном кабинете на государственном сайте. Недалеко от Бангкока ученик школы открыл стрельбу в здании школы. Помещение погибли 7 человек, 3 учителей, 3 учащихся, а также сам предполагаемый нападавший. Еще 15 человек ранены, 2 находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, огонь открыл 14-15-летний ученик, который после нападения выстрелил в себя и умер по дороге в больницу. Его мотив устанавливается. Тайские СМИ также сообщают, что перед стрельбой в школе подросток мог убить своих бабушку и дедушку. Ну а теперь о погоде. Сегодня заметное небольшое снижение температуры воздуха, немного прохладнее, чем вчера, если это можно назвать прохладой. Температура воздуха в течение дня будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Двенадцать часов и 8 минут на часах в нашей студии. 7 августа, пятница. С вами Аня Розина и программа «Идеальный выходной» в эфире. Мы путешествуем по Японии, причем уже вторую неделю путешествуем по Японии. Я жду ваших вопросов, ваших рекомендаций, ну и, конечно, ваших рецептов блюд японской кухни. Мы уже приготовили совершенно обалденное онигири, приготовили пирожное моти. Вот очень скоро приготовим окономияки. Это одно из моих открытий этого путешествия. Когда первый раз была в Японии, я окономияки не пробовала. Вот, а в этот раз попробовала и влюбилась. Теперь собираюсь приготовить дома, еще не готовила. Но рецепт уже раздобыла, и с вами этим рецептом поделюсь. В общем, 054-20-70-800 – это номер для ваших WhatsApp-посланий. Пишите, задавайте вопросы или делитесь какими-то лайфхаками, информацией, рецептами. Все, что вашей душе угодно. 054-20-70-800. Этот час снова посвятим рецептам, а следующий час уже отдыху, развлечениям и в Израиле, и в Японии в том числе.
0: Реклама.
1: Хотелось бы, кстати, мне рассказать вам о том, что в Японии меня больше всего радует уже второй раз подряд наличие огромного количества автоматов с разными всякими напитками. Вы не представляете, прямо вот буквально на каждом углу стоит автомат, куда ты бросаешь копеечки. На наши деньги 2-3 шекеля стоит каждый напиток. И там и холодный чай зеленый, и черный чай с молоком, и теплый чай. Ну, в основном зимой вот есть прям целый отдел, где только горячие напитки. Бутылочки с горячим питьем, представляете? С горячим кофе. Бутылочки. Вот, там просто сам автомат их подогревает. Вот, а летом, конечно, это леденящие душу. И газированная, и минеральная вода. И водичка с разными всякими минералами, которые восполняют потерянные при жаре соли, которые выходят из организма, когда мы потеем и так далее. Ну, чего там только нет. И томатный сок какой-то. Это сладенький. И, ну, газированных напитков миллионы и так далее. Но я все искала обычную минеральную воду. Что-то там мне потом экскурсовод подсказал, что можно заказывать. Но такой прекрасной воды, которую у вас сейчас есть возможность купить здесь у нас в Израиле, и называется она «Магнезия», там не было. Так что вот в Японии не все есть, как оказалось. А вода «Магнезия» – это природный магний из сердца Чехии, как раз вода, которая не просто утоляет жажду, как остальная, любая другая, она еще и полезна для нашего здоровья. Ее выбирают для повышения уровня энергии, для хорошего самочувствия каждый день. Знаменитая минеральная вода из Чехии, рожденная в экологически чистом регионе, рядом с легендарными Карловыми Варами, как раз в себе сохранила всю вот эту силу природы Карловых Вар. Уже много-много лет Карловы Вары известны всем, во всем мире буквально, своими лечебными источниками, уникальными минеральными водами. И именно здесь, среди нетронутой природы Чехии, находится источник воды «Магнезия». Главная особенность этой воды – высокое содержание природного магния. Такого уровня магния практически нет в обычной питьевой воде. Магний – это один из важнейших минералов для организма человека. Он помогает поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживать работу стресса, помогать мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. Я лично магний вот просто ем, каждый вечер выпиваю таблетку магния. Я от этого стала лучше спать, например. Магний уменьшает судороги. Если у кого-то кто-то страдает от судорог, тот магний уменьшает. А вот представьте, что вместо этой здоровенной таблетки, они такие огромные, прям тяжело проглотить, честное слово, вы будете просто пить прекрасную водичку магнезию. Хочется пить. Не как лекарство, не как таблетку, которую надо запивать. Это просто вода для жизни. Дома, на работе, после спорта, в дороге, в жаркую погоду Израиля идеальный вариант. Аналогов по содержанию магния просто не существует в природе. Поскольку сегодня все больше людей следят за своим здоровьем, ищут натуральные продукты без лишней химии, вот поэтому магнезия становится выбором тех, кто ценит качество и пользу. Природный магний каждый день, минеральная вода «Магнезия» прямиком из Карловых Вар для вашего здоровья. Я уверена, что сегодня вы отправитесь в израильский магазин, чтобы чтобы водичку магнезия найти, пить и получать удовольствие одновременно зарядом энергии и магния. Like a

12 часов 18 минут. Прежде чем перейдем к первому рекламному блоку, сообщение у нас пришло от Вовы. Вова любитель чихуахуа и суши. Именно так он себя позиционирует. Здравствуйте, у меня прекрасная жена Ира. Я надеюсь, Ира, вы слышите, как Вова вас любит. И вот так на всю страну буквально передает вам привет. Умница и красавица. Прекрасно готовит. Можно, пожалуйста, подбодрить ее сегодня и поставить песню Семена Фарады «Холостяцко-лирическое». Спасибо. Вова, вы знаете что? Я вам скажу. У меня есть плейлист. То есть те песни, которые в хорошем, необходимом нам качестве занесены в компьютер, в плейлист. Готовит этот плейлист неподражаемая Яна Романова. Каждый раз благодарю ее за прекрасную музыку, которая звучит в эфире. Вот. Но есть программы, которые вот специально для этого предназначены. Программы по заявкам, которые идут по субботам. И вы завтра обязательно ребятам напишите. Может быть, они найдут песню Семена Фарады в хорошем качестве, потому что у меня нет ее в хорошем качестве, я не могу поставить в эфир совсем плохое, если я вдруг его найду где-то на просторах интернета. Просто не будет звучать. Поэтому мы Ире передаем огромный привет, она действительно наверняка умница и красавица, тем более прекрасно готовит, это в тему нашей программы. Но если вдруг что, вот следующая композиция, я уверена, ей тоже понравится, мне что-то так захотелось ее послушать, так что буду сейчас кайфовать вместе с вами. Спасибо за сообщение. 054-20-70-800. Пишите, друзья.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
4: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
5: Звоните 03-558-5458.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
9: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
8: Андрей Смертенко.
10: Первому радио 25 лет.

0: час есть.
1: Часов 29 минут, мы продолжаем разговор, и сейчас мы с вами приготовим окономияки, будьте готовы к этому, но есть у нас тут несколько сообщений, которыми я тоже с удовольствием с вами поделюсь. Значит, Марк Оригинал пишет: «Не поеду в Голливуд, не поесть мне там стритфуд, даже если меня ждут Спайдермен и Робин Гуд». Я же не такой ведь крут, как тот Человек-паук. И тем более боюсь я посмотреть на Робин Гуд. А стихи буду читать, им ничего же не поймут. Нет, я все же буду тут, ведь меня на первом ждут. Всем здоровья, добра и душевного тепла. Марк, мы вас действительно ждем на первом. Так что никуда не уходите, никуда не уезжайте. Если уедете, то исключительно в отпуск, пожалуйста. Так, и вот у нас сообщение от папы Андрея. Очень хороший вопрос. Папа Андрей, вы даже меня чуть-чуть поставили в тупик, ну как, не поставили в тупик, а по-хорошему, да, заставили задуматься, действительно. Добрый день всем, пишет папа Андрей. Аня, а вот какое самое большое отличие между первой вашей поездкой и второй? Спасибо. Я действительно была в Японии, значит, 2 года назад. Мы поехали тоже с семьей, но без старшей дочери. Она была как раз в армии, и из армии ее не отпустили, шла война. И, в общем, это было, конечно, очень нам тяжело поехать без нее. Мы думали, что отпустят, не получилось. Но мы сказали, как только ты демобилизуешься, мы сразу же поедем вместе. Поэтому самое главное отличие – это то, что мы впятером в кои-то веки поехали. Это ж так здорово, представляете? Вот нас 5 человек отправилось... 3 наших прекрасных ребенка, который уже не ребенка, и мы вдвоем. В общем, короче, вот это было здорово. Я, когда прочла это сообщение, я даже написала мужу и спросила: Сережа, скажи, вот как тебе кажется, какое главное отличие между первой и второй поездкой нашей в Японию? И он сказал: наверное, большее понимание менталитета Японии. Это да, вот в этом, наверное, самое такое разительное отличие. Прошлый раз он был для нас шоком. В хорошем плане, да, то есть удивительно, все было удивительно. Мы не могли привыкнуть говорить тихо в транспорте, то есть вообще стараться не говорить. Мы не могли привыкнуть к тому, что нельзя болтать по телефону в метро. Мы не могли привыкнуть к тому, что рюкзак на спине нельзя держать в метро, надо его либо положить на полочку наверху, либо поставить в ноги, либо впереди, как, ну, чтобы никому не мешать. Мы, привыкали, учились всему, снимать обувь в примерочной, снимать обувь, когда заходишь в традиционную японскую гостиницу, переодевать тапочки в туалете, да, снимать одни тапочки комнатные, надевать туалетные там. Ну, то есть много разных всяких вещей было, начиная от правил поведения. Это действительно так. Многим моим знакомым правила поведения мешали. Они говорят: я не хочу думать о том, я турист, я не хочу думать о том, могу я так держать рюкзак или не могу, и мне не нравится, если кому-то это мешает. Мне ничего, нам ничего не мешало. Нам все нравилось, но это было очень удивительно. На этот раз это нас уже не удивляло, и мы такие, как уже, как завзятые японцы вели себя. Мы уже все понимали, и нам никаких хлопот это не доставляло. Мы по-прежнему продолжали удивляться многим вещам, но такого вот шока какого-то вау не было. Вот. Ну, а по поводу разных мест, которые мы, например, в Токио и в Киото были 2. Так вот, Киото в этот раз мне даже не хватило. В прошлый раз мне Токио понравился больше, а в этот раз Киото понравился больше. Так странно, да? Ну, то есть есть разные всякие моменты, которые, да, поменялись от поездки к поездке. Но, видимо, в прошлый раз мы больше внимания уделяли Токио, и поэтому Киото как-то, ну, город и город, а в этот раз наоборот получилось. Не знаю, очень здорово. В следующем часе буду подробнее рассказывать о самом путешествии. И, может быть, еще вспомню что-нибудь, что смогу ответить на ваш вопрос. Ну, а сейчас давайте приготовим экономияки. Кстати, сержант пишет, экономияки впервые увидел когда-то давно в программе о Аароне. По-моему, переводится как «жарь, что нравится». Основой была капуста. И действительно, в экономияке, в популярном японском фастфуде, ну, считается фастфуд, но это как бы готовят это в ресторанах, действительно, главный ингредиент – это капуста. Это такие своеобразные жареные лепешки, основные ингредиенты которых – мука, капуста и яйца. К основным ингредиентам уже добавляется что-то по вашему выбору. Морепродукты, бекон, овощи, проростки сои, что угодно, даже мясо добавляется. Обжаренную с обеих сторон лепешку смазывают японскими соусами, майонезом, посыпают стружкой тунца и подают. Это совершенно потрясающее блюдо. Мы ходили в ресторан, который, собственно говоря, специализируется на экономияке. Вы садитесь вокруг такой горячей плиты, и повар при вас все ингредиенты кладет, жарит, ну, а потом отходит в сторонку, и вы сами прям с плиты это все едите. Ну, у вас есть тарелочки маленькие, вы так по чуть-чуть накладываете себе, ну, чтобы все было это горячее, вкуснейшее. Итак, давайте готовить. Вам понадобится капуста белокочанная, 100 граммов. Яйца 2 штуки. Соевый соус 3 столовых ложки. Мука 4-5 столовых ложек. Маленькая морковка. Маленькая картофелина. Перец болгарский, тоже небольшой, половина перчика. Растительное масло 2 чайных ложки. Чайная ложка майонеза. Маринованный имбирь 1-2 чайных ложки. Ну, можно и свежий, конечно. Зелень по вкусу. Водоросли нори по вкусу. Еще раз повторим ингредиенты. Капуста 100 граммов, яйца 2 штуки, соевый соус 3 столовых ложки, мука 4-5 столовых ложек, маленькая морковочка, маленькая картофелинка, половина болгарского перца, растительное масло 2 чайных ложки, чайная ложечка майонеза, маринованный имбирь 1-2 чайных ложки, ну это по вашему вкусу, зелень и нори. Что мы делаем? Собрали приготовление, да, все продукты для приготовления. Теперь разбили в миску яйца. Влили к яйцам соевый соус. Взболтали вилочкой яйца с соусом. Добавили натертую на мелкой терке маленькую очищенную картофелину. И все это хорошенечко перемешали. Всыпали туда же муку и тоже хорошенечко перемешали. Затем добавили в миску натертую на мелкой терке маленькую морковку. Мелко нарезанную белокочанную капусту. Мелко нарезанный болгарский перец и маринованный имбирь. У перца предварительно удалили семена и плодоножку. Еще раз перемешали все продукты, у вас получилось довольно густое такое тесто. Для удобства можете использовать сковороду небольшого диаметра с хорошим покрытием. Разогрели ее хорошенько с растительным маслом и положили половину теста толщиной около 1 сантиметра. Ложкой разровняли поверхность лепешки. Под крышкой на огне ниже среднего обжариваем лепешку 15-17 минут. Аккуратненько перевернули нашу лепешку. Ну, то есть, вот как мы делаем блин, да, тонкие блины, когда делаем вот на всю поверхность сковороды. Вот точно такой же блин мы делаем из этой капусты. Аккуратно перевернули и также под крышкой обжарили вторую сторону лепешки еще 10-13 минут. Получается, вот из такого количества ингредиентов, которые я вам назвала, 2 лепешки. Смазали поверхность горячей лепешки соевым соусом, нанесли сеточку майонеза, посыпали свежей зеленью, нарезанными нори. Все, как вам хочется. Кстати, нам вместо соли подавали измельченные водоросли. Прям вот превращенные в порошок водоросли. Они придают соль, и они не... соленый вкус, и они не вредны. Все, подаем лепешку окономияки к столу. Горячей, естественно. Вы можете к этой же лепешке добавить что угодно. Прям в нее морепродукты, или мяско, или, ну вот, сыр, да. То, что мы заказывали окономияки с сыром, это было обалденно просто. Давайте еще раз пройдемся по приготовлению. Очень просто. Это такой базовый, классический рецепт. Но вы можете, во-первых, в интернете поискать всякие другие рецепты, более, может быть, оригинальные, не похожие ни на что. А можете к этому добавить те ингредиенты, которые вам нравятся. Разбили в миску яйца, влили соевый соус, болтали аккуратненько вилкой яйца с соусом. Добавили туда же натертую на мелкой терке маленькую очищенную картофелину. Перемешали, только очень маленькую, окей? Всыпали муку, перемешали. Добавили в миску натертую на мелкой терке маленькую морковку, мелко нарезанную белокочанную капусту, мелко нарезанный болгарский перец и маринованный имбирь. У перца, кстати, все семена, плодоножку, естественно, удалили. Еще раз перемешали все продукты. У вас получилось густое тесто. Сковороду разогрели вместе с растительным маслом, положили половину теста толщиной примерно около 1 сантиметра. Разровняли поверхность равномерно. Под крышкой на огне ниже среднего обжарили лепешку 15-17 минут. Перевернули аккуратненько. Опять же, под крышкой обжарили вторую сторону лепешки, еще там 10-13 минут. Ну, вы поймете, увидите. Все, у вас получилось две лепешки. Поверхность горячей готовой лепешки смазали немножечко соевым соусом, сеточку майонеза нанесли, посыпали свежей зеленью, нарезанными нори и подаем к столу. Получаем комплименты, поверьте мне, приятного аппетита.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: час есть.
1: Ну что ж, пришло время приготовить еще кое-что очень вкусненькое. Я попробовала это в Японии, эту штуку. Сначала никак не могла понять, что это за такая вкуснятина, из чего она состоит. Но, тем не менее, чем больше пробуешь, тем больше понимаешь, осознаешь, что лежит в основе. Темпура из водорослей нори. Потрясающая совершенно закусочка нори-тен темпура, так это называется. Яркий гастрономический тренд 26-го года. Сначала он появился в соцсетях, там, в ТикТоке, его начали готовить, и люди просто обалдели от этого. Ну, а я до ТикТока попробовала эту самую темпуру в Японии. Во-первых, эффектный вид, во-вторых, необычная текстура, а в-третьих, завораживающий хруст. Эта аппетитная японская закуска родилась в префектуре Хиросима. Лакомство сочетает в себе насыщенный вкус умами морских водорослей с пикантом, хрустящей корочкой кляра. Дома этот вирусный рецепт повторить очень и очень легко. Всего 15 минут, и темпура

0: Холодная вода 2 столовых ложки. Соль щепоточка. Растительное масло 3 столовых ложки. Ну, собственно говоря, и все. Запомнили? Итак, сушеные морские водоросли нори 1 лист, мучная смесь для теста, то есть темпура, она у нас прям готовая продается, 3 столовых ложки, вода 2 столовых ложки, соль щепоточка и растительное масло 3 столовых ложки. Ну, если вдруг вы не знаете, что включает, если у вас нету готовой вот такой вот смеси темпурной, то купленной, да, то можно приготовить ее самим. Рисовая мука, кукурузный крахмал и панировочные сухари туда входят. Все. Рисовая мука, кукурузный крахмал и панировочные сухари. Ну, продолжаем. Да, вот у вас есть, допустим, у вас есть такая смесь. Разрезаем лист водорослей нори ножницами на 16 примерно одинаковых прямоугольничков. Дальше в миске смешиваем мучную смесь для теста, вот эту самую темпуру, соль и воду до образования теста по консистенции такого, как густая сметана примерно. Затем наливаем в сотейник или вок растительное масло, где вам удобнее. Разогреваем его на плите, ну так достаточно сильно, до 170 градусов, то есть он бурлит, кипит, чтобы чипсы получились с кунжутным ароматом. Для обжарки чипсов можно использовать смесь растительного масла и кунжутного в равных пропорциях. Я вообще кунжутное масло обожаю и добавляю его везде, где только можно. Дальше. Есть, кстати, кунжутное масло, которое прямо вот на этикетке написано для обжарки, да? А я беру такое в небольших бутылочках кунжутное масло и просто добавляю его в растительное. Когда масло достаточно разогреется, берем один прямоугольник сушеной водоросли нори, обмакиваем его в тесто матовой стороной. Кстати, совет, чтобы получились вкусные чипсы, достаточно обмакнуть сушеные водоросли нори в тесто только с одной стороны. Тесто густое, оно прилипнет в достаточном количестве. И обжарить кусочки водоросли нори с кляром в течение 5 минут, пару раз за это время перевернув в масле. Стоит обжаривать чипсы, конечно, небольшими партиями, так они более качественными получится. Готовые чипсы перекладываем на решетку с подстеленным под нее бумажным полотенцем. Ну и все. Как только лишнее масло стекло, можно угощаться хрустящим лакомством. Совершенно потрясающее лакомство. Совершенно. Отличная закусочка. Итак, еще раз. Лист водоросли нори нарезали примерно на 16 одинаковых прямоугольничков. В миске смешали нашу смесь мучную темпуру, соль и воду до образования консистенции, как густая сметана, да? Дальше налили в сотейник или вок растительное масло, можно смешанное чуть-чуть с кунжутным маслом, разогрели его хорошенько. Когда оно достаточно разогрелось, взяли один прямоугольник сушеной водоросли нори, обмакнули его матовой стороной в тесто, обжарили кусочки водоросли нори с кляром в течение 5 минут примерно, пару раз за это время перевернув их в масле. Все, затем сложили на решеточку с подстеленным под нее бумажным полотенцем. И угощаемся, получаем удовольствие, наслаждаемся неповторимым вкусом, японским, классным. Всем приятного аппетита.
1: Реклама.
0: Ну и прежде чем мы с этим часом попрощаемся, я еще раз напомню вам о прекрасной магнезии, природной магнии из сердца Чехии. Минеральная вода, которая не просто утоляет жажду, но и дарует нам здоровье, энергию, хорошее самочувствие на каждый день. Это знаменитая минеральная вода из Чехии, рожденная в экологически чистом регионе, рядом с легендарными Карловыми Варами, куда я, кстати, хочу отправиться уже, не знаю, лет 10 собираюсь, никак не доеду. Теперь поеду. Но пока не доехала, пожалуй, куплю себе бутылочку магнезии и получу силу природы Карловых Вар. Уже очень много лет Карловы Вары известны во всем мире своими лечебными источниками, уникальными минеральными водами. И именно здесь, среди нетронутой природы Чехии, находится источник воды магнезия. Главная особенность этой воды, как вы уже догадались, высокое содержание природного магния. Такого уровня магния практически нет в обычной питьевой воде. А это, между прочим, один из важнейших минералов для организма человека, потому что он помогает поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживать работу сердца, помогать мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. То есть это вода, которая действительно полезна, которая может вам помочь. При всем при этом ее хочется пить, потому что она очень вкусная, особенно в жаркую погоду Израиля.

дома, на работе, после спорта, в дороге. Получайте удовольствие, находите водичку магнезия и потом рассказывайте нам, как она вам понравилась. Все, будем прощаться с этим часом. В следующем часе продолжим. У меня еще есть парочка ваших рецептов, которые обязательно озвучу в эфире. Ну и готовьте вопросы, если у вас есть какие-то вопросы непосредственно по путешествию по Японии, то я с удовольствием на них отвечу.

0: Реклама.
1: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
3: «Чёрток» — легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Пельмени?
12: Да.
11: Вареники?
12: О, да.
11: Чебуреки, голубцы, коты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
3: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
2: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Нойбраке умер 6-месячный ребенок, задохнувшийся в пластиковом пакете. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Из больницы Шиба сообщили о смерти 6-месячного мальчика, доставленного накануне из Бнейбрака в критическом состоянии. По предварительным данным, ребенок играл с пластиковым пакетом, случайно надел его на голову и задохнулся. Прибывшие медики обнаружили младенца без пульса и дыхания, провели реанимацию и доставили его в больницу. Однако спасти ребенка не удалось. По сообщениям ливанских источников, беспилотник Цаля нанес удар по мотоциклу в районе Ашаи, неподалеку от Майфадуна на юге Ливана. Один человек погиб, еще один получил ранение. Ранее сообщалось об ударах Цаля в районах Аль-Мансури, Уади-Забкин и Хадата. Минувшей ночью подразделения ливанской армии вошли в деревню Аль-Мансури в районе Тира на юге страны. Военные и инженерные подразделения приступили к расчистке дорог, заблокированных после недавних ударов Цааля. Работы проводятся в рамках подготовки деревни к возвращению жителей. Накануне развертывание армии было приостановлено после объявления этого района закрытой военной зоной. Утверждена закупка для ВВС Цааля двух новых эскадрилей, около 25 истребителей F-35I «Адир» и 25 самолетов F-15IA. Стоимость сделок, включающих техническую инфраструктуру, обучение и логистическую поддержку, оценивается в десятки миллиардов шекелей. Закупка станет первым этапом десятилетней программы укрепления Цааля стоимостью около 350 миллиардов шекелей. Значительную часть расходов покроет американская военная помощь. По сообщению обозревателя 12-го канала Амита Сегаля, накануне в районе Рафиха силы безопасности задержали водителя грузовика, подозреваемого в принадлежности к подразделению Хамаса «Нухба» и участии в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Имя задержанного и подробности его предполагаемого участия в резне пока не раскрываются. Не менее 30 военнослужащих правительственных сил Йемена погибли и 15 получили ранения при ракетных и беспилотных ударах хуситов по лагерям в провинциях Мариб и Хадрамут. Сообщает Reuters, число жертв может возрасти. Хуситы взяли ответственность за атаки на силы, поддерживаемые Саудовской Аравией. Их заявления о сотнях убитых и раненых независимо пока не подтверждены. Удары стали крупнейшей эскалацией конфликта за последние несколько лет. На фоне обострения Рияд готовится к возможным атакам на энергетические объекты, порты и аэропорты. Ранее при обстреле района Наджрана пострадали 11 мирных жителей. Стоит отметить, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намерены сегодня подписать соглашение о совместной обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два региональных источника, знакомых с подготовкой документа. В Израиле распространяется новая фишинговая рассылка от имени налогового управления. Получателей пугают расследованием по подозрению в сокрытии доходов и требуют в течение 72 часов скачать якобы официальный отчет. Ссылка может использоваться для кражи личных данных или установки вредоносной программы. В налоговом управлении подчеркивают, что в налоговое управление не уведомляет о расследованиях подобным образом. Официальные документы размещаются только в личном кабинете на государственном сайте. И теперь о погоде. Жара сегодня немного спала, это ощущается в воздухе. Температура сегодня в течение дня будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: 13 часов и 8 минут на часах в нашей студии. Сегодня 7 августа, пятница, программа «Идеальный выходной» в эфире. Мы продолжаем разговор. Разговор о Японии, о японской кухне, о блюдах, о напитках, о развлечениях, об отдыхе. Ну, в общем, обо всем на свете. Итак, у нас впереди последний час программы «Идеальный выходной» на сегодня. Поэтому, друзья, будем торопиться. Очень много информации у меня для вас накопилось, в том числе и от вас тоже. Поэтому я постараюсь сама болтать поменьше, а побольше давать слово вам. Вот сержант пишет. Кстати, а вы знали, темпура относится к категории, как я их называю, блюд иммигрантов. Те блюда, которые стали кулинарными визитными карточками своих стран, но были привезены из-за границы. В каждой кухне есть такие примеры. Например, темпура. Темпуру подарили Японии португальцы. В переводе это звучит как «времена». Спасибо большое, сержант, за такой экскурс очень интересный. Кстати, об отношениях Японии и Португалии есть очень классные сериалы, в том числе в сериале «Сёгун» об этом рассказывают, да? Смотрели? Очень классный сериал на Netflix. Вот, кстати, если у вас есть какие-то рекомендации по японскому кинематографу, по сериалам, по телевидению, пишите обязательно 054-20-70-800. Я тоже вам сегодня кое-что порекомендую. Ну, если успею. Вот что успею, то порекомендую. Стихотворение от Марка Ориджинал пришло. «Не смотрел я «Фигаро» и не в театре и в кино. Не ходил в музей давно. Балет смотрел давно. Все на Первом зависал. И программ не пропускал. Слушал Первый канал и стихи вам сочинял. Всем здоровья, добра и душевного тепла». Марк, я думаю, что вы сделали правильный выбор, потому что Первое радио, это, конечно, ни с чем не сравнимое удовольствие. 89.1 FM – это ваша волна.
0: «Час пить».
1: Ну, а сейчас мне хотелось бы поделиться рецептом Виталия Криворожского. И хотя рецепт этот не японский, но поскольку это рецепт напитка, а напитков сегодня у нас еще в эфире не было, то я решила рассказать, чтобы, так сказать, немножечко разбавить. Да, мы все едим, а надо же чем-то это запить. Хотя таким вот коктейльчиком, напитком, который мы сейчас приготовим, не надо ничего запивать. Он сам по себе прекрасен и, может быть, аперитивом или, наоборот, вечерком, когда смотрите телевизор в пятницу, уселись уже семейкой на диванчике уютно, включили любимый сериал и приготовили ликер «Пьяная коровка». На самом деле нужно, конечно, некоторое время для приготовления этого ликера, поэтому готовить можете начинать прямо сейчас. Итак, кстати, я напомню, что алкоголь вредит нашему здоровью, поэтому его употребление нужно, во-первых, свести к минимуму, во-вторых, употреблять грамотно, да? Если уж выпили немножко алкоголь, ни в коем случае не садиться за руль, контролировать количество, короче говоря. И качество тоже. Итак, рецепт очень простой. 700 мл водки, 350 граммов конфет «Коровка». Смешиваем и оставляем на 5 дней в закрытой таре в темном месте. Каждый день перемешиваем. На 5-й день добавляем столовую ложку растворимого кофе и 100 граммов сливок 33% и больше. Ставим в холодильник на пару часов. Так, подождите, я пропустила сначала, когда читала рецепт, упустила слова 5 дней. То есть, если мы сегодня начнем готовить, как раз в следующую пятницу, да, напишите, получилось или нет. Рекомендую начать прямо сейчас, чтобы вот к следующей пятнице уж точно ликер «Пьяная коровка» был готов. Кстати, Виталий пишет, что получается как ликер «Бейлис» буквально. Я опубликую этот рецепт, вы посмотрите фотографии. Ну, прям реально ликер «Бейлис». Можно добавлять в кофе, да, можно просто вот по чуть-чуть, по рюмочке охлажденный. Прелесть. Давайте еще раз пройдемся по рецепту. 700 мл водки, 350 граммов конфет «Коровка». Смешали и оставили на 5 дней в закрытой таре в темном месте. Каждый день это дело перемешиваем. На 5-й день добавляем столовую ложку растворимого кофе и 100 граммов 33% или больше сливок. Все, перемешали, поставили в холодильник на пару часов. Ваш ликер «Пьяная коровка» готов. Приятного питья!
0: Солдата выходной! Идеальный выходной! с Анной Розиной.

0: час есть.
1: 13 часов 17 минут. Я тороплюсь с вами поделиться всеми вашими же сообщениями, потому что еще, конечно, хотелось бы и о Японии рассказать, а тут, да и у меня и в Израиле есть события, о которых интересно рассказать. Тут у нас еще остались рецепты, поэтому вот я прям после каждой музыкальной композиции что-то вам рассказываю. Привет, Анна! Сейчас вы поймете, кто это пишет. Чтоб в Японию влюбиться, в мир вкусняшек погрузимся. И одну из них сейчас приготовим мы на раз. Лёха хочет предложить это блюдо заценить. Обожают сладости, эту здесь и взрослые дети. Стоит только надкусить, и от вкуса просто взрыв. Хочется сплясать в миг танго, а готовить будем данго. Что понадобится нам? Соус соевый 100 грамм, сахар, ложки 3 крахмала и воды пол-литра надо. Также рисовой муки грамм 400 и вмиг четверть литра вскипятить. И немного охладить. Рисовой муки добавим, быстро все перемешаем, сразу шарики скатаем из чудеснейшего теста. В пароварку с интересом четверть литра наливаем, до кипения ожидаем. На решетку колобочки выложим поодиночке. На пару минут, так 20, будут шарики плескаться. А пока мы их готовим, сладкий соус приготовим. Сковородочку берем, соус соевый нальем вместе с питьевой водичкой, добавляем феерично также сахар и крахмал. Хорошенечко мешаем, соус нежно превращая в консистенцию сиропа. Колобки уже готовы, воздушные вкусняшки, надеваем вмиг на шпажки и на блюде, заливая превосходнейшим сиропом, как же хочется их слопать. Вся семья на низком старте, налетаем все на данго. Вау, рецепторы проснулись, аппетиты улыбнулись. Говорят, здесь старожилы лучше данго, чем цветы, а японский колобок на душу так сладко лег. Да, Леха, это вкуснятина данго, их везде продают, и, кстати, я впервые их попробовала в Японии. Я постараюсь этот рецепт опубликовать, потому что, конечно, на слух в стихах сложно запомнить все составляющие, все компоненты. Переводить в прозу пока просто у меня нет времени, иначе мы ничего не успеем с вами. Все, друзья мои, немного музыки, немного рекламы и продолжим разговор.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
13: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
12: Эммануэль Сулейманов.
14: Первому радио 25 лет.

0: Стратегия час.
1: 13:28. Итак, наконец-то переходим к рассказу о самой прекрасной Японии. Итак, конечно, ну невозможно все успеть. Я вам расскажу, как, в принципе, мы простроили это путешествие. Изначально, наверное, самое-самое такое... чудесное в нашем путешествии самостоятельном то, что мы старались быть спонтанными. Мы не определяли заранее каждый свой шаг, потому что Япония удивительно и непредсказуема. Где-то тебе может понравиться просто невероятно, и ты не захочешь никуда уходить. И есть разные путешественники, да? Кто-то вот прям составляет программу пошагово. Где позавтракали? Куда пошли? В какой музей? Сколько времени там провели? 2.5 часа, скажем. Вышли, попили кофе в таком-то кафешке в такой-то. Пошли дальше, следующая достопримечательность. Мы вот так не любим. То есть мы, конечно, определяем как минимум город, в котором мы проведем этот день. А дальше уже как душа пойдет. Но главное правило нашего, собственно говоря, поведения за границей – это то, что мы обязательно приглашаем гида. Мне кажется, что возможность пригласить гида в первый день вашего пребывания в том или ином городе, она совершенно уникальная, и она правильно влияет на весь последующий процесс. Итак, прилетая в любой город, мы, конечно, берем вечер на то, чтобы отдохнуть, ночь на то, чтобы поспать, а в первое же утро полного целого дня в этом городе мы... приглашаем гида, обращаемся за помощью к человеку компетентному, который встречает нас в условленном месте и, во-первых, показывает нам город, а во-вторых, дает самые различные лайфхаки для путешествий не только по этому городу, а и по всей стране. Вот в Японии у нас был такой совершенно потрясающий опыт в Токио. В первый же день, когда мы прилетели, мы познакомились с очень классным гидом. Я сразу же скажу вам, что вы можете обращаться ко мне вот тут вот в личку. Я знаю, что многие из вас собираются полететь в Японию. Приходили такие сообщения на прошлой неделе. Поэтому, если вас интересует помощь очень классного, интересного, живого гида, плюс ко всему просто потрясающего человека, который потом сопровождал нас на протяжении всех 2 недель пребывания в Японии, напишите мне, я поделюсь контактом. Дмитрий, не побоюсь назвать имя нашего, теперь уже, наверное, даже можно сказать, японского друга, не только гида, правда, а еще и друга. Мы познакомились с Дмитрием в первый день в Токио, взяли экскурсию по 2 центральным районам города, совершенно потрясающе провели день, причем надо сказать, что нас было 5, как вы понимаете, дети разных возрастов, 9, 16, 21, и мы, то есть у всех разные интересы, у всех разный заряд энергии и бодрости, и тем не менее как-то все так гладко прошло, было так интересно, что дети сами сказали, что это вот был лучший день наш в Японии, когда мы с Димой бродили по Токио. Поэтому я вам всем рекомендую именно так начинать день. Во-первых, Япония необычная страна, а Токио очень необычный город. И поэтому человек, который живет там и знаком с городом изнутри, вам поможет влиться, поможет почувствовать себя своими в такой совершенно космической атмосфере. Поэтому вот мы обратились к гиду, и теперь делаем так всегда, попадая в новый город. Мало того, что это была потрясающая экскурсия, мы, кстати, заказали потом еще одну экскурсию, ночное Токио, и это я тоже, даже не то чтобы ночное Токио, а экскурсия по темным аллеям Токио. То есть это были такие подглядывания в злачные места Токио. Очень интересная экскурсия. Ну, чуть позже, в следующем включении, я о ней конкретно тоже расскажу. Вот. Но после первой же экскурсии мы поддерживали отношения с нашим гидом, и он присылал нам рекомендации и по тому, где гулять в Токио. Потом, когда мы уехали через несколько дней в Киото, он нам рассказал о секретных, совершенно потрясающих местах в Киото, включая рестораны, не только достопримечательности, а ресторанчики, о которых мы бы просто не узнали сами без рекомендации. Затем мы переехали, ездили в Нару, он нам помогал с рекомендациями по Наре. Затем были в Нагое на чемпионате по сумо и тоже получили рекомендации. Даже, ну, в общем, друзья, я считаю, что вот это первый мой лайфхак для вас. Начинать путешествие по Японии со знакомства с профессиональным гидом. И я надеюсь, что вам повезет так же, как повезло нам. Что ж, итак, про Токио, наверное, я не буду рассказывать. Во-первых, очень много информации есть по Токио в интернете. Во-вторых, если вы воспользуетесь моим советом и обратитесь к гиду, то гид вам поможет и все расскажет. Вот, поэтому мы из Токио переезжаем сразу в Киото с вами. В Киото мы тоже взяли экскурсовода. Очень приятная женщина Галина, которая, между прочим, написала нам сообщение, еще вот как только мы заказали экскурсию, это было еще, наверное, до поездки оставалось, наверное, еще у нас месяц точно, а может быть даже и больше. Галина написала нам: здравствуйте, познакомилась с нами, сказала, что ждет нас в Киото. И вот предстоящие недели перед нашей поездкой мы уже были вдохновлены тем, что нас кто-то там ждет, кто-то покажет нам классные, интересные места Киото, поможет нам познакомиться с этим городом. Надо сказать, что в прошлый раз, когда мы были в Киото, мы не брали гиды и совершенно по-другому этот город увидели. А в этот раз Галина провела нас по самым интересным, необычным местам, ориентируясь на свое ощущение города, на свою любовь к городу, на свое знание города, в котором она уже живет, представьте себе, больше 20 лет. Ну и, конечно, она уже понимает атмосферу этого, ну, наверное, самого такого аутентичного города Японии. В общем, тоже, друзья, если нужны какие-то координаты, пишите нам 054-20-70-800. Я всеми координатами поделюсь. Мне действительно приятно это сделать и приятно познакомить вас с такими талантливыми людьми, которые, кроме того, что знакомят вас с городом, открывают вам те тайные места, которые вы, может быть, сами и не нашли бы, еще и дают множество, ну, как говорят на иврите, типов, да, лайфхаков, рекомендаций. Галина отправила нас, по-моему, в самый вкусный ресторан, в котором мы были в Японии. Мы ели совершенно потрясающее мясо там. Вот. Потом на следующий день направляла нас, куда поехать, как провести время. Дала какие-то лайфхаки, как справляться, между прочим, с японской жарой, потому что июль-август – это самые жаркие месяцы в Японии. И не каждый человек, не привыкший к жаре, это все спокойно перенесет. Мы-то привыкши, нам было полегче, конечно, но, тем не менее, Галина нам еще больше помогла. В общем, друзья, запомнили, да? Лайфхак номер один. Обратиться к профессиональному гиду, который вам поможет пройти через незнакомый город, почувствовать его душу, влюбиться в него сразу же, и потом комфортно и со смыслом осознанно по нему путешествовать. Что ж, небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим, расскажу вам о еще нескольких интересных местах.
0: Завтра же суббота, отдыхать охота. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
1: Реклама. Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: В новом филиале «Мадонэй Мания» «Ашкелон». Творог с изюмом, вишней и клюквой – 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное – 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко – 2 банки за 14,90. «Мадонэй Мания» – Митхам Эликоин, 21, напротив Академического колледжа.
1: Реклама.

0: потехе час.
1: Итак, пока есть время, продолжаем разговор. У нас, друзья мои, сейчас мы перемещаемся из Киото в Нару. Кстати, надо заметить, что вот пока мы не уехали из Киото, что в Киото есть такие знаменитые несколько мест. Храм богини Инари очень, очень красивый, необычный, классно, туда обязательно, я рекомендую обязательно попасть всем, кто окажется в Киото. И есть потрясающая бамбуковая роща Арусияма. Но это очень популярные места. И поэтому там много людей, особенно в сезон. Но есть одновременно еще несколько классных мест, куда я вас посылаю с большим удовольствием, где нету таких толп и где есть бамбуковая роща, своя собственная, практически нету людей. Потрясающе. Поэтому вот просто назову вам этот храм Кодайди. Он называется, был построен относительно недавно, 400 лет назад примерно, в честь любви такого объединителя Японии, его называют, Томи Хидэйоси, и его жены Нэнэ. Поэтому даже у входа в этот храм таблички с сердечками, статуи, которые надо потереть на счастье в браке. Внутри необыкновенные чайные домики, платформа, с которой Нэнэ любовалась луной. Ну, то есть такое совершенно потрясающее место. Если вы смотрели сериал «Сёгун», то оно было построено как раз-таки по приказу главного героя этого сериала. Вот. И там же находится небольшая бамбуковая роща. Не сильно меньше, чем в Арусияме, но многие говорят, что она даже более фотогеничная, более приятная, поет птички, очень мало людей, в общем, красота. Так, запомнили, это то, что в Киото. Теперь из Киото перемещаемся в Нару. В Нару очень просто съездить из Киото от получаса до 50 минут. Зависит от того, на какой поезд вы сели. На очень скорый или не очень скорый. Древний город в Японии. Первая постоянная столица страны в 8 веке была. Расположена она, как я уже сказала, в часе езды от Киото. Ну, а вообще вот Киото, Осака и Нара – это такой треугольник. Вот примерно и из Осаки можно доехать за такое время, и из Киото можно доехать за такое время в Нару. Многие объединяют поездку в Нару с поездкой в Осака из Киото. Мы решили по отдельности съездить в Нару и в Осаку, и не пожалели, потому что в Наре мы провели, наверное, целый день. Город этот славится сотнями свободно гуляющих ручных оленей, древними буддийскими храмами, вроде Тодайди с гигантской статуей Будды, и объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Значит, вы приезжаете в Нару, сразу попадаете в парк Нара. Парк Нара — это, ну, просто огромная такая лесопарковая зона, по которой гуляют более 1000 священных оленей Сика, которые охотно берут специальное печенье у туристов. Даже не то чтобы охотно берут, они меня даже укусили. Ну, схватили за рубашку, пытались съесть мою рубашку, под которой я по глупости прятала печенье. Кто хочет, зайдите, посмотрите у меня на странице в Фейсбуке. Анна Розин, не на идеальный рецепт от Анны Розин, на моей личной странице есть фотоотчет о путешествии в Нару, и вы посмотрите, что эти олени там проделывали с нами. Мы просто убегали от них. Нет, ну они милые, они не больно кусаются, они просто хотят печенье. Дальше по этому парку вы прогулялись и направляетесь в храм Тодайди, один из крупнейших деревянных комплексов в мире, где хранится огромная бронзовая статуя сидящего Будды. Тоже очень рекомендую, необыкновенно красивый храм, просто потрясающий. И уже из храма Тодайди мы отправились в святилище Касуга Тайся. Это святилище знаменито 3000 каменных и бронзовых фонарей. Представляете? Это просто вау! Вот эти каменные фонари вдоль лесной аллеи, пока

фонари и бронзовые, и каменные. Ну, это потрясающе. Вот. Поэтому вот святилище Касуга-Тайся – это одно из прямо таких вот настоятельных моих, одна из настоятельных моих рекомендаций по посещению Нары. Ну, и там есть исторический район Наромачи, очень красивые старинные узкие улочки с традиционными купеческими домами. В общем, Нара – must have. Вот когда спрашивали у меня сегодня, чем отличалась поездка моя, первая от второй, вот в первую поездку я не попала в Нару, а в этот раз мы поехали и получили очень большое удовольствие. Поэтому очень-очень-очень вам рекомендую. Дальше. Ну и я обещала дать вам некоторую рекомендацию по времяпрепровождению у телевизора на эти выходные. Хочу порекомендовать вам посмотреть сериал «Святилище». На мой взгляд, это очень и очень интересный и хороший, глубокий сериал о сумо. Сумо – это действительно такой культовый вид спорта в Японии. Я никогда не знала, что он связан с синтоизмом, этот вид спорта, что не является спортом в чистом виде, а именно связан с синтоизмом. Место, где происходит борьба двух сумоистов, собственно говоря, и дохё, и называется святилищем, потому что оно считается святым местом. Я влюбилась в этот сериал. Но почему мы его посмотрели? Потому что, находясь в Японии, мы отправились на чемпионат мира по сумо. Ну, или еще этот чемпионат называют Кубком Императора. Кубок Императора проходит 6 раз в году, то есть каждые 2 месяца, грубо говоря. Сумоисты Японии, не только Японии, как оказалось, выступают на дохё в разных городах. Бывает, чемпионат проводится в Токио, бывает, проводится в Киото. Мы попали на чемпионат в Нагое. И это что-то невероятное. Во-первых, конечно, мы накануне прочли все рекомендации по путешествию, по сумо, по тому, как смотреть сумо. Рекомендации по тому, как правильно смотреть сумо, на какие правила обращать внимание, на какие движения обращать внимание. Прочли историю этого вида спорта, посмотрели документальные программы об этом. Мы заказали лектора за час до начала соревнований. Мы встречались с лектором, который рассказал нам об истории сумо и о правилах, и о тех спортсменах, которые участвуют. Сам этот чемпионат длится 15 дней. 15 дней каждый сумоист соревнуется. Один бой есть. Каждый день есть один бой. И ты получаешь один балл в свою копилку, если ты победил, или не получаешь ничего, если проиграл. Есть высший дивизион сумоистов. Вот мы именно на них и хотели попасть. Мы приехали на 11-й день соревнований, и поэтому имели возможность предыдущие 10 дней наблюдать. У нас появились свои любимчики. Сразу же скажу, что мы очень болели за украинского сумоиста. Да-да, именно Аонишики его зовут. Он приехал в Японию несколько лет назад, и что самое удивительное, друзья, я не знаю, мне кажется, это впервые украинский сумоист победил в этом чемпионате. То есть он рекордное количество побед установил за этот чемпионат. Из 15 дней он победил, если не ошибаюсь, в 13 днях. И это рекордная сумма, рекордное количество побед. Он стал победителем чемпионата. Если ты побеждаешь 3 чемпионата подряд, то ты становишься йокодзуны. Но йокодзун, их очень мало, всего, по-моему, чуть больше 70 человек за всю историю существования сумо. В общем, сериал «Святилище». Популярный драматический сериал от Netflix. Обязательно посмотрите. Я очень рекомендую и история этого вида спорта, и такая тонкая душевная драма дерзкого парня по имени Киёси, который решает стать борцом сумо ради денег, а в итоге
становится фанатом этого вида спорта. Бросив вызов традиционным устоям древнего японского спорта, он сам постепенно проникается искренним уважением к сумо. В общем, вот такая моя рекомендация на окончание этой недели. Сериал «Святилище». Я думаю, что вы легко его найдете. Все, друзья мои, и сегодняшняя программа подошла к концу. Как же мы

Быстро сегодня пролетело время. Как же мы прекрасно пообщались. Все, всем желаю хороших выходных. Всем желаю хорошего настроения. Мирного неба, конечно. Спокойствия на душе. С вами была Аня Розина. Я передаю микрофон сейчас Эммануэлю Сулейману. Приглашаю вас в его музыкальную чайхану. Ну, а после этого уж, конечно, город диско, прекрасный, с прекрасной музыкой, которую я обожаю слушать по дороге домой. Вот. А потом программа вечер.ком с Андреем Смертенко. Все, с вами была Аня Розина. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
3: Звоните 03-558-5458.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Продлен арест подозреваемого в изнасиловании девушки в Батьяме. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 14 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Мировой суд Тель-Авива продлил на 4 дня срок содержания под стражей 51-летнего жителя Бат-Яма, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки в одном из городских апарт-отелей. Полиция продолжает расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего. Другие подробности дела пока не разглашаются. По сообщениям ливанских источников, беспилотник Цали нанес удар по мотоциклу в районе Аш-Шаи, неподалеку от Майфадуна на юге Ливана. Один человек погиб, еще один получил ранение. Ранее сообщалось об ударах Цаля в районах Аль-Мансури, Уади-Забкин и Хадаты. Стоит отметить, что минувшей ночью подразделения ливанской армии вошли в деревню Аль-Мансури в районе Тира на юге страны. Военные и инженерные подразделения приступили к расчистке дорог, заблокированных после недавних ударов Цааля. Работы проводятся в рамках подготовки деревни к возвращению жителей. Накануне развертывание армии было приостановлено после объявления этого района закрытой военной зоной. Утверждена закупка для ВВС Цааля двух новых эскадрилей, около 25 истребителей F-35I «Адир» и 25 самолетов F-15IA. Стоимость сделок, включающих техническую инфраструктуру, обучение и логистическую поддержку, оценивается в десятки миллиардов шекелей. Закупка станет первым этапом десятилетней программы укрепления Цааля стоимостью около 350 миллиардов шекелей. Значительную часть расходов покроет американская военная помощь. По сообщению обозревателя 12-го канала Амита Сигали, накануне в районе Рафеха силы безопасности задержали водителя грузовика, подозреваемого в принадлежности к подразделению Хамаса Нукба и участии в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Имя задержанного и подробности его предполагаемого участия в резне пока не раскрываются. Не менее 30 военнослужащих правительственных сил Йемена погибли и 15 получили ранения при ракетных и беспилотных ударах хуситов по лагерям в провинциях Мариб и Хадрамут, сообщает Reuters. Число жертв может возрасти. Хуситы взяли ответственность за атаки, поддерживаемые Саудовской Аравией. Их заявление о сотнях убитых и раненых независимо пока не подтверждены. Удары стали крупнейшей эскалацией конфликта. за последние несколько лет. На фоне обострения Риад готовится к возможным атакам на энергетические объекты, порты и аэропорты. Ранее при обстреле района Наджрана пострадали 11 мирных жителей. Стоит отметить, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намерены подписать в Саудовской Аравии соглашение о совместной обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два региональных источника, знакомых с подготовкой документа. Валютные торги сегодня завершились понижением курса доллара США и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара составил 3 шекеля и 6 десятых агары. Евро стоит 3 шекеля 46,3 десятых агары. Ну а теперь о погоде. Сегодня температура воздуха близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: В эфире Эммануил Сулейманов.
1: Павлины, говоришь?
2: Да, сапфиры и алмазы, жемчуга и бирюза, все отдать не жалко сразу за любимые глаза. Композиция «Либо бы открыл эфир нашей программы «Музыкальная чайхана» на Первом радио 89.1 FM. И я, Эммануил Сулейманов, приветствую всех, о рахат лукума моего сердца, любителей и ценителей восточного жанра. Также я приветствую мою очаровательную помощницу Анну Розину. Здравствуй, Анна.
3: Здравствуй, Эммануэль. Всех приветствую поклонников восточной музыки на волне 89.1 FM. И надеюсь прекрасно провести время вместе.
2: Да, что-то мне сегодня хочется поговорить после такой композиции о глазах. Анна, я посмотрю твои глаза, подожди. Я имею в виду женские глаза, да, да, друзья. А почему именно о женских? Я скажу после того, как объявлю нашего спонсора этого часа.
4: Реклама.
2: Спонсор нашей программы – зал торжеств Леонардо в Рамле. Сегодня он один из самых популярных в Израиле. Леонардо славится отличной кухней, обилием яств, радушием хозяев и персонала. В Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Друзья мои, сейчас Леонардо полностью обновленный интерьер, световое и звуковое оформление высочайшего уровня в подарок. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: Итак, почему же мне хочется поговорить о женских именно глазах? Потому что женские глаза – это основное оружие женщины. Да-да, их обаяние, их притягательность, стальной такой блеск и упрямство заставляет нас, мужчин, покориться вам, то есть женщинам, и делать все, чтобы добиться ответного блеска глаз любимых.

Ну что ж, друзья, начну с того, что многие мужчины, как известно, смотрят в глаза женщины очень-очень редко. Потому что, скажем, это вот, я бы назвал ее деталь, их волнует меньше всего. А я скажу вам зря, дорогие мужчины, потому что, заглянув в них, вы сможете не только утонуть в этих двух озерах, узнать кое-что интересное не только о ее характере, но и о ее также темпераменте.

Друзья мои, например, вот японские ученые считают, что в глазах человека написан не только его характер, но и его прошлое, будущее и настоящее. Так что если вы вознамерились выбрать себе подругу жизни, прежде чем сделать свой окончательный выбор, внимательно смотритесь в ее глаза.

0: Реклама.
1: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Филиалы DAX «Ришон Ли Цион» и DAX «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» – Лещанский 3, «Аждот» – Ждерот Вайцман 2.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана и Мания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
0: Реклама.
14: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ, вице-мисс Москва 2018 года, первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
15: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
14: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.

0: В эфире Эммануил Сулейман.
1: Давно обосновался. 2 часа.
2: Да-да, мы вернулись в нашу музыкальную чайхану. Меня зовут действительно Эммануил Сулейманов. Еще раз приветствую всех, кто только что настроился на самую популярную русскоязычную радиостанцию на волне 89.1 FM. И говорим сегодня мы о красивых женских глазах. Вы знаете, друзья мои, я вспомнил такую шутку, когда армянское радио задали вопрос, почему у женщин глаза большие, а у мужчин маленькие. Вот ответ был, знаете какой? У женщин большие, чтобы им легче было следить за мужчинами, а у мужчин маленькие, чтобы их трудно было выцарапать. Ну, это, конечно, шутка из жизни. А я хочу напомнить еще раз спонсора этого часа.
3: Реклама.
2: Спонсор нашей программы – зал торжеств Леонардо, который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет в ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагаются 2 зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы, ну и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты, друзья мои. Свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале торжеств Леонардо. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Вот заметьте, друзья мои, вот наша мимика, жесты чаще говорят намного больше, нежели вот эти вот простые слова. А вот женские глаза – это вообще открытая книга. Главное, дорогие мужчины, это знать, как правильно их читать. Потому что если вы вглядитесь в пару бездонных, можно сразу запросто определить, что чувствует женщина в момент общения. Вот этот секрет я расскажу, как только мы прослушаем следующую композицию. Вот я посмотрел глаза сейчас Ани, я уже чувствую, что она хочет поставить музыку по глазам.

Мы продолжаем говорить о глазах, и я обещал, что расскажу, то есть раскрою пару секретов для мужчин, о чем же говорят иногда женские глазки. Сейчас, я надеюсь, все женщины отошли от радиоприемников, а мужчины, я надеюсь, слушают внимательно меня. Значит, первое. Если девушка постоянно отводит глаза в сторону, друзья мои, но при этом все равно старается проследить за взглядом мужчины, то это явно свидетельствует о том, что вы ей не безразличны. Да-да. Второе. Если девушка смотрит себе под ноги во время общения или же водит глазами по сторонам, фиксируя взгляд на посторонних предметах, то интереса у нее к вам не больше, чем к лавочке, стоящей рядом. Запоминайте, да-да. И, наконец-то, третье. Если женщина в общении с вами загадочно поднимает глаза в небо и часто смотрит поверх вас, нежели на вас, значит, она не испытывает к вам романтических чувств, а, скорее всего, думает о том, как лучше использовать подвернувшийся ей под руку кавалера. Так что это еще часть того, друзья мои, что можно прочитать в женских глазах.

0: Друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это верно. Очень правильное решение.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Пельмени?
15: Да.
14: Вареники?
15: О, да.
14: Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
3: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
4: Папа!
3: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
5: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
3: Игорь Рубин.
1: Первому радио 25 лет.
6: В эфире Эммануэль Сулейманов.
7: Нет, трапец нема.

0: ве эфире Эммануил Сулейман.
1: Да-да-да, вы на правильной волне первого радио в эфире программа «Музыкальная чайка». Она с Эммануилом Сулеймановым, и мы сегодня беседуем с вами о самом дивном творении природы, то есть о женских глазах. И перед тем, как продолжу говорить об этом чуде, хотелось бы еще раз рассказать о спонсоре этого часа.
2: Реклама.
1: Готовьте свадьбы или бармицвы, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству, уникальные спецэффекты и ощущение полноты жизни – все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника. Телефон для заказов 054-495-97. 730, повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
1: Вы знаете, друзья мои, вопросов у меня, как и у вас, то есть мужчин, да, вот, много. Например, почему женский взгляд живой? Или почему женские глаза красивее мужских? Или почему женские глаза настолько притягательны? Да потому что женщина позволяет себя чувствовать глазами, выражать глазами эмоцию. Да-да, любую эмоцию, одни только слезы чего стоят. Да не каждый мужчина даже за закрытой дверью может позволить себе такое, считая это проявление слабостью.

0: Да, очарование, нежность в женский глаз, их красота и глубина пленит любого. Вот, безусловно, глаза — это отражение души, в них можно прочесть горечь обид и радость, восхищение, влюбленность. Ничто в человеке не излучает энергии больше, чем прелестные вот эти влюбленные глазки женщины, ее взгляд. На что бы мужчина не обратил, не обращал бы внимания, да, но всегда последнее слово, я думаю, будет за взглядом женщины. Как она посмотрит? Вот как на Анну сейчас на меня смотрит. Так и будет, друзья мои. Ну, а наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю выпускающего редактора Анну Розину. Посмотри мне в глаза. Так, спасибо.
1: Что ты там увидела в глазах
0: моих? Два озера.
1: Я ни в ноги себе не смотрела, ни в небо не смотрела. Как ты там еще рассказывала? Как нельзя смотреть? Надо смотреть в глаза,
0: правда? Я тебе потом за кадром скажу.
1: Хорошо.
0: И напоследок, друзья мои, сказать мне хочется вот эти, знаете, замечательные строчки от всех мужчин. О, женские глаза! Кто тот счастливец, что окунется в море теплоты и в каждом новом ласковом приливе, как в зеркале, найдет свои черты? Кто оживет в них страстными ночами агаты, изумруд, бирюзу и, прикасаясь теплыми губами, вдохнет в себя счастливую слезу? Вот то, что я увидел в твоих глазах, Анна. Так что, мужчины, смотрите почаще женщинам в глаза. Ну, а я расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чеханин на первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
1: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
0: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Голоса Первого радио.
7: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуатов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
8: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуатов». Единственной целью которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
7: Андрей Эрнштейн.
9: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
10: Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали в Мекке соглашение об оборонном сотрудничестве. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 15 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали в Мекке трехстороннее соглашение о взаимной обороне. Нападение на одну из стран будет рассматриваться как нападение на всех участников пакта. В Анкаре подчеркнули, что соглашение носит оборонительный характер, не направлено против конкретных государств и открыто для присоединения других стран региона. Документ предусматривает совместные учения, подготовку военнослужащих, обмен разведданными и военными технологиями. Конкретные обязательства сторон пока не раскрываются. Пакт заключен на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и опасений Саудовской Аравии по поводу возможных атак хуситов и проиранских группировок из Ирака. Новый формат, впервые включающий Турцию, может стать основой более широкого регионального соглашения в системе безопасности. По сообщениям ливанских источников, беспилотник Цааля нанес удар по мотоциклу в районе Аш-Шаани, неподалеку от Майфадуна на юге Ливана. Один человек погиб, еще один получил ранение. Ранее сообщалось об ударах Цааля в районах Аль-Мансури, Уади-Забкин и Хадаты. Тем временем подразделения ливанской армии вошли в деревню Аль-Мансури в районе Тира на юге страны. Военные и инженерные подразделения приступили к расчистке дорог, заблокированных после недавних ударов Цааля. Работы проводятся в рамках подготовки деревни к возвращению жителей. Накануне развертывание армии было приостановлено после объявления этого района закрытой военной зоной. Утверждена закупка для ВВС Цааля двух новых эскадрилей. Около 25 истребителей F-35I «Адир» и 25 самолетов F-15IA. Стоимость сделок, включающих техническую инфраструктуру, обучение и логистическую поддержку, оценивается в десятки миллиардов шекелей. Закупка станет первым этапом десятилетней программы укрепления Цааля стоимостью около 350 миллиардов шекелей. Значительную часть расходов покроет американская военная помощь. Мировой суд Тель-Авива продлил на 4 дня срок содержания под стражей 51-летнего жителя Бат-Яма, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки в одном из городских апарт-отелей. Полиция продолжает расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего. Другие подробности дела пока не публикуются. В Израиле распространяется новая фишинговая рассылка от имени налогового управления. Получателей пугают расследованием по поводу сокрытия доходов и требуют в течение 78 часов скачать якобы форму официального отчета. Ссылка может использоваться для кражи личных данных или установки вредоносной программы. Письма отправляются не с государственного домена. В налоговом управлении подчеркивают, что не уведомляют о расследованиях подобным способом. Официальные документы размещаются только в личном кабинете на государственном портале. Иерусалимский вакф сообщает, что сегодня более 70 тысяч мусульман поднялись на храмовую гору к мечети Алякса для участия в массовой молитве. В связи с массовым мероприятием в Иерусалиме усилены меры безопасности, о серьезных инцидентах не сообщалось. И приятные новости. Голландская авиакомпания KLM возвращает рейсы между Амстердамом и Тель-Авивом с 25 августа. На первом этапе самолеты будут совершать техническую посадку в Ларнаке. Американская United Airlines также планирует восстановить прямое сообщение между Ньюарком и Тель-Авивом с 8 сентября. Билеты обеих авиакомпаний уже поступили в продажу. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня в течение дня будет близка к среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйвате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске. А далее в эфире «Город диско».

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на первом.

0: кто там?
1: Что-то было.
0: Кто-то постучался в наши двери, это, оказывается, город Диско, дорогие друзья.
1: Я проверил, просто Рубин включил мой микрофон или нет. Просто я иногда не включаю его микрофон из вредности.
0: А я подумал, это почтальон Печкин.
1: Добрый день, друзья, добрый день все, кто слушает Первое радио, любит хорошую музыку, настоящую. И, естественно, раз вы любите и вы здесь, то программа «Город Диско» начинает свой эфир. Программа, где звучат самые лучшие хиты 80-х и 90-х годов.
0: Ну и сегодня, как всегда, первая пятница последнего летнего месяца августа. А это значит...
1: Это значит, что... Я уже говорил тебе, да?
0: Что?
1: Что в августе 2001 года началась история программы «Город Диско». В этом году, в августе... Городу Диско 25 лет.
0: Ну, мы обязательно с тобой сделаем праздничный эфир.
1: Ну, если, решим, как, если Сулейманов пятницу. Чай принесет зеленый.
0: Зеленый, да.
1: Сделаем.
0: А так как сегодня первая пятница месяца, то сегодня мы поздравляем именинников и именинниц, тех, кто отмечал свой день рождения.
1: Да, мы стартовали. Мы стартовали с песни Билла Визерса, потрясающий вокалист, просто вот песня Lovely Day из Сан-Франциско Morning, если помнишь, тоже такая.
0: Да, класс.
1: А, он родился 4 июля прошлого. Прошлого месяца, да?
0: Мы прошлый месяц. Июльские разные. Сегодня. Кроме и... двух человек, о них мы расскажем попозже. У них сегодня, именно сегодня, день
1: расскажем,
0: рождения.
1: Да. Да. И ему 88 лет исполнилось. Да. Биллу Визерсу.
0: Барух Ашем,
1: как говорится. И все нормально, да, все отлично.
0: Батл у нас сегодня не имеет никакого отношения к тем людям, кто отмечает свой день рождения.
1: Зато какой батл у нас сегодня, золотой, платиновый батл сегодня.
0: Ты знаешь,
1: итак, в батле...
0: я его даже решил сегодня на нашей страничке в Фейсбуке проанонсировать. И если вы, дорогие друзья, хотите первыми узнавать всегда, какой же батл ждет вас, то... подписывайтесь на страничку «Город Диско»
1: да.
0: на Фейсбуке.
1: И, конечно же, сегодня бриллиантовый батл. Просто сегодня конкурирует в соперничестве завершить сегодняшнюю программу группа «Бонни М» с песней «Мабекер» и группа «Чингисхан» с песней «Москау».
0: «Москау». Интересно, я думаю, что сегодня будет очень равная борьба и абсолютно непонятно, какая из песен завершит эфир.
1: И я не скажу, за что я проголосую, честно говоря.
0: Хорошо.
1: Проголосовал бы, скажем.
0: Представьте, какая песня вам просто больше нравится, под какую вам хочется больше танцевать, или у вас есть какие-то воспоминания, связанные с этими песнями, так что...
1: Давайте послушаем два отрывочка, друзья, 054-2070-800, и вслед за этим именинница июля месяца, 7 числа ей исполнилось 64 года, а я имею в виду потрясающую, волшебную Жанну Агузарову, которая сразу вслед... двум отрывочкам прозвучит с песни «Верю я», которую я очень люблю.
0: То есть ты веришь в то, что она прозвучит?
1: Агузарова, да.
2: Диско-батл в городе Диско.

0: Диско Баттл в городе Диско.
1: Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Разрешите вас пригласить?
1: Куда?
0: На танец. Только не говорите, что вы не танцуете. Когда мужчина отказывает, это подозрительно. А то, смотрю, сидит симпатичный мужчина один и не танцует.
1: Это кто симпатичный? Я, что ли? Ну ты даешь. От меня даже в детстве лошади шарахались.
0: Чепуха. Вы на любителя. Как вас зовут, кстати?
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город Диско.
0: Вы потрясающе танцуете.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот Вайцман 2.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
1: Жаркое лето в Center Car.
3: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
1: Center Car Azur. Дерех Хашива 9.
2: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
4: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
5: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
4: Евгений Забежинский.
6: Первому радио 25 лет.
7: Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Нет. Боже мой.
8: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
9: Город Диско.
10: Что-то я не очень верю этим хитрым рожам. Особенно вот этому, с физиономией гасконца.
11: Двадцать июля 80 лет юбилея умирая Матьей, великой певицы из Франции.
12: А прическа какая у нее, вау.
11: И скажу еще вот что: Чингисхан вырвался вперед в нашем батле, поэтому давайте проголосуйте поинтенсивней. Напомню, сегодня Бунем против Чингисхан. Ух, интрижка.

0: Как тебе эта версия на французском языке?
1: Удивительная. Ну, что, что обсуждать Мирей Матье?
0: Ну, я ж про песню спрашиваю. Да.
1: Любая песня в исполнении великой певицы, это будет просто.
0: Я вижу, что ты сердишься очень сильно.
1: Насчет чего?
0: Что там с голосованием, нормально?
1: Голосование все? Ненормально. Во-первых, ведет Чингисхан. Бонем не ведет вообще. А я бы хотел, чтобы была какая-то батл, битва.
0: Да, а так кто-то Чингисхан вырывается вперед.
1: Да, кто-то пропускал бы удар, поднимался выше по очкам. Ну, чтобы бокс был такой.
0: Давай скажем доброе утро нашим слушателям в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Вы
1: я
0: уже можете
1: против.
0: Голосовать.
1: Я не против. Да. Good morning.
0: Голосуйте.
1: Дорогие
0: уже.
1: Наши американцы и канадцы.
0: Что еще интересного? Следующий именинник Вахтанг Кикабидзе.
1: Да, он мог бы отмечать свое 88-летие. Кстати, вот незадолго до своей кончины он был здесь на радио и давал интервью у нас целое часовое, насколько я помню.
0: В архиве есть где-то.
1: Да.
0: Так что если вы хотите, вы можете найти, послушать.
1: Удивительный человек, потрясающий Буба. Кикабидзе. Его день рождения 19 июля.
0: Ты знаешь, я в Ашдоде успел побывать на одном из последних его концертов, который был в Израиле. И я видел, что ему очень тяжело было уже петь. Он часто уходил за кулисы, видимо, курил или отдыхал. Ну, все равно замечательный, классный концерт был.
1: Давайте послушаем песню Кикабидзе обязательно в эфире сегодня и отметим его 88-летие.
0: Ну, прежде чем прозвучит голос Вахтанга Кикабидзе, два фрагментика композиции, которые борются за право завершить наш эфир.
1: Бонием и Чингисхан, голосуйте 054-2070-800. Пожалуйста, моя личная просьба, делайте это поактивней.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Баттл в городе Диско.
1: Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 HDOT.

звонко, тогда стучало сердце мне те, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее подрасти. Однажды я и эту грань перешагнул, и на себя уже с улыбкою взгляну. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Ах, как 20 зарисела громко, ах, как в 20 звучали песни громко, не тот, кто старше 40, был чем-то вроде старика. Он забыл о счастье, он болел чаще, я жалел его

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Реклама.
7: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111.
13: Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
15: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
16: Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
17: Город диско.

0: Дорогие друзья, напоминаю, в эфире программа «Город Диско», и сегодня мы поздравляем именинников и именинниц прошедшего месяца июля.
1: Это Тони Эспозито с песней «Калимба Ди Луна». Он 15 июля родился, и 72 года ему исполнилось в этом году.
0: Взрослый уже, дядька.
1: Какая тебе подложка красивая.
0: Ну, вы знаешь почему?
1: Ну?
0: Давай поздравим самого богатого в мире барабанщика и одного из самых известных. Знаешь, кто это?
1: Я думаю, это Тейлор. Я знаю.
0: Ринго Стар.
1: А, Ринго?
0: Да.
1: А Ринго богаче, чем Роджер Тейлор?
0: Да, потому что он получает свои проценты от наследия группы Битлз.
1: Так ты что?
0: Да. Так, давай посмотрим, сколько ему исполнилось. 7 июля 86 лет.
1: Ну, в общем, да, нормальный возраст для рокера. Что еще может быть?
0: Голосование идет полным ходом, да?
1: Идет голосование полным ходом, идет ни шатка, ни валка. Я вообще на вас, в общем, не знаю, как это все происходит.
0: Ты на них обиделся, да?
1: Ведет по-прежнему Чингисхан. Я бы хотел, чтобы это было все-таки как-то поострее, честно говоря. Ну, маешка, говорят израильтяне. Что я могу сказать, дорогие наши слушатели? Пожалуйста, голосуйте поинтенсивнее. 054-20-70-800. Хочется, чтобы хотя бы раз сегодня за программу Бунем повел.
0: Да.
1: Ну да,
0: естественно. А потом уже как получка, карта ляжет.
1: А потом уже как сравняется, не знаю. Так что так, дорогие.
0: Два фрагментика еще раз для того, чтобы вы смогли прямо сейчас сделать свой выбор.
1: Главные песни какие, знакомые такие,
0: да.
1: Ну, ты же понимаешь. Окей, ну. Еще раз напомню номер телефона нашей WhatsApp-линии 054-20-70-800. Вдохнули побольше воздуха в грудную клетку, выдохнули и написали, что вы хотите послушать в конце нашей программы.
0: Ну а пока вот, послушаем два фрагментика.
1: Пока суть до дела, Бунем сравнял счет. Видишь, молодцы. Вот такое вот, да.
0: Ну и сразу после этого услышим голос Ринго Стара и композицию «Желтая подводная лодочка».
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 HDOT.

बात करना है, कुछ बात है।

0: Александр Тиханович родился в прошлом месяце, в июле мы празднуем июльских.
1: 13 числа, да.
0: Отмечаем, не празднуем, отмечаем. Да, отмечаем. Потому что Тиханович ушел от нас. Я, кстати, один раз поработал в концерте с Тихановичем. Кстати, в Беларуси, на Славянском базаре. Такой театр. Забыл название.
1: Летний театр.
0: Нет, нет, такой театр, театр с колоннами такой.
1: А это был день делегации Израиля, да, на белорусском.
0: Да, да, да, был израильский концерт, и с нами вместе выступал Ядвига и Александр Тиханович. Ну, сколько ему? 74,
1: могло бы,
0: да.
1: Да,
0: молодой
1: 74.
0: Совсем вообще.

0: летишь на свет. Тень, память прошлых лет.
1: Вспомнил, назывался театр Якуба Колоса. Это, это актер, да, наверное, какой-то.
2: Это
1: белорусский
2: писатель,
1: да? Вот.
2: Ну, мы не хотим на такой грустной ноте завершать первый час программы «Город Диско», тем более есть юбиляр, которому исполнилось 80 лет.
1: Певец Фэнси, итальянский певец, которого мы очень любили и до сих пор любим, звезда 80-х, самая настоящая. И его песня «Flames of Love», которую знают, ну, все практически.
2: Очень часто ее на дискотеках.
1: Ты не писал ремикс на эту песню, Рубин,
2: скажи мне? Играл эту песню и продолжаю играть.

0: Реклама.
1: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: В новом филиале «Маданэй Мания» «Ашкелон». Творог с изюмом, вишней и клюквой. 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное. 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко. Две банки за 14,90. «Маданэй Мания». Мидхам или Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
11: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
10: Владимир Савостов.
9: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
12: По данным арабских СМИ, США призвали Израиль снизить напряженность в Ливане. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. В Израиле 16 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Вашингтон призвал Израиль снизить напряженность на ливанском направлении, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на источники. По данным телеканала, США также заверили Бейрут в намерении продолжать посреднические усилия и содействовать успеху переговоров с Израилем. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Сегодня днем в Табе неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия. В результате стрельбы были ранены трое мужчин в возрасте около 30 лет. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, третьего как средней степени тяжести. После оказания первой помощи раненых доставили в больницу Мейр в Кфар-Сабе. Полиция начала расследование, устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к нападению. О возможных задержаниях или мотивах стрельбы пока не сообщалось. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали в Мекке трехстороннее соглашение о взаимной обороне. Нападение на одну из стран будет рассматриваться как нападение на всех участников пакта. В Анкаре подчеркнули, что соглашение носит оборонительный характер, не направлено против конкретных государств и открыто для присоединения других стран региона. Документ предусматривает совместные учения, подготовку военнослужащих, обмен разведданными и военными технологиями. Конкретные обязательства сторон пока не раскрываются. Пакт заключен на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и опасений Саудовской Аравии по поводу возможных атак хуситов и проиранских группировок из Ирака. Новый формат, впервые включающий Турцию, может стать основой более широкой региональной системы безопасности. Была утверждена закупка для ВВС ЦАЛЯ двух новых эскадрилей, около 25 истребителей F-35I «Адир» и 25 самолетов F-15IA. Стоимость сделок, включающих техническую инфраструктуру, обучение и логистическую поддержку, оценивается в десятки миллиардов шекелей. Закупка станет первым этапом десятилетней программы укрепления Цааля стоимостью около 35 миллиардов шекелей. Значительную часть расходов покроет американская военная помощь. Мировой суд Тель-Авива продлил на 4 дня срок содержания под стражей 51-летнего жителя Бат-Яма, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки в одном из городских апарт-отелей. Полиция продолжает расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего. Другие подробности дела пока не публикуются. В Израиле распространяется новая фишинговая рассылка от имени налогового управления. Получателей пугают расследованием по поводу по подозрению в сокрытии доходов и требуют в течение 72 часов скачать якобы официальную форму отчета. Ссылка может использоваться для кражи личных данных или установки вредоносной программы. Письма отправляются не с государственного домена. В налоговом управлении подчеркивают, что не уведомляют о расследованиях подобным способом. Официальные документы размещаются лишь в личном кабинете на государственном сайте. Голландская авиакомпания KLM возобновляет рейсы между Амстердамом и Тель-Авивом с 25 августа. На первом этапе самолеты будут совершать техническую посадку в Ларнаке. Американская United Airlines также планирует восстановить прямое сообщение между Ньюарком и Тель-Авивом с 8 сентября. Билеты обеих авиакомпаний уже поступили в продажу. Ну а теперь о погоде. Как видно, сегодня погода немного легче, чем вчера. Температура слегка понизилась, и она будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В течение дня в Иерусалиме ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 17.00.
0: Часть марлезонского балета.
7: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
13: Это гигант мысли.
7: И Игорь Рубин.
13: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
14: Город диско.

0: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Программа «Город Диско», где звучат суперхиты 80-х и 90-х годов. Сегодня у нас первая пятница месяца, а значит, мы поздравляем именинников июля.
0: Кен Ласло открыл второй час программы «Город Диско» с песней «Tonight». 72 года исполнилось 18 июля.
1: Да, певец, который практически во всех альбомах Итало топ...
0: Best Italo Disco Hits.
1: Да, молодец. Хей-хей, Гай, классная песня была у него.
0: Ну и две композиции сегодня соревнуются за право завершить эфир. Они тоже были во всех диско-сборниках.
1: У нас сегодня в батле Бонни М против Чингис Хан.
0: Это очень сильный батл.
1: И что я тебе могу сказать, дорогой мой диджей Рубин?
0: Что вы можете мне сказать за Одессу?
1: Чингис Хан таки все же ведет. С тех пор и до сих пор.
0: То есть поклонники группы Бонни М пока спят? Или уже спят?
1: Уже спят.
0: Ребят, если вы за рулем, то я думаю, что самое время остановиться где-нибудь в сторонке, выпить и чайку, кофейку, и потанцевать и проголосовать 054-2070-800.
1: Если два отрывочка готовы, то давай вперед. А вы, пожалуйста, голосуйте. Так красивенько голосуйте. Для того, чтобы мы смогли определить, какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город Диско».
0: Я сразу после двух фрагментов день рождения мог бы отметить один из самых любимых итальянских исполнителей, не только моих, и Игоря Красковского, но и вас, дорогие друзья, Сальваторе Кутуньо. Он же Тото Кутуньо.
1: И он же композитор, который написал целое ведро, вагон.
0: Вагон и маленькую и большую тележку.
1: Да.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Benvenuti alla festa della musica italiana nella città della discoteca.
1: Вот мы добрались до сегодняшней именинницы, вот как исключение мы поздравляем Софью Михайловну Ротару с днем рождения.
2: 18 лет?
1: Да, да, да.
2: Не будем открывать тайну, сколько лет ей сегодня. Но скоро юбилей у нее.

0: любовь.
1: Слушай, Игорь.
2: Город диско.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
4: Реклама.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Center Car Azur. Филиалы ДАКС «Ришон-Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон-Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот-Вайцман 2.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
14: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
15: Ну какой тут может быть комментарий?
16: Не знаю. Не знаю.
15: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
14: ЗФ Ханин.
9: Первому радио 25 лет.

0: Dance Disco.
1: Золотые хиты 80-х и 90-х.
2: Позывные нашей рубрики «Редиска», в которой я вспоминаю старые добрые хиты, спетые снова и по-новому. Еще одна именинница, у которой 31 июля день рождения, 62 года исполнилось, Сиси Кейдж. Ну, настоящая фамилия у нее Мюллер. И когда...
3: Фрау Мюллер.
2: Фрау Мюллер. И когда она начинала свою творческую деятельность в женском квартете «Оптимал», папе Пете Мюллеру пришлось оставить работу, вложить все семейные сбережения на раскрутку своей дочери и сам стал ее менеджером. Ну а успех пришел к певице, когда на нее обратил внимание Дитер Боллен, придумал ей сценический псевдоним Кейдж, написал ей огромное количество классных песен. Все было замечательно до 1989 года. Творческие конфликты, и она решила уйти от Дитера. Продюсер пытался через суд запретить певице использовать псевдоним Сиси Кейдж. Суд Каролина выиграла, но была обязана выплачивать права авторские.
3: Что за мансы? Запретить использовать имя, запретить использовать песни? Я не понимаю этой
2: но
3: истории.
2: Но он посчитал, что раз он это все, всю историю придумал, ну, а он что, имеет право
3: когда,
2: на это.
3: А когда у них было все хорошо, было все хорошо?
2: Да, было все хорошо. А потом вдруг стало все плохо.
3: Жлобяра просто этот вот,
2: нехороший человек Дитер. Да. Болен Дитер. Давайте послушаем классный ремикс, который сегодня представляет Аюр Циренов. Поехали.
4: Давай, Игорек!
5: Ух ты! Игорек!
1: Редиско! В городе Диско!

0: говори!
1: Когда Львович говорит о музыке 80-х и 90-х и дальше, хочу заметить, что диско-музыка родилась в 70-х годах. И все лучшие шедевры и хиты диско-музыки были написаны между серединой 70-х и концом 80-х.
2: Может, музыку послушаем?
3: Город диско.
4: Ну и для полноты информации, песня «Где-то лето», которую спела Жанна Фриске когда-то очень давно. Музыка братья Йоханссоны.
5: Йоханссоны.
4: Слова Татьяны Ивановой.
5: Вот братья Йоханссон, я думаю, они приобрели эту песню. Шведские ребята сидели и писали для многих исполнителей.
4: А ты думаешь, ты думал, что Йоханссон это какие-нибудь сибиряки сидят в избушке?
5: В избушке на курьих ножках.
4: Мечтая о лете.
5: Кстати, когда-то мне удалось пообщаться с Жанной Фриске, мы вместе работали на одном из концертов. Из всех девчонок, которые были тогда в группе «Блестящая», она была самая такая незаносчивая, общалась очень приятно, была в общении. И очень жаль, что она так рано покинула нас. Что с голосованием, лучше скажи, Игорь Красковский?
4: Между строк там что-то было у вас с Фриске или...
5: Нет.
4: Просто пообщались, да?
5: Посмотри фильм «О чем говорят мужчины», там интересно.
4: Не, я помню.
5: Это же Жанна Фриске.
4: Так, у нас... Раз, два, три, четыре... Ага, раз, два... Чингисхан все равно ведет, хотя Бонем подтягивает свои позиции, честно говоря. Ну, вы голосуете так. Знаете, сегодня... Голосование какое-то...
5: Вяленькое, да?
4: Вяленькое, да. Или все на море сегодня ушли, я не знаю.
5: В такую жару?
4: Или на привоз поехали.
5: Ты знаешь, что еще интересно? В июле, оказывается, вообще-то такой благодатный месяц для барабанщиков. Еще одного человека, тоже не бедный абсолютно человек, я так думаю. Ты как считаешь?
4: Ну, наверное.
5: Ну, группа Queen, Роджер Тейлор... Кстати, он написал эту песню, которая сейчас прозвучит, «Radio Gaga». Послушаем,
4: давай,
5: да?
4: Послушаем, конечно.
5: Давай два фрагментика, еще раз напомним, кто сегодня сражается за право завершить в эфире.
4: Сражается Бонем с Чингисханом. Чингисхан ведет. Номер нашей WhatsApp-линии
5: 054-2070-800.
4: Вы знаете этот номер, нет?
5: Я знаю.
4: Не могу запомнить.
5: Без самомуча.
3: Диско-баттл в городе Диско.

Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Игорь Красковский, как ты относишься к музыке в стиле панк?
1: Я пойду лучше кофе сделаю.
0: Почему?
1: Пока это все. Не знаю.
0: Не любишь ты панк, да?
1: Ну, я не знаю. Я не знаю, люблю или нет, я не знаю.
0: Сегодня день рождения у солиста группы «Король и Шут».
2: Пойти на выступление нового модного ансамбля. Пришли мы туда культурно отдохнуть. Но вместо культурного отдыха получилось черт знает что. Когда заиграл ансамбль, волосатые юнцы начали визжать, трястись, как ненормальные. Нормальных людей в зале раз-два и обчелся. Хотя нам по 45 лет, мы не считаем себя старыми или отставшими от жизни. Нам непонятно, как может подобное звучать со сцены.
3: Город диско.
0: Кстати, у меня много друзей-байкеров, и 2 года отметил клуб «Мотобанда», и привезли на выступление группу «Параллель» из моего родного города Минск. Замечательный был концерт, вспомнили все песни группы «Король и Шут», давайте послушаем.

0: А можно двух Игорей заставить петь вживую больше? Два Игоря, город диско, они иногда поют. Влад, вы как главный редактор, заставьте их больше петь.
1: Город диско.
2: Пусть они остаются на этой творческой волне. Захотят еще спеть, споют.
3: Ну, это ты точно любишь.
4: Я музыку люблю, я не знаю, о чем вы сейчас говорите.
3: Леонид Агутин!
4: В любых проявлениях, да. Но Леонид Агутин не обижен нами, то есть он частенько в нашей программе сверкает. Ну и, естественно, поздравим с днем рождения. Он родился в прошлом месяце, 16 июля.

0: Диско Баттл в городе Диско.
1: Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

совсем скоро, сразу после этой композиции, узнаем, какая же песня сегодня будет завершать наш эфир. У вас есть последняя возможность проголосовать. 054 20 70 800.

0: С ней мы завершим сегодняшнюю программу «Город диско».
1: Прощаемся с вами ровно на одну неделю. Хороших выходных, хорошей погоды и замечательного настроения.
0: Пока, счастливо!

0: Переброска завершена. Счастливого пути.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда Wolfers &

0: Фейгельман. Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет.
3: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
4: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
3: Конкретней.
4: Я это... Все время скучаю, понимаете?
3: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
4: Я все время скучаю... По пятнице.
5: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
6: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
7: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
3: Леночка, есть еще пациенты?
8: На сегодня нет.
9: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
4: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: «Вечер.ком».
10: Первое радио. Новости.
11: По мнению главы Шабака, Хамас намерен выиграть время под видом разоружения. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 17 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Глава Шабака Давид Зинни предупредил министров военно-политического кабинета, что Хамас рассматривает подписание, предложенное Советом мира, дорожной карты как политическое 7 октября. Дипломатическую победу над Израилем, сопоставимую в представлении террористической организации с нападением 7 октября 2023 года. По словам источников, присутствовавших на заседании, Зинни назвал предполагаемую готовность Хамаса к разоружению обманным маневром. По его оценке, организация пытается выиграть время, рассчитывая, что Израиль воздержится от ударов до завершения выборов. Вашингтон призвал Израиль снизить напряженность на ливанском направлении, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на источники. По данным телеканала, США также заверили Бейрут в намерении продолжать посреднические усилия и содействовать успеху переговоров с Израилем. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Тем временем Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали в Мекке трехстороннее соглашение о взаимной обороне. Нападение на одну из стран будет рассматриваться как нападение на всех участников пакта. В Анкаре подчеркнули, что соглашение носит оборонительный характер, не направлено против конкретных государств и открыто для присоединения других стран региона. Документ предусматривает совместные учения, подготовку военнослужащих, обмен разведданными и военными технологиями. Конкретные обязательства сторон пока не раскрываются. Пакт заключен на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и опасений Саудовской Аравии по поводу возможных атак хуситов и проиранских группировок из Ирака. Новый формат, впервые включающий Турцию, может стать основой более широкой региональной системы безопасности. И продолжая тему безопасности, утверждена закупка для ВВС ЦААЛЯ двух новых эскадрилей. Это около 25 истребителей F-35I АДИР и 25 самолетов F-35IA. Стоимость сделок, включающих техническую инфраструктуру, обучение и логистическую поддержку, оценивается в десятки миллионов шекелей. Закупка станет первым этапом десятилетней программы укрепления ЦААЛЯ стоимостью около 350 миллиардов шекелей. Значительную часть расходов покроет американская военная помощь. К другим новостям. Полиция Израиля опровергла распространявшиеся в группах WhatsApp слухи о чрезвычайном происшествии в районе парка Чарльз Клор на набережной Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что в Тель-Авивском округе не зафиксировано чрезвычайных инцидентов криминального либо террористического характера. Граждан призвали не пересылать неподтвержденные сообщения, способные вызвать панику, и ориентироваться только на официальные источники. Иерусалимский вакф сообщает, что сегодня более 70 тысяч мусульман поднялись на храмовую гору к мечети Аль-Акса для участия в массовой молитве. В связи с массовым мероприятием в Иерусалиме были усилены меры безопасности, о серьезных инцидентах не сообщается. И приятные новости напоследок. Голландская авиакомпания KLM возобновляет рейсы между Амстердамом и Тель-Авивом с 25 августа. На первом этапе самолеты будут совершать техническую посадку в Ларнаке. А американская United Airlines также планирует восстановить прямое сообщение между Ньюарком и Тель-Авивом с 8 сентября. Билеты обеих авиакомпаний уже поступили в продажу. Ну а теперь о погоде. Сегодня температура воздуха близка к среднесезонной. Наблюдается переменная облачность. Температура немного легче, чем в последние дни. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 33 и в Эйлате 40 градусов. Вы слушали итоговый выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами и передаю слово нашим золотым ведущим программы вечер.ком.
0: Ну тогда начнем сначала.
7: Вечер.ком.
8: Мы все начнем сначала.
12: Начнем.
13: Давайте начнем.
14: Начнем карнавал.
7: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком.

Приятная вечерняя пятница на дворе. Здравствуйте, друзья, с вами я, Андрей Смертенко, программа вечер.ком в эфире на Первом радио. Ну и ваши приемники, конечно же, настроены на волну 89.1 FM. На улице по-летнему жарко, около 30 градусов, даже, скорее всего, больше. По ощущениям, может быть, еще выше. Ну, знаете, это такая обычная летняя израильская жара. Тем не менее, это все равно нам не помешает. Мешает наслаждаться прекрасным вечером, отдыхать и расслабляться. Почему? Потому что рабочая неделя прошла. Конец рабочей недели, можно творить все, что хочешь. Главное, конечно же, в рамках закона, естественно, знаете, все что угодно, только чтобы не было плохо. Друзья, я надеюсь, вы уже отдыхаете, вы как минимум собираетесь на отдых, расслабляетесь, занимаетесь вещами, которые приносят вам удовольствие, едите, пьете, гуляете, бегайте, катайтесь, плавайте, что бы это ни было. Главное, чтобы вы делали это с удовольствием и, конечно же, хорошим настроением. Но если вдруг каким-то непостижимым образом ваше настроение немножечко ниже среднего, то, конечно же, Первое радио вам поможет поднять его, потому что огромное количество музыки здесь у меня для вас заготовлено, и все это направлено на вашу прекрасную эмоциональную составляющую и вообще эмоциональный ваш фон. Я, Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», буду точно так же, как и эмоциональный фон, буду где-то рядышком настраивать вас на позитив, на приятные эмоции. Конечно же, буду рассказывать вам о кино, которое можно посмотреть на этих выходных, если вдруг вы не знаете, что посмотреть, и если никуда не собираетесь на выходных выдвигаться из дома. Ну, знаете, вот эта жара, лень, лучше включить кондиционер, ну, по-нашему, мозган, вот, чтобы было прохладненько и вообще никуда не выходить. А что в этом случае поможет? Конечно же, кино, чтобы, в общем-то, не то чтобы не сойти с ума, ну, как минимум, проводить время хорошо, особенно свой досуг. Поэтому давайте-ка сейчас будем заряжаться хорошими композициями, хорошими мелодиями, потому что у меня их здесь огромное количество. Так что давайте прямо сейчас для вас композиция «Go» от группы The Chemical Brothers. Песня, на самом-то деле, довольно-таки старая и более 10 лет, но взорвала она соцсети совсем недавно с выходом фильма «The Peak», по-моему, так, с Терном Эджертоном. Ну, давайте, насладимся.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Я это...
2: Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
5: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
3: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
6: Привет, лунатикам!
3: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
7: Поздравляю.
8: Не с чем.
3: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
9: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
3: В нерабочий полдень на Первом радио.
10: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
11: Филиалы DAX Ришон-Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон-Лицеон, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот-Вайцман 2.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
11: Жаркое лето в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
3: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
14: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую вот музыку без каких-либо напрягов.
13: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
15: Чайник закипел.
16: Утром чайник шумит торопливо,
3: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Двигаемся дальше, дорогие друзья. С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. У нас в нашей любимой стране Израиль время 17:27 и уже 7 августа. Ничего себе. Вот так вот время летит. Честно, правда, вот вроде бы вчера только было начало лета, уже последний его месяц начался. Но тут уж ничего не поделаешь. Чем старше становишься, тем время летит быстрее. Друзья, давайте-ка поговорим о кино. Какое же кино есть вообще, существует в мире? Что можно интересного посмотреть на выходных, если вдруг вы завтра никуда не едете, не собираетесь, хотите проводить свой досуг дома, сидя на диване, на кресле, лежа на кровати, да неважно как, хоть на потолке, хоть на полу, дело каждого, но главное, чтобы это было интересно, ну, лично вам. Если вдруг вы захотите посмотреть кино, я для вас сделал небольшую подборку из трех фильмов абсолютно разных, абсолютно ни к чему не привязанных, разных годов и разных тем и жанров. И вот первый фильм, о котором я сейчас расскажу, он подойдет людям, которым нравится жанр, я бы сказал, такой триллер-детектив. Вот давайте так, детективный триллер, вот так. Вышел данный фильм в 2016 году и называется он «Девушка в поезде». Значит, представляете себе, есть у нас главная героиня, ее зовут Рэйчел Уотсон. Она безработная женщина, страдающая алкоголизмом после развода с мужем и потери постоянного места жительства. Единственным светлым пятном, так сказать, в ее жизни является ежедневный путь в поезде мимо своего старого дома, где ее бывший муж по имени Том живет с новой женой Анной и их ребенком. А вот неподалеку живет другая семья. Их зовут Меган и Скотт. Нас с ними познакомят. Но, естественно, женщина поначалу как бы не совсем, может быть, с ними знакома. Вот. Дело все в том, что производящие эти ребята впечатление такие, знаете, идеальные пары. Вот идеальная пара. Ну, есть такие соседи, есть такие люди. Вот, вот смотришь на них и думаешь, господи, они просто как два кусочка пазла. Но однажды Меган бесследно исчезает. Рэйчел, оказавшаяся единственной свидетельницей ее пропажи, начинает собственное расследование и пытается вспомнить, что произошло в тот день. Однако сама становится главной подозреваемой, что станет угрозой для ее жизни. Вот такая вам затравочка, как? Особенно обычные семейные драмы, вот такие вот семейные триллеры, не так интересны из-за своей предсказуемости, хотя вспомните фильм «Исчезнувшая», там, конечно, вообще там до последнего крутили и перекручивали вообще этот сюжет настолько, что мнение о главном герое менялось каждые полчаса, наверное. Вот. Не так, может быть, интересны из-за своей предсказуемости данные фильмы, может быть, из-за некоторой обыденности происходящего. Вот. Иногда, может, даже детективная линия этому способствует, не очень динамичная, во всяком случае. Вот. Но, тем не менее, здесь детективная линия, она как бы такая хорошая, она окутана тайной до самого конца фильма, что, в общем-то, и подогревает каждый раз интерес. Вот. Как и почему оказываются связаны между собой совершенно разные люди, что они скрывают на самом деле, постоянно куча вопросов, но нам дадут на эти вопросы ответы. И, конечно же, заинтересуют еще больше. Вот. Не все моменты смотрятся очень, как бы так, скажем так, ну, не то чтобы, вот не хочется. Дело все в том, то, что начало фильма очень долго развивается. Вот поначалу кажется, что вот все тянется. Ну, вот есть такие фильмы, знаете, вот им нужно дать разогнаться, вот дать им минут 15 экранного времени, чтобы вот фильм уже как бы раскрылся. И вот здесь вот есть такая штука. Надо дать фильму раскрыться. Он разгоняется очень медленно вводит в курс дела, как-то монотонно все. То есть нету динамики, нет нету экшена, из-за этого может показаться, что фильм сразу же все неинтересно. Нет, вот, вот эти первые 15 минут нужно дать этому фильму, чтобы вот, в общем-то, он вам раскрылся. Не все меняется в один момент, когда главная героиня оказывается свидетельницей исчезновения женщины. Может быть, все бред ее воспаленного воображения. Кто знает, она же все-таки немножечко по алкоголю проходится, даже немножечко после расставания с мужем. Но она начинает раскручивать клубок вот этого вот непонимания и проблем, скопившихся не только в ее жизни, но и окружающих людей. И, в общем-то, получаем то, что получаем. Концовка держит в напряжении до самых титров, оставляя гадать, что же произошло на самом деле. Кто причастен к пропавшей? Был ли это муж Рэйчел или это был муж той женщины? В общем, фильм на самом деле мощный в таком психологическом и эмоциональном плане. Главная героиня, ее сыграла неподражаемая Эмили Блант. Правда, выдающаяся актриса, сыграла просто на разрыв. Настолько потрясающе, мне кажется, только она могла создать вот такой вот образ сломленной, неуверенной в себе женщины, которая как раз-таки через свой вот этот разлом переступает и пытается разгадать вот эти вот вещи, которые, свидетелем которых она стала. Тем не менее, очень интересный фильм. Опять-таки, для любителей детективов, я думаю, этот фильм точно зайдет. Поэтому обязательно добавьте в свою кинокопилку. Напомню, фильм называется «Девушка в поезде». Вышел он в 2016 году.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Эва Макс, Dancing is Done, только что была композиция, а прямо сейчас будет исполнять песню человек, который не пошел по желанию своего отца стать юристом. Вот так вот человек решил пойти, так сказать, по своей душе, решил стать певцом, и все не то чтобы назло своему родителю, ну вот просто лежала у человека душа, хотя его отец был крайне против, но, тем не менее, сын стал в какой-то мере, может быть, даже популярнее или успешнее своего отца. Дело все в том, что отца звали Хулио Иглесиас, а его сын Энрике Иглесиас. И прямо сейчас композиция «Sad Eyes».

Мы тоже будем вместе всегда, потому что Первое радио всегда с тобой. Тем не менее, первый час программы «Вечерком» подошел к своему завершению, но у нас впереди еще много времени, огромное количество песен, так что не переключайтесь. С вами я, Андрей Смертенко, и Первое радио. А прямо сейчас композиция «I Need a Dollar» от Aloe Black. Прямо сейчас. Вот-вот. Вот уже.

0: самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
2: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
1: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
3: Привет, лунатикам!
1: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
4: Поздравляю.

0: Настоящим.
1: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
2: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
1: В нерабочий полдень на Первом радио.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
4: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
1: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
10: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
1: Реклама.
3: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
12: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
3: Алина Дарк.
13: Первому радио 25 лет.
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

именно под эту композицию лет так 20, может даже больше назад, по райончику я в широких штанинах ходил с такой кислой миной, типа я уже взрослый, слушал на кассетнике 50 цента. Ну, вот помните эти там, я не помню, Casio, по-моему, были, или Sony, и Sharp, и все что угодно. Знаете, это любимая штука на любом рынке. Это только написано, что Китай, на самом деле начинка от Sony. Да, и ходишь, слушаешь кассеточки. Да, да. А сейчас он молодняку, дай кассету. Вообще не поймут, что с ней делать. Кассетой карандаш. Вот мое удостоверение личности. Здравствуйте, друзья. 18 часов 5 минут в нашей стране Израиль. Лето, 7 августа. На дворе вечер пятницы. Солнце еще светит. Ну, пока еще в закат. Ну, как бы собирается, но оно еще светит. Вполне себе замечательное время для того, чтобы полежать на пляже, понежиться, расслабиться, да, вообще заниматься какими-то уже своими любимыми делами, потому что рабочая неделя прошла, да и слава богу, натруженные плечи нужно иногда разминать, дать им отдыхать, и, конечно же, все это делать с хорошим настроением и с хорошей музыкой. Именно этим я вот здесь вот на первом радио на 89.1 и занимаюсь. Меня зовут Андрей Смертенко, я ведущий программы «Вечерком». Здравствуйте! И мы продолжаем. Прямо сейчас для вас будет композиция. Особенно хорошо подойдет для тех, кто сейчас купается. Не в том плане, что может что-то произойти. Просто вот, ну, вот вы поймете причинно-следственную связь. Песня называется «Shark», ну, в общем-то, «Акула». Надеюсь, у вас все хорошо, никаких акул и всяких там медуз не плавает, где вы купаетесь. Но, тем не менее, песня сама интересная. Группа Imagine Dragons, крепкие ребята, очень талантливые, очень сильно взрывают вообще многие мировые чарты. Во всяком случае, раньше точно взрывали, сейчас как-то, не знаю, как-то чуть-чуть затишье, что ли. Но, тем не менее, фан-база у них огромная, у них классные песни, огромное количество песен у них классные, и в том числе у меня, даже в моем личном плейлисте, есть их несколько штук, которые я вот прям стабильно слушаю. Так что давайте-ка и мы послушаем.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Двигаемся дальше, дорогие друзья, по музыкальным дорожкам Первого радио. И прямо сейчас следующая композиция для вас будет от One Republic. Называется она Sunshine. Кстати, если кто не в курсе, эта песня была вообще создана, придумана и вообще вот сделана от начала до конца всего лишь за каких-то 20 минут. Вот представьте себе, сделать песню за 20 минут. Это и причем, чтобы она хорошо получилась. Ну вот как-то вот так и вышло. Дело все в том, то, что тогда их попросили сделать песню для фильма. Насколько я помню, он назывался какой-то «Большой красный пес Клиффорд». И вот дедлайны у них были крайне сжаты. Вот просто сроков практически не было. Вот, и, в общем-то, Райан Тедер сел за фортепиано, набросал какие-то там жизнерадостные мотивы. И, в общем-то, они раз и сочинили песню. Вот так и получился такой сияющий, радостный трек под названием Sunshine от One Republic.

0: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
2: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
9: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
8: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
10: Чайник закипел.
11: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: утром мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Так, ну что, мои родные, дорогие, хорошие. 18 часов 27 минут. Такое время сейчас в нашей стране. С вами я, Андрей Смертенко, программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. И давайте-ка познакомимся с еще одним фильмом, который можно посмотреть на этих выходных. В предыдущем часе я рассказывал вам о фильме «Девушка в поезде». Вышел фильм в 2016 году, такой детективный триллер. А прямо сейчас перейду к комедии, хотя даже я бы это назвал к комедийной мелодраме. Но уже такие фильмы больше как охарактеризовывают как драмеди. Так вот, фильм вышел в 2026 году, и называется он «Не с первого взгляда». Фильм получил преимущественно теплые такие хорошие отзывы. Критики, зрители его характеризуют как такое, знаете, милое, уютное, иногда, может быть, предсказуемое летнее кино, летнее драмеди, идеально подходящее для такого, знаете, расслабляющего и вообще расслабленного просмотра. Поэтому этот фильм идеально подойдет для просмотра на выходные. Сценарий данного фильма может показаться кому-то немножечко простым, слегка предсказуемым, без каких-то невероятных сюжетных твистов, поворотов его крутас. Но, тем не менее, здесь очень красивая романтичная обстановка, особенно обстановка такого морского круиза, ну и летнее настроение. Что же нам рассказывает фильм? О чем же он? Ну вот, представьте себе. На одном из свиданий отец-одиночка по имени Джейк, ну, естественно, мужчина в возрасте, как бы, ну, не в преклонном, ну, вот, среднего возраста, он знакомится с девушкой по имени Мэг. Ну, женщиной по имени Мэг. Но встреча происходит максимально неловко, и парочка расстается. Через некоторое время Джейк вместе со своей эксцентричной семейкой и другом детства Рубеном отправляется в морской круиз, где на борту лайнера неожиданно сталкивается с той самой Мэг. Пока Джейк пытается понять, как подступиться к ней во второй раз, Рубен признается, что влюбился в нее с первого взгляда и просит у друга разрешения ухаживать за ней. Джейк соглашается и тут же понимает, что совершил большую ошибку, и надо что-то делать. И вот тут, в общем-то, и получается вот эта вот комедийная составляющая, любовный треугольник, ну и всякие неловкие интересные моменты. Конечно же, фильм добрый, на самом деле, с хорошим юмором. То есть это прекрасное, отличное, расслабляющее кино для прекрасного вот такого вот выходного дня. Тем, кто хочет отдохнуть за просмотром легкого, доброго, ни к чему не обязывающего фильма в домашней обстановке, глубоких каких-то откровений или новаторских режиссерских решений искать здесь не нужно. И поэтому просто смотреть и расслабляться. Поэтому обязательно добавляйте в свою кинокопилку фильм под названием «Не с первого взгляда» 2026 года выхода. Этот фильм отлично подойдет для спокойного, размеренного, прекрасного выходного дня, чтобы вы насладились им и, конечно же, отдохнули. Поэтому обязательно добавляйте его себе. Еще раз напомню, фильм называется «Не с первого взгляда». Прекрасная комедийная мелодрама.
2: Первое радио всегда с тобой.
3: Читаю модный роман, в нем автор говорит, как вычисляет цинично алгоритм о том, что будто любовь живет всего 3 года.

0: утром мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Продолжается эфир на Первом радио. Вечер.ком звучит именно эта программа. Прямо сейчас с вами Андрей Смиртенко. И дальше, давайте дальше послушаем композицию «Небо, море, облака». Именно так называется трек от Земфиры. И знаете, вот нужно себе давать отдыхать. Не знаю, иногда периодически менять обстановку, вообще расслабляться, потому что это дает тот самый нужный драйв, позитив, настрой и вообще иногда какие-то виды решений неких проблем, которые у вас могут быть. Почему я это говорю? Вот, допустим, в отдыхе может даже вот просто взять и прийти какое-то озарение, например, или еще что-нибудь, вдохновение. Вот у Земфиры так и получилось. В далеком 2004 году она поехала на Филиппины, каталась там, отдыхала, и вот именно там родились строки про море, облака, вот, и вот эти вот все вещи. Именно поэтому данная песня вот такой вот интересной и получилась. Такой, знаете, вдохновляющий, отдыхающий, но, тем не менее, не без вот этой вот роковой составляющей.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: спою.
1: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
0: Спасибо.
1: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
0: Ты заходи, если что.
1: Реклама.
2: Жаркое лето в Центр-кар. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Центр-кар Азур. Дыр-Хашива 9.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
4: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
5: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
6: Однозначно.
5: Так и будем теперь называться.
4: Кристина Кипнис.
7: Первому радио 25 лет.
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: снова вернулась.

0: Вечереет на улице, друзья мои, солнце уже близится к своему закату, день уже переходит в ночь, пятница к своему завершению, но это все равно, это хорошо, потому что завтра суббота, выходной день, можно расслабиться, отдохнуть, поднабраться сил и, в общем-то, заниматься любимыми вещами, как я люблю говорить. Это не только приятно, это еще и полезно. Полезно для того, чтобы, в общем-то, накопить силы и не сгореть на работе. Ну, друзья, ну нельзя все время работать. Нужно давать себе отдыхать, любить себя хорошего такого и прекрасного и красивого. Поэтому любите себя, давайте себе отдыхать и не забывайте о том, что вам все-таки тоже нужно заниматься какими-то приятными вещами. Друзья, время в Израиле 19 часов 6 минут. Это означает, что у программы «Вечерком» осталось не так уж, чтобы много времени, но, тем не менее, у нас много песен. У меня много чего для вас тут заготовлено в плане музыкальных композиций, так что будет интересно, будет красиво, будет музыкально. И, конечно же, еще один фильм, о котором я расскажу немножечко позже, чтобы вы так примерно знали, что можно посмотреть на этих выходных, чтобы было красиво, хорошо и интересно. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на Первом радио 89.1 FM, будем с вами на одной волне.
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: Группа Тик только что выступала с композицией «Meine Liebe». Да, ну, лично у меня эта группа прям сильно ассоциируется с их песней «О Лене». Это прям в далеких, там, середина, по-моему, 2000-х эта песня их просто взорвала. Все, что можно было взорвать в плане музыкальной индустрии. Ну, конечно же, на просторах СНГ. А далее давайте-ка послушаем. Есть у меня интересная композиция под названием «When You Look At Me». Исполняет ее Кристина Миллиан. Очень интересный факт этой песни в том, то, что эту песню спродюсировал такой шведский дуэт Blood, Chai and Avant. Дело все в том, то, что для них, для этого дуэта продюсеров, песня Кристины Миллиан стала таким прям прорывом в международные, так сказать, в международный лигу, в международную лигу поп-музыки. И, впрочем, где-то примерно через несколько лет они спродюсировали композицию «Toxic» от Бритни Спирс. Так что, да, для них это был очень даже неплохой старт.
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: вечерком на Первом радио.
1: 19:27. Именно такое время у нас сейчас в Израиле. Солнце уже ушло давным-давно за горизонт. Уже сумерки. Зажглись фонарные столбы, дабы осветить улицы. И я, Андрей Смертенко, в программе «Вечерком» на Первом радио прямо сейчас познакомлю вас с третьим на сегодня кинофильмом, который можно посмотреть на этих выходных. И фильм называется «Искусство по понятиям». Вышел он в 2023 году. По-моему, я как-то рассказывал вам о нем. Но если вдруг вы забыли, а тем более, если вы уж не смотрели... Ой, ребята. В общем, искусство, как известно, требует жертв. И благодаря этому фильму, на самом деле, фраза приобретает новый характер. Значит, что происходит? Фильм рассказывает о ловком криминальном таком дельце в исполнении неподражаемого Сэмюэля Л. Джексона, который придумывает гениальный план по отмыванию денег, полученных, конечно же, за не совсем легальные вещи. Ну, а если быть конкретным, за заказные убийства. В общем, решил он отмывать деньги путем продажи картин через небольшую художественную галерею. Почему план гениальный? Да потому что никто не в силах доказать, что цена за произведение искусства завышена. Ну, захотел какой-то, например, эксцентричный коллекционер выложить $500,000 за картину неизвестного автора, так кто же ему запретит? И, в общем, осталось только найти этого автора. А зачем далеко ходить и привлекать в схему лишних людей? Правильно, поэтому сам вот этот вот киллер может намазать что-нибудь на холст и продавать это. Пусть сам киллер рисует эти картины, и все было бы ничего, но... Хозяйка галереи, кстати, в исполнении Умы Турман, невероятно. Вообще, вот просто, кастинг здесь супер. Хозяйка галереи слишком хороша в своем деле, поэтому умудряется сделать незадачливого вот этого убийцу настоящей сенсацией мирового искусства, за картинами которого начинают охоту богатейшие коллекционеры планеты. И вот ситуация неожиданно выходит из-под контроля. Из-под контроля криминального синдиката, естественно, и уже непонятно, кто в чью игру играет и какой найдется выход из вот этой вот заварушки. С одной стороны, как бы все круто, деньги отмываются, прибыль растет, владелец галереи богатеет, но с другой стороны, для киллера это лишнее привлечение внимания, это огромные риски и очень-очень большие потери могут быть в будущем. Комедия в фильме почти полностью представлена в диалогах, в общем-то, как и в лучших фильмах Тарантино, но все-таки режиссер тут немножечко другой. Вот, разговорный юмор не только веселит, но и заставляет задуматься, например, о том же искусстве, в частности, о современном, потому что он настолько необъятен, что любая вообще вещь можно представить как искусство. Условно говоря, посреди галереи, выбросив фантик банановую кожуру, люди могут собраться и фотографировать это, подумав, что это какой-то гениальный концепт какого-то невероятно гениального автора. Таким образом, получаем очень довольно динамичный фильм с интересной завязкой, хорошей работой актеров, да и сами актеры здесь, извините меня, звезды с неба. Вот. И, конечно же, отличный сюжет. Поэтому, если вам захочется посмотреть какую-то криминальную комедию с хорошими актерами, чтобы расслабиться, посмеяться и как бы посмотреть что-то прям интересное, это точно для вас. «Искусство по понятиям», именно так называется фильм, вышел он в 2023 году.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
4: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
3: Анна Родина.
5: Первому радио 25 лет.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Голоса Первого радио.
2: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
3: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
2: Андрей Ежов.
4: Первому радио 25 лет.
0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: Я тоже не верю, но не верю только в том, что время очень быстро летит. Вот прям 19:47, это означает, что у нас эфирного времени осталось, ну, от силы минут 10. Ну, чуть-чуть больше. Друзья, прямо сейчас давайте-ка для вас поставлю композицию под названием «Smile». Ее исполняет Лили Аллен. В чем же вообще прикол этой песни? Чем она такая интересная? Дело все в том, то, что у нее есть такой жесткий диссонанс между таким приятным, веселым, расслабленным звучанием и смысловой нагрузкой в плане текста. Дело все в том, то, что в далеком-далеком 2006 году, когда Лили Аллен написала эту песню, у нее был неприятный случай. Вот, она разошлась со своим бойфрендом, который ей изменил. Прям очень печальная история. Вот, но тем не менее она написала этот текст, как раз таки посвящая, в общем-то, эту песню своему бойфренду. В общем-то, там много разных эпитетов, всяких интересных слов. Но дело все в том, то, что в клипе в своем она прям решила вот снять вот эту вот прям месть. Вот в музыкальном видео Лили доводит идею мести до абсолюта. То есть там она там по сюжету нанимает бандитов, которые избивают ее бывшего и громят его квартиру, портят там всякие редкие вещи, виниловые пластинки и так далее, и так далее. То есть там вот просто трэш происходит. Но, тем не менее, вот такие вот дела. Поэтому бойтесь. Женский гнев — это прям, это все, это война. Это не то, что война. Мне кажется, женский гнев, не может быть ничего страшнее его.
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: вечерком, пиво шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Вот и подошла к завершению на сегодня программа «Вечерком», дорогие друзья. Тут ничего не сделаешь, потому что время 19:55. Это что говорит? Это говорит только о том, то, что мне остается с вами попрощаться, поставить завершающую композицию и все. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам прекрасной, спокойной и тихой мирной ночи. Естественно, желаю вам хорошо выспаться и замечательных завтрашних выходных, чтобы вы отдохнули. Если хотите куда-то съездить, съездите обязательно. Если хотите что-то попробовать, попробуйте сделать. Поплавать, побегать, неважно, что бы это ни было, чем бы вы ни занимались. Я желаю, чтобы это вам принесло удовольствие, чтобы вы отдохнули. И вечером завтра вы, когда придете домой, сказали: «Да, это был классный день». Вот этого я вам и желаю, дорогие друзья. Услышимся в следующий раз в программе «Вечерком». Это будет ровно через неделю, в следующую пятницу, здесь, на 89.1 FM в 17:00. Все как и всегда, но услышимся с вами немножечко ближе, немножечко скорее. Завтра я буду с вами снова здесь на Первом радио. Так что никуда не убегайте. С вами был Андрей Смертенко. Пока-пока, друзья.
1: Вечером мир всегда...

0: дураков.
1: Вечер.ком.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
4: 03-94-94-88.
3: Год без забот. Реклама.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

задыхаюсь от его спама. Я же всегда была сильной, но так невыносимо сейчас. Опять сначала мама.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

все удивляются, как так, ребята, не может быть, ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

summer yet. Если будет так, что ты не позовешь меня.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.